0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
1: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
2: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
6: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
2: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
2: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
2: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Всегда с тобой.

Кто день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком
7: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Всегда с тобой.
6: Here we go.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь.

0: будешь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
1: Игра в классики. Понятно.
2: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.

слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радио

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Буду всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: 89.1 FM. Первое радио.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: I cannot do this snowflake.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Доброе утро. Сегодня пятница, 3 июля. На часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. И начнем выпуск с неприятных новостей. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне в ходе боевых действий на юге Ливана тяжелое ранение получил военнослужащий резервист. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Его семья уведомлена о случившемся. Накануне вечером на площади похищенных в Тель-Авиве состоялась многотысячная демонстрация, приуроченная к тысячам дням с начала войны железных мечей. На митинге выступили освобожденные заложники и близкие похищенных и погибших в черную субботу 7 октября 2023 года. Участники акции заявили, что цели войны до сих пор не достигнуты, ядерная программа Ирана не уничтожена, ракетная угроза не устранена, угроза из Ливана на севере Израиля остается в силе, Хамас в Газе усиливается. Тем временем полиция сообщила о разгоне акции с требованием создания государственной комиссии по расследованию обстоятельств резни 7 октября 2023 года, после того, как несколько десятков участников акции перегородили скоростную трассу Айалон. 8 участников акции были задержаны за нарушение общественного порядка. Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы заранее подготовились к проведению согласованной акции в соответствии с условиями, установленными для ее организаторов. Однако, по утверждению полиции, незадолго до этого группа нарушителей закона перекрыла полосы движения на шоссе Айалон, создав реальную угрозу для жизни людей и безопасности дорожного движения. Полиция и Шабак опубликовали совместное заявление о задержании подозреваемого 1 июля, открывшего огонь в мечети Шфарама и скрывшегося с места происшествия. Ранее была опубликована фотография разыскиваемого и просьба о помощи в его поимке. Сообщается также, что помимо ключевого подозреваемого были задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к инциденту. По просьбе следствия суд выдал запрет на публикацию деталей расследования. Напомню, в результате инцидента никто не пострадал. К другим новостям. Количество погибших при взрыве в кафе в центре Дамаска выросло до 9 человек. Около 20 получили ранения, сообщает Министерство внутренних дел Сирии. Сирийские власти сообщают, что основной версией произошедшего является теракт. Внутри кафе было заложено взрывное устройство. Бомба содержала около килограмма взрывчатки и была начинена дополнительными поражающими металлическими предметами. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек. Более 11 тысяч человек получили ранения и травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Лагуайра. На северном побережье страны спасательные работы осложняются.

Лиме и Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.

Вот что ж, друзья, на Эд Ширановском вот так бодро, вот так активно, вот так музыкально открываем этот день. Музыкальный день, музыкально-развлекательный, музыкально-говорительный на Первом радио. Ну и стартует, раз сегодня пятница, стартует это все программой «Савино утро». Ну, я вместе с вами, на самом деле, вот сейчас просыпаюсь, я вместе с вами сейчас приободряюсь, я вместе с вами сейчас в этот же самый день врываюсь. На календаре, на секундочку, уже 3

июля, да, июль месяц, и третий день этого месяца. Казалось бы, вот казалось бы, еще все июнь, июнь, июнь, июль. А вот две недельки и даже уже получается по факту менее двух недель и ровно середина месяца, ой, месяца, середина лета, ну и месяца тоже соответственно. Но и вместе с тем середина лета, медиум лета пролетит. Ух, ух. И, полгода уже пролетело, как июнь закончился. Да, друзья, куда же мы катимся? Так, ну ладно, обо всем по порядочку для начала. Всем здравствуйте. Меня, естественно, зовут Сава. Ближайшие три часа мы проводим вместе, как я уже сказал, вместе с программой «Савино утро» на Первом радио. Проводим все это дело самым активным образом, самым позитивным образом, самым утренним образом, самым просыпательным образом. Но вот выбирайте все, что вам угодно. Можете добавить от себя что-нибудь там в голове придумать. Всегда говорил, говорю и буду говорить. У вас это прекрасно получается насчет фантазии. Я имею в виду вашей. В первом части программы по традиции здороваемся. WhatsApp уже вовсю трудится. Он у нас, в принципе, никогда и не прекращает. Это вот дело трудовое 24/7. Бедняжечка тут вкалывает. В отличие от нас, лоботрясов, которые пришли. Пару-тройку часиков тут поговорили, понимаешь ли, и сбежали. А он вот-вот для всех, пожалуйста. 054-2070-800. Здороваемся, рассказываем, как неделя прошла, какие планы на выходные. Вот мы уже и тридцатничка достигли, я имею в виду, в температурном режиме. Дальше больше, ну, понятное дело, июль-август. Что же вы хотите, в Израиле как-никак живем. Ну, надеюсь, что не сильно будет зашкаливать, потому что, ну, что весна, что июнь, ну, хотя практически не май и июнь меня здесь не было, вот, ну, начало мая поприсутствовал и концовочку июня зацепил, вот, ну, по рассказам. Да и, в принципе, большую-то часть весны находился, так что могу кое-какие выводы сделать. Так вот, весна и, опять же, вот июнь месяц, ну, достаточно комфортные даже для тех, кто любит сильно похолоднее. Никто не жаловался. Ну, посмотрим, как вот остальная часть лета будет складываться. Но это немножечко, да, как же не коснуться погоды, хотя вот понятное дело, что в летний период особо о ней разговаривать нечего, одно и то же, изо дня в день, жарит, парит, так что берегите себя, я вот вернувшись уже, пожалуюсь, успел, как положено, обгореть, ездя на мотоцикле. Вот, но я не думал, что за полтора месяца отсутствия мне настолько взбледнется, ну, от слова «бледность», я имею в виду, да, вот, и оказавшись на, под, точнее, лучами солнца, я превращусь в уголечек такой, поджаристый, не в уголечек, во что-то красненькое такое, да? Сначала красненькое, а потом еще и пупырышками покрылся, если вы понимаете, о чем я. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, вроде все благополучно. Крема, мази спасают. Так что вот, опять же, берегите себя, обращайте на это внимание. Солнце у нас ядреное. Вот. Не обгорайте, не надо. Плюс вот поговаривают. Опять же, я вот эту неделю все собираюсь на море, море, море. Доказательство тому, чем ближе ты к чему-то, тем на самом деле ты дальше от этого. Езжу, смотрю по набережной, наслаждаюсь, балдею, а вот чтобы покупаться, таки и нет. Но поговаривают, там вроде медузы какие-то, да, не знаю, уплыли, не уплыли, мне задают такие вопросы, я говорю, мне с балкона не видно, не разглядеть, есть они там еще или нету, вот если доберусь именно на пляж, вот тогда с вами и поделюсь. Так, ну а пока я смотрю, что появляются у нас первые зеленые кружки на WhatsApp, я обязательно до них доберусь, но чуточку попозже. Наверное, сделаем мы сейчас музыкальнейшую паузу. Так, да, все-таки музыкальная пауза, а потом вот пообщаемся по интерактиве. Что ж будем слушать? Предлагаю я вам Еву Польну, чисто такая утренняя заряженная. Заряженная на любовь, конечно же. «Делай любовь со мной».

Ну, такая щедрость от Евы Польны. Делай, делай и переделай. Ну, если сильно поторопился, конечно же, надо и переделать. Так, ну ладно, да, все, вот эти шуточки, вот эти прибауточки. Хотел сказать в сторону, а почему в сторону? Не, мы же утром именно для этого и просыпаемся, чтобы с юмором продолжить. Так, ну а прямо сейчас я готов продолжить с вашими сообщениями, которые я уже успел анонсировать. Вот на WhatsApp имеются. Я напомню, что в первом часть мы здороваемся, рассказываем, делимся и планами, и переживаниями, и впечатлениями, да чем угодно можно поделиться. А в конце часа, конечно же, традиционная разминка. А в следующем перейдем к основной части программы. Да, и забегая наперед, вот приблизительно через час, в 8:15, ну, по факту уже чуть менее, чем через час, дневник чемпионата мира по футболу. Опаньки! Да, я вот успел вчера посмотреть Испания-Австрия, а вот следующий матч, да, который меня интересовал. Так, я, наверное, не буду или буду говорить о результатах. Сейчас подумаю. Так, а где это они? А, вот. А, все нормально. Ну, раньше, я скажу честно, болел за Испанию. Мне, ну, вот, повторюсь в очередной, уже не помню какой раз, что не являюсь ярким там каким-то болельщиком в любых видах спорта. Немножечко в стороне для меня теннис. Вот, там посерьезнее мое увлечение. Вот, но серьезные какие-то чемпионаты с удовольствием. Тем более чемпионат мира. Так вот, сборная Испании по футболу как-то вот всегда мне импонировала. Но так сейчас Испания, в принципе, к нам с вами, вы сами знаете, как относится, далеко не в положительном русле. Ну и вот, и поменялось мое вот отношение, в том числе и к их сборной. Но посмотрел частично, вот поэтому не целиком, поэтому частично посмотрел вчерашнюю игру, вот Испания-Австрия. Если кто-то не знает, чем она закончилась, слушайте дневник в 8:15, повторю, и также в 15:15 каждый день на протяжении всего чемпионата. А вот следующий матч, который ночью шел, я, естественно, вот не позволил себе его дождаться, дабы хоть как-то попробовать выспаться перед эфиром. Это Португалия-Хорватия. И я вот благодаря нашему пресловутому интернету вижу результат, но тоже его вам пока не скажу. Дождемся дневника на Первом радио. Вот такая затравочка. Так, друзья, ну и все-таки я перехожу к вашим сообщениям. Ольга у нас сегодня первая в 6:46. Сава, привет! И эмодзи присылает с моей же физиономией. Стикер-пак Первого радио вовсю работает. Я вот вижу, выше она и... А, и солнце, и меня. Это, да, в программе «Мужчины не плачут» в воскресенье также нам присылала. С пожеланием доброго утра. Спасибо, Ольга, и вам добрейшего утра. Далее, Евгеша. Так... Доброе утро, Сава, и все радиослушатели. С возвращением. Сава, расскажи, пожалуйста, как прошли перелеты с Белави. Купил билеты родственникам на сентябрь. Впервые полет с Белави. Как обслуживание? Задержки, самолет нормальный. Спасибо большое, хорошего дня. Так, ну, спасибо, во-первых, да, за с возвращением. Ну, уже вот ровно... Да, неделя и один день, как я вот, я в прошлый четверг вернулся. Ну, Белавия, да, по-прежнему летает. Дорого. И я думаю, и Евгеша в курсе, раз на сентябрь купил. Я тоже смотрел там. Не удивляйтесь, я даже цену озвучу. Вот ближайшие 2-3 месяца цена, в принципе, примерно одинакова на уровне... $1100-$1150 в две стороны. Можно, я не знаю, в Америку слетать. И, кстати, с большим комфортом. Это уже про, что касается самолеты. Перелет длится 6 часов 20 минут. Опять же, плюс-минус. И при такой продолжительности полета, как бы ты рассчитываешь на и такую цену.
Ну, хорошо, я в феврале покупал билеты. Было ровно в два раза дешевле. Но когда это было, да? Рассчитываешь и цена, и продолжительность на комфорт. Но не тут-то было. Недалеко самолет ушел от лоукостовского. Чуть-чуть багажные полки, вот, которые наверху, большего размера. И сам фюзеляж получается тоже чуть большего размера. Но это никак... Это в верхней части вот самолета, да? Чуть больше пространства. А что касается пассажирских кресел, абсолютно одно и то же, что ты на лоукосте летишь. Такие же расстояния. Ну, кресла один в один. Такие же расстояния между креслами. Такие же расстояния между рядами. Поэтому, Евгеша, ну, держитесь. Я уже говорил, по-моему, в прошлой программе, опять же, на эмоциях рассказывал, и про перелет в том числе, что где-то к середине полета, ну, практически, ну, большая часть всех пассажиров так или иначе вставала, кто-то даже ходил по салону, по проходу, кто-то стоял возле кресел. Но вот, потому что просидеть именно в таких креслах на протяжении 6 с лишним часов, это еще та пытка. Поэтому, ну, вот как-то так. На ваш ответ, на ваш вопрос, самолет нормальный? Нормальный! Долететь можно. Да, насчет задержек особо не... ну, была на час задержка из Бен-Гуриона. Не знаю почему, но нагнали в пути, кстати, вот отдать должное. Практически весь этот час нагнали в пути. В обратную сторону на полчаса где-то. То есть не критично. Есть авиакомпании, которые на регулярной основе задерживаются как положено, поэтому тут ставим, в принципе, плюсик, а вот за сам самолет, ну, наверное, ну, явно не плюсик. Окей, продолжаем. Ой, как-то развернутый у меня ответ сильно получился. Ну, да ладно, опять же, эмоции. Когда ты проживаешь часть своей жизни, летя продолжительное время, без особого комфорта. А, вот обслуживание нормально. Кормили. Естественно, ну, Евгеша, вы должны быть в курсе, если у вас родственники, или вы сами там из Беларуси, как бы дисциплина и культура присутствуют. С этим окей. Доброго дня, пишет Посейдон. А, доброго дня и ночи всем радиослушателям. Моим деткам и любимой жене Ирине Русалочке также. Посейдон. О, классно. Вот что-то я не помню в прошлой программе. По-моему, ни Посейдон, ни Русалочки у нас не появлялось. Хотя, может, я и потерялся в своих мыслях. Так, друзья, еще одна музыкальная пауза, и обязательно продолжаем с вашими сообщениями. 054-2070-800. Присоединяйтесь, делитесь, рассказывайте. И вопросы в том числе задавайте. Как говорится, чем смогу. Так, да, встречаемся после следующего трека.

0: face before we turn to go.
1: Доброе утро, Сиан Сивен.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Итак, Савино утро и всем добрейшего утра. 3 июля. Ой, не знаю, как это, хорошо это или плохо, но то, что время за хвост уже, ну, я не знаю, после какого возраста не ухватить, это однозначно. Как бы движение вперед, это тоже положительно. И вот поди, знай, как вот с этим жить, да, на разных чашах весов вот оказываются такие понятия, такие соображения, и... Ну и ладно, оставляем эту философию. Так, еще несколько ваших посланий. С нами Безликий, как всегда, делится фотографией своего собакена. С утра вдвоем проснулись. И, конечно же, собакен на что рассчитывает? Правильно, когда хозяин его покормит. А Безликий желает всем доброго утра и хорошего дня. Спасибо огромнейшее вам того же. Так, двигаюсь далее. Доброго утра. Сегодня последний рабочий день. Санек из Твери также поделился. Всем доброго дня. Приятного настроения. А я буду работать. Так, ну, так как пятница, тут особо не заработаешься. Пару раз, как говорится, моргнули. Полусонными еще, да? И все. И вот уже полдня пролетело. И привет, шаббат. Так что, Санек, Твери, привет. Работе также. Ну и скорейшего вам ее завершения. От Зои открытка. Прекрасное сердечко с цветами. Родился день, это надпись на открытке, родился день, а с ним надежды. Они у каждого свои. С добрым утром. Ух, как прекраснейшим образом все это сформулировано. Правильно, да, надежды новым днем. И пусть эти надежды, конечно же, будут сбыточны, как и мечты. Так. Ага. А, тут у меня поинтересовался радиослушатель Ренат, который играю ли я в падель. Я тут в ответ, а что это? Ну и ответочка прилетела, что если я не знаю, то точно не играю. И также вопрос, играю ли я в теннис или просто люблю. Я, да, про большой теннис, рассказывая про футбол, также упомянул. Играл в свое время, Ренат, играл. Сейчас, конечно же, ну, из-за, опять же, своей спины, вот эти динамические все нагрузки, прыжки, ну, как-то вот не складывается с этим. Поэтому все со стороны. А занимался, увлекался, интересовался. Ну вот, поэтому, что касается конкретно большого тенниса, то и да, и нет. Насчет «люблю» однозначно, да, насчет «играю» уже нет. Так, ну и на данный момент, так я смотрю, все, ух, да, никого не упустил. Пока ничего в смысле сообщений нового на WhatsApp не появилось. Время еще позволяет, 7.33, где-то минут, получается, через сколько? Ну, 10-15 у нас состоится разминка, но до этого времени, друзья, можете и поздороваться, можете и рассказать про свою неделю и про свои планы, пусть даже и несбыточные. Хотя почему вот бросил это несбыточное? Все планы, во-первых, пусть сбываются, и стоит строить планы, как вот и мечты в голове, да, чтобы присутствовали всегда. Без этого нет нормальной, мое понимание, нет нормальной жизни. Понятное дело, что нафантазировать, насочинять, нагромоздить можно чего угодно, и вот тогда это покажется несбыточным, но... Шаг за шагом, И смотришь, и нормально, и все получается, и все сбывается. Так что вот беру свои, вот словом, вот схватил я этого, поймал я этого воробья, вылетевшего в виде слова несбыточных планов, обратно вот, и оп, все сбывается. «Привет с Мертвого моря», пишет Серый, фотография в доказательство, ДЦ. Ох, так, а кто это на этих буквах там? Так, вот, потерялся я в WhatsApp. Так, ну я так, это сам, я так понимаю, сам автор на букве «С» разлегся. Ну классно, хорошего отдыха, Серый, Мертвому морю также привет. Так, еще одна у нас музыкальная пауза, потом коротенькая, совсем коротенькая рекламная пауза. Меньше 10 секунд она продлится, и я возвращаюсь к вам.

Я вот немножечко Иглесиаса тут подвину, друзья мои. Вот обращаюсь к вам, чтобы обратить ваше внимание. Вот куплет однозначно нет, а в припеве мне очень показалось, нету ли схожести с отелем Калифорния от Eagles? Или меня глючит? Вот ваше мнение, прислушайтесь. Не знаю, как во втором куплете будет, но в первом явно. Вот что-то общее там походу. Ну, нот-то всего 7 мы знаем, да? О, вот, да. Вот именно вот это. Ну, Eagles же, это Калифорния. Или я сошел с ума?

Ну да, значит, все нормально. Не глючит меня. Вот уже несколько радиослушателей написали, что да, Сава, ты прав. И даже некоторые подумали, что это кавер на «Отель Калифорния». По крайней мере, что касается, подчеркну, куплета, не припева. Припев абсолютно отличен, а вот куплет, ну, явно же. Ну, опять же, что поделать? Вот, на одной планете живем, одни песни слушаем. Сочиняли, да. Чего далеко ходить? Позаимствовали.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчики.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама. Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3. Реклама.
2: Савино утро.
10: А, так, друзья, успеваю еще пару ваших сообщений. Послушаем коротенький трек и будем разминаться. Да, потому что уже 7:40. Ну нет, песня, конечно же, прозвучит. А почему, конечно же, а вдруг? А может и... А не знаю, посмотрим. Так, что вы пишете? Так, Ренат мне тут видеоинструкцию прислал, что такое падель. Ну, да, очень похоже. Да, на теннис. Только такая, ну, для вашего понимания, тот же, грубо говоря, теннис, но в закрытой коробке, да. Другие ракетки. Вот. Там и отскок, соответственно, немножечко другой. И в стенки мяч ударяется, и все дела. Да, все, я понял. Спасибо, Ренат. И он пишет, просто многие теннисисты переходят сюда играть. Поэтому Ренат подумал, что и я в том числе увлекаюсь этим видом. Да, Ренат, ну и как я уже сказал, вот, к сожалению, моя спина немного подвела, поэтому... А там, кстати, в этой интерпретации тенниса еще больше надо прыгать. Вот, так что уж извините, как я сказал, со стороны за всем этим. А игра классная, поддерживаю. Так, Безликий продолжает делиться фотографиями в полной боевой готовности. Теперь уже собственной персоны с подписью «А мы на йогу». О, вот, кстати, а вот йога бы не помешала. Вот там, по-моему, с любой спиной можно. Ну, аккуратно, конечно же, чтобы можно было разогнуться после вот этих всех поз. Собака, как там, носом куда-то. Или хвостом куда-то кверху, да? Вот, и много других еще животных. Ну, да ладно. Да, я пока вот здесь, по старинке, в студийном кресле, за разговором. Так, вот в продолжении моих подозрений на предыдущий трек от Иглесиаса и схожести с Eagles, Ирбис пишет, по-моему, больше Элтон Джон. Не-не-не, Элтон Джон, вы имеете в виду с группой Blue? Вот про этот трек? Или какой-то другой? Но, не, вот, ну, в моих ушах, в моем мозгу это было исключительно Eagles, Отель Калифорния. Ну, кому, опять же, повторюсь, но нот-то всего 7, поэтому все песни, даже если будут похожи, окей. Ну, древняя шутка из КВНа. Так, давайте слушаем еще один трек, 2 минутки, Maroon 5, и переходим к разминке.

0: А, кстати, вот вспоминал я трек «Отель Калифорния». Вот вам и Калифорния, только от Maroon 5. А, друзья мои, так, 7.46. Ну, самое время. Так, посмотрю я сейчас на WhatsApp, не появилось ли там чего-то нового. Ну, и Ирбис не сдается. Предлагает мне послушать все-таки Элтона Джона и группу Blue. Значит, не ошибся я в понимании, с какой именно песней схожесть он нашел, если вспоминаем мы трек «Иглесиаса». Ну, ту песню я тоже достаточно неплохо помню, Ирбис, так что, ну, и еще раз, мне показалось это «Иглес». Если вам кажется это Элтон Джон, возможно. Может, кому-то вообще кажется, что это Алла Пугачева. Вот, ну, по-разному бывает. Так, ну, а у нас тут все-таки разминка.
1: Савин взгляд.
0: Ага, Савин взгляд получился. Ну, давайте попробуем, значит, по-другому взглянуть на все происходящее.
1: Савин вопрос.
0: Да, все-таки пусть будет вопрос, мне как-то так привычнее, да, думаю, и вам тоже. А, так, вопрос сегодня, ну, как всегда, с подвохом. Вопрос короткий. Надеюсь, правильные ответы будут. И мне кажется, что тут даже с вариантами может быть, ну, посмотрим. Вот, как пойдет, как получится. Значит, слушайте, ну, наверное, без подсказок, потому что если начать подсказывать, слишком тут просто и явно все выйдет. Так, вопрос такой. Что можно потерять всего один раз в жизни? Так, и сразу поправочка. Гусары, молчать! Аккуратнее, пожалуйста. Здесь все прилично у нас. Итак, что можно потерять всего один раз в жизни? 054-20-70-800. Да, это тоже не совесть. Вот, это, скажу, то, что можно подержать в руках. Вот единственная вот такая подсказка от меня будет. А далее ваша фантазия. Даю вам 3 минуты и даже 11 секунд, пока Светлана Лобода поет про суперстар.

0: Светлана Лобода, суперзвезда. Ну, вот так решила. Я художник, я так вижу. Такой она. Вот, себя так представляет. Друзья, а мы с вами разминаемся.
1: Савин вопрос.
0: Да-да-да-да-да. Разминаться-то с утра можно не только физически, но и умственно. Значит, вопрос. Как вы уже поняли, я не обманул, он очень достаточно короткий и не совсем однозначный. Опять же, ну вот, как говорится, как придумалось. Что можно потерять всего один раз в жизни? Я сразу попросил гусаров молчать, но вот Андрей МД, Молдова, понимаешь ли, все равно вот... Все равно проскользнуло у него. Хотя есть и правильный ответ, и интересный ответ, подходящий тоже. И вот, и про невинность. Ну, я перефразирую, он по-другому написал. Ну, невинность. Ну, нет, сразу же. Вот слушайте меня внимательно. Это не из этой оперы. А вот саму жизнь, написал также Андрей. Вот это да. Согласен, один раз человек теряет, и все, и пиши пропало. Так, пока не озвучиваю правильный ответ, который также присутствует у Андрея. Алена, тоже с интересной версией, пишет, потерять только один раз можно время. Ну, походу, я так понимаю, и что-то мне вот опять же подсказывает, что есть... На этой земле люди, которые время теряют с постоянной регулярностью. Вот, поэтому тут про один раз, ну, возможно. Если человек учится на собственных ошибках, ему одного раза достаточно. А у кого-то входит это в привычку. Так, тоже интересно, Андрей пишет. Лотерейный билетик на $1 000 000. Ха-ха, вот это да. Вот это номер. Ну, а бывали-то и такие случаи, да, как люди выигрывали, а билеты и все. Их имя, да, вот произнесено, оно же фиксируется, я так понимаю. Вот. А без билета, без бумажки ты... Все. Ты не миллионер. Спасибо, Андрей. Так, далее смотрю. А вот далее у нас... А походу далее у нас правильные ответы. Ну и, пожалуй, да. Пожалуй, вот первый у нас Андрей был, который про саму жизнь писал. У него ответ звучит так. Коренные зубы. Ну, я задумал немножечко... По-другому. Не коренные. Ну, хотя и коренные тоже один раз ты теряешь. Но вот если один раз в жизни ты теряешь первый молочный зуб. Ну, или, в принципе, молочные зубы. Вот. Хотя и коренные-то не вырастают, и молочные не вырастают. Поэтому я... Да, я как-то вот про коренные почему-то и не подумал, но спасибо за подсказку. Пусть будут и коренные правильным ответом. А вот Дмитрий написал конкретно молочные зубы. Это вот один в один сошлось с моим. Молочные зубы. Также ответ. Ой. А кто это? Ну, тут непонятно. С подписью в WhatsApp тоже. Никакой подсказки. Друзья, не забывайте подписываться. Так, дальше. А вот Ольга написала доверие. Ага. Всем привет, пишет Дринька. Я думаю, волосы на голове можно потерять. Выросла лысина, ничего ты не сделаешь с ней. Не сделаешь. Точка. Всем удачных выходных. Ну, Дринька, опять же. Вот, кстати, почему, наверное, более правильные... Спасибо, Дринька, подталкивает меня вот на такое размышление. Почему все-таки, наверное, про молочные зубы будет более правильный ответ, чем коренные? Потом-то зубы можно вставить... импланты, и считай, это коренной твой имплант, получается. А вот молочные уже никак ты не вернешь. Так вот, с волосами-то, Дринька, сейчас же легко. Взяли, с одного места выщипали луковицы и вот на эту лысину пересадили. И окей, да? И туризм даже вот по этим лысинам и пересадкам существует. Так что тут спорно. Но все равно спасибо. Юваль пишет: первое впечатление. И добавляет: но про зубы понравилось. Конечно. Все вспомнили, как у него первый зуб молочный выпал. Или выдернули, а? Ну и хорошо, вспомнили и хорошо. Друзья, спасибо вам за участие. Разминка завершена. Как и, в принципе, завершается первый час программы «Савино утро». Мы с вами встретимся в часе следующем. Никуда не разбегаемся, а наоборот, побольше собираемся. Ну и, опять же, в следующем часе, напомню, 8.15, дневник чемпионата мира по футболу. И основная тема программы. Всем прекрасного утра!

0: Сарина утро.
1: Реклама.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Дональд Трамп заявил, что Иран согласился практически на все необходимые условия. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам CNBC заявил, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров примерно согласился на все, что нужно. Трамп также вновь заявил, что США полностью победили их в военном отношении. «У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их», — заявил Трамп. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне в ходе боевых действий на юге Ливана тяжелое ранение получил военнослужащий резервист. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу, его семья уведомлена о случившемся. Накануне вечером на площади похищенных в Тель-Авиве состоялась многотысячная демонстрация, приуроченная к тысячам дням с начала войны железных мечей. На митинге выступали освобожденные заложники и близкие похищенных и погибших в черную субботу 7 октября 2023 года. Участники, выступая на акции, заявили, что цели войны до сих пор не достигнуты. Ядерная программа Ирана не уничтожена, ракетная угроза не устранена. Угроза из Ливана над севером Израиля остается в силе, а Хамас в Газе усиливается. Полиция и Шабак опубликовали совместное заявление о задержании подозреваемого 1 июля, открывшего огонь в мечети Шфарама и скрывшегося с места происшествия. Ранее была опубликована фотография разыскиваемого и просьба о помощи в его поимке. Сообщается также, что помимо ключевого подозреваемого были задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к инциденту. По просьбе следствия суд выдал запрет на публикацию деталей расследования. Напомню, в результате инцидента никто не пострадал. К другим новостям. Полиция Нью-Йорка сообщила о смерти мужчины, совершившего акт самосожжения у штаб-квартиры ООН на Манхэттене. Вызов в службу 911 поступил накануне вечером. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. По данным «Нью-Йорк-Пост», речь идет о тибетском активисте, который выступал против китайского контроля над регионом. Очевидцы рассказывают, что мужчина, облаченный в монашескую одежду, положил на тротуар тибетский флаг и совершил сожжение на оживленной улице у здания ООН. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек. Более 11 тысяч человек получили ранения и травмы. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Лагуайра. В штате Лагуайра на северном побережье страны спасательные работы осложняются нехваткой тяжелой техники, а значительную часть поисков ведут местные добровольцы при участии иностранных спасательных команд. По оценке ООН, число жертв может значительно возрасти и достигать 50 тысяч человек, поскольку десятки тысяч все еще числятся пропавшими без вести. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.

Rhythm is magic. Вот с такими ритмами, зажигательными ритмами открываем второй час программы «Савино утро» на часах 8.08, друзья. 08.08. 38 секунд даже. Опаньки. Так, кто верит, загадываем желание. А почему бы и нет? Главное верить. Так, первый час у нас случился. Всем, во-первых, да, доброго утра, пока меня тут по всем сторонам не разнесло с моей, опять же, тоже фантазией, с моими размышлениями, с моей философией, в кавычках. Так вот, добрейшего вам утра, прекрасного самочувствия, вдохновения. О, почему-то никогда я не желал вам вдохновения. Вот, пусть это утро вдохнет в вас все вот самое лучшее, а? Как вам такое? Окей, договорились. Так вот, первый час случился потрясающим образом, активным образом. Поздоровались мы, пообщались, поделились, кто чем занимается, кто чем занимался, кто чем будет заниматься. Обо всем рассказали. Также я на вопросы некоторые, ну, если задают, всегда отвечаю. Так вот, и в первом части случилось. Ну и в конце разминка также состоялась. Вопрос был про первый молочный зуб, ну или в принципе про молочные зубы, которые человек теряет один раз в жизни. Потерял и все. Ну, имеется в виду в переносном смысле потерял, а не так, что опа, шел, оп, и потерял. Нет, вот вырывается и все, и он никогда уже не возвращается. Многие хранят, кстати. Я был в их числе. Сейчас вот, ну, с переездом в Израиль

ну, некоторые вещи, да, имеют свойство вот именно теряться. Так вот, хотя не, я думаю, мама где-то в заначке держит, да, первый молочный зуб. Некоторые, вот давайте, пока вот я не перешел к основной теме программы, это случится после дневника чемпионата мира по футболу. Так вот, несколько минут. Есть ли у вас такое? Храните ли вы вот молочный зуб? Кто-то первый локон, да, вот состригают тоже так, опа, в бумажечку завернули и сохраняют. Кто-то, наверное, может, еще что-то. Ну, сейчас в голову больше ничего. Зубы, волосы. Ну, это, наверное, вот основное. Можете рассказать, можете черкануть пару слов. Так, тут вот сообщение от Андрея прилетело. В норме к 12-14 годам временные зубы должны полностью смениться постоянными. Ну, хорошо, что так. Однако существуют исключения, когда один или несколько молочных зубов остаются во рту у взрослых на долгие годы и иногда до глубокой старости. Такие зубы в стоматологии называют персистентными. Да, случается. У меня под боком, в ближайшем моем окружении даже есть такой человек, который вот некоторые молочные сохранил до сих пор. Но если не мешает, как говорится, окей, пусть будет так. С нами, как говорится, вот еще такой рудимент, да, как аппендикс. Некоторым вырезают, вот, никакой функции он не несет. Вот, остался и остался от когда-то наших давнишних вот предков. Тех, которые сотни тысяч, да, до нас жили. Ну, окей, так все, с этим завершаем, друзья мои. Сейчас послушаем один трек. После этого вот дневник, о котором я уже не раз упоминал. Еще раз, всем добрейшего утра. Звучит у нас группа Five-Star Family. Начинает, по крайней мере, звучать группа Five-Star Family с песней «В июле».

0: В июле, живем мы с вами уже в июле, да, да, спасибо группе Five Star Family, что напомнили, пятого, друзья мои, встретимся тоже здесь. Мы и завтра с вами, кстати, встретимся, раз уже коснулся, сначала с Александром Солнцем в программе «В нерабочий полдень». Ваш привет, поздравления будем раздавать налево-направо, я принимать на телефоне, Саша, в эфир это все выпускать, а потом я в программе «Шавуотов» до вечера. А также Саша, и вот пятого, раз такая дата прозвучала, это же воскресенье будет, да, вечером в программе «Мужчины не плачут». Ну а на данный момент пока еще 3 июля, 8.16. Так, пара ваших сообщений. Ольга пишет: «Моя мама сохраняла мои локоны. Когда мне было 15 лет, выбросила их. В них завелась моль». Прикольно. Ну, надо было, наверное, как-то просушивать, проветривать. Да, локоны. Ну, всякое случается. Ну, я надеюсь, вы не жалеете. Вот до 15 лет вы могли, да, открыть, я не знаю, сундучок, коробочку, где они там хранились, бумажечку развернуть и полюбоваться, да, какие были у вас локоны. В начале вашего жизненного пути. Если кто-то только что к нам подключился, я экспромтом закинул такой вопрос по поводу, да, сохранности. Храните ли вы, да, может, зубы молочные, может, вот волосы, кто как по-разному. Так, доброго утра. Не слышал начала передачи, но буквально пару дней назад выставляла такой пост по поводу зубов. Кто это нам написал? Без подписи. В настройках вижу Либи. Ага. А выше вижу Люба. Ну, окей. Так, а что ж за пост? Так, котяшка. Ну, котик такой миленький, с большущими глазами. Молоденький совсем. И что ж написано? Получение еще одного набора зубов было бы гораздо выгоднее в 35 лет, чем в 6 лет. Конфуций, какой-то там год до нашей эры, да. Ну, многое приписывают и Конфуцию, и Стэтхэму. Но факт остается фактом. Да, после тридцатника, если бы вот такое обновление происходило, было бы перфекто. Ну, что имеем? Стоматологи после тридцатника нам все обновляют. Главное найти подходящих, хороших. Друзья, спасибо вам, что делитесь. А сейчас долгожданнейшая рубрика. Сейчас все узнают, как же сыграла Испания, как же сыграла Португалия. Даже если вам не интересно, вы все равно это услышите. Ну, чемпионат мира по футболу, он многих цепляет. Поэтому Первое радио никогда не остается в стороне от таких грандиознейших событий. И поэтому традиционная наша рубрика «Открывая футбольную Америку» прямо сейчас. Она выходит в 8.15 и в 15.15 ежедневно на протяжении всего чемпионата мира по футболу.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Испании впервые за 16 лет с чемпионского финала в ЮАР выиграла матч плей-офф Мундиаля. Красная фурия уверенно разобралась с Австрией 3-0. Испанцы методично расшатывали оборону австрийцев. В первом тайме новичок мадридского Реала Кукурелья отдал пас в штрафную, и капитан Реала Сосьедад Микель Айарсабль в касание отправил мяч в сетку. В середине второй половины встречи Испания забила второй гол, а на 89-й минуте Айарсабль оформил дубль после очередной передачи Кукурелья. Австрия покидает турнир, но для команды это вряд ли стало сюрпризом. Она не выиграла ни одного матча у Испании за последние 5 встреч.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная США не без труда вышла в 1/8 финала. Хозяева турнира обыграли Боснию и Герцеговину 2-0. Нападающий Монако Фаларин Балагун воспользовался ошибкой защиты боснийцев и забил гол на исходе первого тайма, но уже в начале второго все тот же Балагун получил прямую красную карточку за грубый фол. Босния, оставшаяся в большинстве, так и не смогла этим воспользоваться. Под конец встречи американцы удвоили преимущество, забив со штрафного. В 1/8 финала Штаты ждет Бельгия, правда, без своего лучшего. лучшего бомбардира. Красная карточка Балагуна означает его дисквалификацию на следующий матч.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: После провала сборной Германии на третьем подряд чемпионате мира руководство национальной федерации вызвало главного тренера Юлиана Нагельсмана на трехчасовую беседу в штаб-квартиру во Франкфурте. Боссы попросили объяснить вылет от Парагвая в 1/16 финала и предложили наставнику покинуть пост с компенсацией в 7 миллионов евро. На турнире немцы одержали две победы над Кюрасао и Кот-д'Ивуаром и потерпели два поражения. При этом контракт Нагельсмана рассчитан до 2028 года. Сразу после вылета он заявил, что хочет продолжать работу у руля германской сборной. Ему дали время до начала следующей недели, чтобы решить, уйти с высоко поднятой головой или ждать увольнения. Главным кандидатом на замену уже называют Юргена Клоппа.
1: Против течения.
2: Сборная Нидерландов тоже ищет нового наставника после вылета от Марокко в первой стадии плей-офф. Свой пост уже покинул Рональд Куман, а на его место, по информации СМИ, рассматривают сразу двух экс-тренеров топ-клубов АПЛ – Эрика Тенхага и Арне Слота. Оба специалиста совсем недавно были заклятыми врагами на тренерских мостиках Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Это были некоторые итоги 22-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». С семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
10: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один. Только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
11: В этот день и в этот час.
12: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
1: Реклама.
13: Пельмени?
14: Да.
13: Вареники?
14: О, да.
13: Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
4: Реклама.
5: Савино утро.
6: Итак, друзья, продолжается программа «Савино утро» в 8.24. О, близки мы к середине программы. Всем спасибо за активность. Сообщения продолжаются. Так, а я позволю себе немножечко добавить, присоединиться, примазаться вот к дневнику чемпионата мира по футболу, который буквально минуту назад прозвучал. Там прозвучали некоторые результаты вчерашнего дня. Ну, понятное дело, что с Америкой у нас большущая разница, начиная там от 7 часов и, по-моему, до 7 до 12 или до 11, что-то такое. Ну, плюс-минус. И многие матчи по-нашенски проходят ночью. У них там вечер, а у нас уже глубокая ночь. Вот, и поэтому, да, некоторые результаты. И я думаю, что два матча, но один из них так точно заслуживает внимания. Это Португалия и Хорватия. Он также прошел, он также состоялся. И Португалия выиграла хорватов 2-1. Ну вот, где-то там, значит, Рональдо постарался. И еще один матч также ночью завершился. Под утро Швейцария-Алжир. Швейцария победила со счетом 2-0. Сегодня пройдут такие матчи в 9 вечера по-нашенски, опять же, Австралия-Египет. В час ночи, уже получается в субботу, Аргентина и Кабо-Верде. Это вообще команда открытия нынешнего чемпионата Кабо-Верде. Это так, ну, я что-то начинаю углубляться в футбол. Для этого у нас есть программа «Топ-спорт», я уверен. Там Марк Кричевский и Эли Швидлер очень все разжевывают и обсуждают. Поэтому я вот вкратце. И под утро состоится еще один матч Колумбия-Гана. Это вот ближайшие три матча пройдут. Так, ну а у нас... А у нас что? А у нас... Ой, есть сообщение, и я перехожу к основной теме программы. Доброго утра, первое и любимое радио. Наверное, правильно, любимое первое радио. О, вот так. Привет, Сава, приветствую. Это Аллигатор пишет. Поздравьте меня. У меня сегодня премьера спектакля «Ваш Додия». Пожелайте мне, чтобы зрители получили море эмоций. Так, ну, во-первых, поздравляю, Аллигатор. И, опять же, ну, со своей колокольни разрешите мне вас немножечко исправить. Наверное, зрителям пожелаю, чтобы они получили море эмоций. А вас я поздравлю с тем, чтобы у вас получилось доставить зрителям это море эмоций. Вот, по-моему, тут вот будет более логично. Ну, хотя, если вам вот так, как вы написали, ближе, пусть будет тоже так. Поздравляю. И еще одно сообщение. Игорь из Ашдода. Мой сосед хранит несколько коробок зубов, мостов и целых челюстей. И он не стоматолог, как вы могли подумать. Он сторож на кладбище. Ой, черный юмор пошел. Неожиданно, но да ладно. Утро, ну утро. Вот ложечка такая, да, вот этого. Ну не дегтя, а вот юмора почернее. Доброго утра. Добренькое, точнее, утро, пишет нам Живика. А я вот когда говорили, как прошел матч Португалии, уши закрывала. Хочу... А, хочу посмотреть, сама узнать, как сыграли, так что я еще не знаю результат. Ой, нам живика. Но, может, я зря попалил, получается. Опять же, вот, кто хочет, поступает, как нам живика. Закрывает уши и потом наслаждается, не зная результата. Да, потому что, опять же, ночью. Ночью большинство спит. Это, наверное, заядлые поклонники. Бодрствуют и готовы жертвовать своим сном. Как вот комментатор вчера во время матча Испании с Австрией сказал: вот сейчас 2 часа посплю, потом Португалию посмотрю, потом опять 2 часа посплю и так далее. У кого-то и такой график. Все, закругляюсь я вот с этими матчами, вот с этими воспоминаниями, и перехожу я к основной теме программы. С огромным удовольствием, вот так вот сразу так выражусь, перехожу к этой теме, потому что я привязался к событию, которое, правда, вчера прошло, но потрясающему. Событию, которое называется Международный день собак. Ой, это вот, это любить, это вот обожать, это обнимать, это тискать, это иногда дрессировать, ну, зато постоянно выгуливать. И любить, да. Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Он не имеет официального статуса. Но это не мешает всем собаководам, кинологам, любителям этих четвероногих питомцев праздновать это событие, начиная с 2012 года. Известный американский писатель Джош Биллингс сказал: «Собака — единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя». И это вот на самом деле так. А вот советский писатель Илья Ильф был уверен, что собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви. Потрясающие слова, очень правильные, четкие, меткие слова. Друзья, я знаю, что, ну, если не у каждого, то, ну, большущего количества наших радиослушателей есть собаки или были собаки в то или иное время. Походу, наверное, у каждого человека в жизни, в детстве, ну, в разные периоды, но случалось так, что вот в семье была собака, согласитесь. Поэтому, я думаю, мой вопрос в основной теме никого не поставит в тупик. Конечно же, мы будем говорить про собак. Так, я вот свою подсказочку нахожу. Я, опять же, накануне озадачил себя тремя вариантами, три темы. И сейчас, опять же, вот мучительно, но все-таки выбрал, остановился на одной, и вот о чем поговорим. Что такого ваша собака сделала один раз, а вы до сих пор вспоминаете это со словами: «Ну как ты вообще до этого додумалась?» Не слишком там замудрено. Вроде должно быть, опять же, как мне кажется, должно быть, просто. Ну, мало ли, если что, говорите, пишите, буду разъяснять. 054-27-800, номер нашего WhatsApp. Повторю еще раз вопрос. Что такого ваша собака сделала один раз, когда-либо сделала, а вы до сих пор вспоминаете это со словами: «Ну как ты вообще до этого могла додуматься?» А? 100%. Было. Если вдруг, я предположил, что в какой-либо период, ну, была у вас в семье собака, если вдруг вот, ну, получилось так, что не было у вас собаки, но, может, вы наблюдали за соседскими, у кого-то из родственников, может. Уверен, что пара-другая похожих вот случаев у вас где-то в закромах памяти имеется. Так что вспоминайте, делитесь, рассказывайте. Ну, а мы пока вот вместе все послушаем Следующий трек Nobody. Ну и жду ваши варианты. Да, кстати, продюсеры сегодня оставили приз. Вот после песни я расскажу, что к чему, что можно сегодня выиграть.

0: about you the way I do.
1: Доброе утро, Сиан Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: Итак, только что One Republic, Nobody, никто, как-то никто, все мы здесь, программа «Савино утро» продолжается. Так, оказались мы в основной теме программы, я повторю вопрос. Так как вчера прошел Международный день собак, я вот просто не мог себе позволить такую смелость и обойти это событие стороной. Обожаю, люблю. Да, вы знаете, у меня вот даже и на плече татуировка, их я тоже люблю. Моей собаки, которую зовут Бамба. Можете зайти в мой инстаграм Сава Браво, полистать, обязательно там найдете. Сава Браво, всех приглашаю, со всеми общаюсь, ну, кто того захочет. Так вот, вопрос, посвященный Международному дню собак. Что такого ваша собака сделала один раз, сделала когда-либо, а вы до сих пор вспоминаете это со словами: «Ну как ты вообще до этого додумалась?» Интересные истории жду я от вас. Так, обещал я рассказать про приз. Приз. Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В магазине и кейтеринге при фабрике «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмени, пышные пирожки, вареники. Кюрзе и хинкали. Бахш, лагман и душпере. Все блюда создаются вручную. Ой, у меня, ну, перечисляло и чуть было не захлебнулся. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. И сегодня мы вместе с «Мантис» разыгрываем купон на 150 шекелей. Выбирайте сами, на что их потратить. В «Мантис» есть и полуфабрикаты ручной работы, чтобы приготовить шедевр дома. Ждем вас по адресу. Город Ришон-Ле-Цион, промзона Рамат-Эль-Ягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Такой потрясающий приз. Купон на 150 шекелей от «Мантис». Эх, сам бы отоварил, сам бы затарился. Но, как говорится, но он кому-то из вас сегодня достанется. Так, вопрос, надеюсь, понятен. И обращаю внимание, что же вы присылаете. Так, одну секундочку. Вот, ну, я так понимаю, сначала тут... А, тут просто пожелание. Шаббат шалом, открытка прилетает. От Александра, спасибо. Шаббат шалом, Александр. Рита Роза пишет: «Доброго утра, еду к стоматологу, включила радио, а тут тема такая же про зубы. Обалдеть!» Рита Роза, крепитесь. Стоматологу привет. Пусть зубы будут здоровенькие. Ну или новенькие. И вот теперь уже в тему, Рита Роза. «Была у меня собака, красавчик, порода шарпей». А, порода шарпей с лабрадором мешаный. Ты представляешь, шарпей и лабрадор, да. Никогда глупостей не делал. А вот 50 шекелей и 20 в траве находил. Но это не из разряда, как ты до этого додумался. Это наоборот. Эх, молодец. Ищи лучше. А, ищи чаще. Да, каждому по такой собаке. Чтобы находил. И в день по нескольку раз. Вот, хорошая прибавка к чему-либо. Спасибо, Рита Роза. Моя собака, пишет Санек Твери, погрызла, скорее всего. Да, погрызла дома всю обувь, пока нас не было дома. Но это они любители, да. Любители вот такое сотворить, что-нибудь погрызть. Ну, если собака взрослая, значит... Ну, щенки, понятно, у них там все чешется. Я про зубы, конечно же. И они, да, им вот грызть. Хорошо, что когда можно отделаться какой-либо подходящей игрушкой соответствующей, но очень часто они переходят на все, что не так, все, что не спрятали хозяева. Вот, а когда взрослая собака начинает грызть, оставаясь одна дома, это уже проблема поглубже. Нервной системы касается. Так она вот, так она скучает, так она переживает, оставаясь одна. Вот, обратите на это внимание. Опять же, вот тут не указано, взрослая или щенок у вас. Так, далее. Лет 30 назад, сообщение от Ирбис, был у меня Ньюфик Салли. А Ньюфик — это Ньюфаундленд. Она очень любила хлеб. Я положил рядом кусок хлеба и кусок мяса. Она посмотрела на это, потом положила мясо на хлеб, прижала лапой и начала есть бутерброд. О, вот это уже да, это подходит абсолютно. Как ты до этого додумалась? Интересно. Ну, не зря же говорят, умнейшие собаки, умнейшие животные, умнейшие существа. Хотя вот иногда язык не поворачивается называть их существами, как-то вот грубовато, согласитесь, да, некрасиво звучит. Наши любимки. Спасибо, Ирбис. Очень хороший вариант. Так, помечаем. Друзья, присоединяйтесь. 054-2070-800. Итак, что такого ваша собака когда-либо сделала, а вы до сих пор это вспоминаете со словами: «Ну как ты вообще до этого додумалась?» Сейчас мы уходим на рекламу, после чего группа «Серебро».
1: Доброе утро, Семен Семенович!
5: Доброе утро!
3: Савино утро!

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
14: Савино утро.

Ну, любовь так любовь. Всем любви, друзья мои. Любви и к ближнему своему, и к братьям нашим ближним. А именно о них сегодня речь. Вчера Международный день собак прошел, и сегодня у меня, конечно же, вопрос посвящен им, лохматым и не очень, ну, разным, и таким всегда классным, милым, потрясающим просто. Вспоминаю всех собак, которые у меня были, и каждая по-своему... Ну, все разные, и каждая по-своему любима, искренне, горячо. Ох, ну, вы понимаете, о чем я. Так, вопрос. Что такого ваша собака делала когда-либо, а вы до сих пор вспоминаете это со словами «Ну как ты вообще до этого додумалась?» Так, что же вы набросали? Делится с нами Ольга. «Мой пес как-то поднял лай». А это было поздно вечером. Он обычно не шумел. Но папа вошел в ванную и очень вовремя. Оказалось, что загорелся рефлектор. Папа сразу его отключил, так что Джин спас нас от пожара. О, отреагировала собака. Круто. И как она до этого могла додуматься? Да, все подходит. Ну вот чувствует, молодцы. Следующее сообщение. Утро доброе. Эрдель Чубака. 1 год. Видимо, уверенно шла к цели проглотить носок. Ну, я так понимаю, это кличка вот собаки. И ведь проглотила. Недели ее колбасила. Вот я умираю прямо сейчас... Да, все отлично, хозяин. Пошли играть. Рентген, УЗИ, думали операцию делать, но обошлось. У кого из вас есть фото ужасного носка ценой в 3000 шекелей? Так интересуется наш радиослушатель. Я так понимаю, ну, он сам не подписался, а вот в WhatsApp я вижу Сергей. Но это смех сквозь слезы. Я вас прекрасно, Сергей, понимаю, каково это, да? Когда начинает колбасить собаку, а ты не знаешь, что к чему и что делать. Но и ценники... Вот я всегда советую всем знакомым, особенно тем, кто впервые берет в Израиле, по крайней мере, собаку, оформлять страховку, медицинскую страховку на собаку. Даже если она абсолютно будет здорова, никто не застрахован вот от таких, вроде как и прикольный случай, собака съела носок, да? Но и рентген, и УЗИ, и все это таких денег, особенно если в экстренном порядке, среди ночи, тебе надо отвезти своего питомца на элементарную какую-нибудь проверку или элементарную медицинскую помощь, то ой-ой-ой и ай-яй-яй. Так что да, страхуйте своих собак, не пожалеете никогда вообще. Мой вам совет. Опять же, я вспоминаю, вот сейчас у нас Бамба, до этого у нас, ну, много было собак, вот одна из них Джордан. Тоже здоровенный пес, дворняга коренная. И мы тогда жили на Карке, и, сами понимаете... Батьям, Карка, как же без крыс, которые по двору любят прогуляться от соседа к соседу. Ну и Джордан решил заодно и поохотиться, она его укусила. И так получилось за нос. Остановить кровь, которая хлынула из носа у собаки, но это практически... Нос не заклеишь ты ничем. Вот. И что мы только не делали, и опять же, вот в экстренном порядке, а это было уже, это был очень поздний вечер, часов 11, и пришлось выискивать, что же работает в такое время, куда везти, как везти. На это тоже было потрачено много времени, жена этим занималась, пока я сидел и Джордана с ватными тампонами...
марлевыми тампонами вот это все пытался остановить, а оно не останавливается. Но, слава богу, мы поехали, ну, раз уже начал, да расскажу, мы поехали в клинику, которая работала в это время, а это был еще и шаббат, вот, мы поехали, достаточно неблизкий путь, и где-то на второй половине пути я убираю очередную марлю, очередной бинт, и смотрю, что кровь остановилась, а прошло с момента укуса уже порядка, ну, более 2 часов, и все это время вот... я к чему, что приедь мы... Ну и все, и слава богу, вот, ну, рана начала затягиваться, окей. А приедь мы в шаббат среди ночи. Я думаю, что вот, как написал Сергей, там ценник был бы не меньший. Вот. За один просто прием то, что тебя примет врач. Так что вот, ну, такие случаи могут произойти с каждой собакой на прогулке где угодно. Особенно наши же питомцы любят вот и... В кустике где-то что-то зашевелилось. Нос свой засунуть. Правильно? Абсолютно правильно. Так, одну секундочку. Ой, а что это у меня тут получается? Эх, по времени, а времени уже и не остается. Что-то я заговорился. Вот. А в кустиках, как известно у нас в Израиле, все что угодно может калачиком свернуться, и змея в том числе. Поэтому, друзья, еще раз, да, страхуйте своих питомцев, и пусть они будут здоровенькие. Так, я вижу, да, огромное количество сообщений. Ой, вот от карамельки прилетело, но оно достаточно большое. Так, поэтому... Ой, и все рассказы я... Так понимаю, вы присылаете. За что вам спасибо. Я обязательно к ним перейду в следующем часе. Сразу же после новостей, после первого трека встречаемся и продолжаем. Дорогие мои, говорим мы про собак. Что такого ваша собака сделала когда-либо, а вы до сих пор вспоминаете это со словами: «Ну как ты вообще до этого додумалась?» Но они пример с нас берут на самом деле. Всем прекрасного утра. Дослушиваем трек от Марии Краймбрери. Ты помнишь? Выросла именно так, вставляя кассеты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Семь клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
5: Новости.
6: По подозрению в торговле оружием задержан резервист ЦАЛЯ. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 9 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция и ЦАЛЬ сообщили о задержании военнослужащего-резервиста, подозреваемого в незаконной торговле и хранении оружия. Полиция провела обыск в доме подозреваемого в Нетивоте. В ходе обыска были изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка и боеприпасы. Подозреваемый задержан и передан для дальнейшего расследования в военную полицию. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне в ходе боевых действий на юге Ливана тяжелое ранение получил военнослужащий-резервист. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу, его семья уведомлена о случившемся. Накануне вечером на площади похищенных в Тель-Авиве состоялась многотысячная демонстрация, приуроченная к тысячам дням с начала войны железных мечей. На митинге выступали освобожденные заложники и близкие похищенных и погибших в Черную субботу 7 октября 2023 года. Участники, выступая на акции, заявили, что цели войны до сих пор не достигнуты, ядерная программа Ирана не уничтожена, ракетная угроза не устранена, угроза из Ливана над севером Израиля все еще нависает и Хамас в Газе усиливается. Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам CNBC заявил, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров примерно согласился на все, что нужно. Трамп также вновь заявил, что США полностью победили их в военном отношении, но у них осталось несколько ракет, которые мы можем стереть, заявил Трамп. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, число погибших от ударов российской армии по Киеву, нанесенных в ночь на четверг, 2 июля, возросло до 30 человек. Не менее 100 получили ранения и травмы. Минувшей ночью из-под завалов были извлечены тела троих погибших. Напомню, в ночь на четверг, 2 июля... Армия России нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Генштаб ВСУ сообщал, что российские военные выпустили по Украине 74 ракеты и 496 беспилотников различных типов. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек. Более 11 тысяч человек получили ранения и травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра. На северном побережье страны спасательные работы осложняются нехваткой тяжелой техники, а значительную часть поисков ведут местные добровольцы при участии иностранных спасательных команд. По оценке ООН, число жертв может значительно возрасти и достигать 50 тысяч человек, поскольку десятки тысяч все еще числятся пропавшими без вести. Ну, в завершение новости спорта. Сборной Португалии удалось одержать драматическую победу со счетом 2-1 над Хорватией. Решающий мяч был забит на 94-й минуте. В 1/8 финала Португалия встретится с Испанией. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Том Джонс, секс-бомб, конечно же, узнали, ни с чем не перепутать. Друзья, третий час программы «Савино утро» на старте. Ну, быть, если точным, стартанул. Вот уже 8 минут как. Да, продолжается программа достаточно активно, как всегда, бодро по пятницам просыпаемся, потому что в преддверии это выходных, но вот... Любой человеческий гормон бурлит, да, внутри нас, и вот что-то, и подмывает каким-то приключением, подталкивает, да, на какие-то свершения. Пусть все у вас свершается, пусть все у вас получается. Так, ну а у нас что тут получается? Мы в основной части программы был озвучен вопрос, который посвящен вчерашнему празднику. 2 июля ежегодно отмечается Международный день собак, которых в Израиле, ну, просто любят. Я бы даже сказал, местами и боготворят. И это прекрасно. Так вот, сам вопрос таков. Что такого ваша собака когда-либо делала, а вы до сих пор вспоминаете это со словами? Ну, как ты вообще до этого додумалась? И есть что мне зачитать. Я обещал сразу же. Да, потому что хоть час только и начался, но пролетит незаметно, пролетит моментально, и я сходу начинаю. Ваши воспоминания. Карамелька прислала. Вот это вот все сообщения, их сколько? Раз, два, три, четыре, пять. От пяти радиослушателей сообщений еще из предыдущего часа. История от Карамельки. У меня были две собаки. Черный малый пудель Арто или Арто. Мне его на 18 лет подарили. И еще в то же время была немецкая овчарка Гай. А вы же знаете, что немцев нужно было водить в клубы служебного собаководства в ДОСАВ. Ой, да, конечно, строго с этим было. Все служебные, бойцовские породы, по-моему, да, предписывалось. Так, не отвлекаюсь. Ну, естественно, пуделек ходил с нами и знал все команды. Отвечаю на вопрос. Пошли мы гулять с пуделем. Он залез в какую-то грязючку. И я с досады сказала ему: «Тьфу на тебя, грязнуля! Придем домой, будем мыться». А пуделек вдруг стал вытирать морду.

0: ту траву и смотрит на меня, типа, все вытер, чистый, да? Мыться не будем. Как он это понял, не знаю. Вот такой был случай, который я до сих пор вспоминаю с улыбкой. О, спасибо за эту историю, Карамелька. Очень мило, очень классно. Ну, пудели все такие мимишные. Я представляю, особенно малые, как он вот это, да? И с каким взглядом? Я представляю этот взгляд, как он на вас смотрел, ну, вопросительно, типа, ну, только не бросай меня в терновый куст, ба? Из этой оперы. Так, далее. Привет всем. Хочу рассказать свою историю про собаку, которая произошла более 30 лет назад. После прихода из армии очень захотелось собаку, и она появилась. Дети были на 10-м небе. Так, назвали Душман. Чистый немец, черный как смола. Однажды жена приболела, а мы жили в Киеве. Первый дом с двухэтажными квартирами. А, в квартире два этажа. Духу, ну я так понимаю, Душману, на второй этаж вход был запрещен. Так, ну я тут с паузами, потому что немного переформатирую по ходу сообщения. Тут, ну, написано, видно, быстро наш радиослушатель по имени Сергей все это набирал. Жена в кровати на втором этаже. Кто-то ее обнимает и мычит. Жена говорит: «Доченька, я же просила не заходить». А мычание еще крепче, и лапу на нее. Поворачивается жена и видит, что это дух. Он с кровати вниз по лестнице. Вот такая история. Всем хорошего дня. Время пролетело, а все помнится, как будто и не было столько времени. То есть рисковая у вас была собака, который вход на второй этаж запрещен, но вот видно, он решил с утра, да, вот так и себе нервы пощекотать, и вашу жену удивить. Ну, классно, да, хорошая история, Сергей, спасибо. Так, Игорь из Ашдода. Год назад выхожу с внучкой в коляске погулять на гину под домом. Ну, то есть... Так, одну секунду, я тут сверился с плейлистом. Так вот, на гину, ну, то есть во двор, да? Внучке 5 месяцев. Мой Голден выскочил следом за мной и категорически отказался возвращаться в квартиру. Кстати, тоже Джордан зовут. А, это я... про свою собаку предыдущую вспоминал, да, Джордан. Классно, Игорь. Так вот, отказался возвращаться в квартиру. Спускаюсь на гину, а там сосед с пуделем. Собаки начали гоняться друг за другом, а мы с соседом общаться. Внучка спала в коляске в полуметре от меня. Вдруг раздается звонок. Звонит Водобайт и сообщает. Ну, это главное по подъезду, вдруг кто-то не знает, да? Что моя собака с коляской катается в лифте и никому не дает зайти. Занавес. Так, еще собака с коляской катается в лифт. Ничего себе. То есть так заигралась собака с пуделем, да? Разогналась по полной, что ей вот этой беготни показалось мало. И она, получается, коляску откатила в лифт. Вау. Ну, это... Ну, и такое бывает. И на такое вот способны. Класс. Фотографию, кстати, Игорь из Ашдода тоже присылает. Скромная, я вижу, собака. Стоит во весь рост, забравшись на письменный стол. Нормуль. Абсолютно, почему бы нет. Ну, наверное, кошкой прикинулась, правильно же? Так, и еще одна история. Лелик пишет. Доброго утречка. В детстве у нас была собака. Мы с сестрой ее нашли щенком на стройке. Поначалу мы ее выгуливали, а вот зимой не очень хотелось утром выходить с ней погулять, так как она начала приносить поводок не мне или сестре, а бабушке. Потому что поняла, она никогда не отказывает в лишней прогулке. А, вы не хотели играть, собака сообразила и начала бабуле приносить. Ну как вообще можно было до такого додуматься? Всем отличных выходных. Ой, шикарно, да. Спасибо огромное, Лелик. Ну, вот в этом вся и суть, да, когда тему придумывал. Столько вот удивительного в наших любимых собаках. Реально. Часто удивляешься. Ну как ты до этого могла додуматься? Ну вот как? Да? Вот дети гуляют постоянно, да, со щенком. Зима наступила. Ну, конечно, ну дети, холодно, с утра, ну вот это, да? Собака, ты-дын. 2+2 складывает. И все, и поводок бабуле несет. Так, друзья, ну, дабы вот... Сказал последнее сообщение, но нет, еще одно из предыдущего часа, дабы вот закрыть этот час и никого не обидеть. Есть песель, не мой, а сына. Но это еще один мой сын, питбуль. Никогда не грыз обувь, мебель, ничего. Вдруг я одел старые мокасины, любимые Тимберленды, кожаные. Откусил кусок, ок. Я через месяц приезжаю в новых из Duty Free. Они простояли один день. Я ему много что сказал. Ну, во-первых, питбули любители. Все погрызть. И вот я так делаю вывод. Ой, кто это нам присылает? Влад. Я так делаю вывод, Влад, что вот именно вашему питбулину, вашего сына, именно мокасины не нравятся. Может, они вам просто не идут? И это единственный, кто решил вам правду рассказать. Ну, не надо вот. Ну, мокасины не твое. Какая-нибудь другая обувь. Но только не они. Обратите внимание. Спасибо, друзья. Так, присоединяйтесь. Еще есть время. 9:18. Пожалуй, еще где-то 5-10 минут я на все это выделю. Вот пока как минимум... Так, сейчас что? Да. Пока прозвучит реклама и музыкальная пауза. Так, в качестве музыкальной паузы у нас группа Viagra, Манекен. Сразу после рекламы. Напомню, вопрос такой. Что интересного ваша собака сделала когда-либо, что вы до сих пор вспоминаете это со словами? Ну как ты вообще до этого додумалась?
1: Доброе утро, Семен Семенович!
2: Доброе утро!
3: Савино утро!
2: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала! Я есть, я пить хочу!
5: Смотри, Анна, волшебная лампа! Наверное, ее надо потереть! Кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
7: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
19: Кондиционеры по самым низким ценам.
20: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Еще ниже.
23: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
24: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.
3: Савино утро.

А группа «Виагра». Ну, девичьи вот эти мечты, фантазии. Согреться они хотели. От манекена, понимаешь ли. Не, но если это технологически подкованный манекен на батарейках, на аккумуляторах, то может и нагреться. И, соответственно, от него можно и согреться. Ну, да ладно. Так, опять же, ударяюсь в какие-то свои фантазии. Возвращаюсь к происходящему. Смотрю на WhatsApp, новых сообщений не появилось. Окей, время у нас 9.26, и самое время, значит, объявить, ну, стоп-игру. Я думаю, все, кто хотел, уже поучаствовали. Напомню, что мы говорили сегодня про самых обожаемых братьев наших меньших, про собак. У них вчера праздник был, Международный день собак, 2 июля ежегодно отмечается. Знайте, если вдруг не в курсе были, вот прямо сейчас в календаре пометили, в своих гаджетах сделали заметочку, да, чтобы в следующем году поздравить их как положено. Хотя их можно каждый день, и нужно каждый день поздравлять. Они нас любят просто так. Ни за что. И как я, объявляя тему, сказал словами одного известного писателя, что они нас любят больше, чем себя. Так, друзья, все, значит, тема закрыта. Вот 9.27, стоп-игра. Все сообщения после этого времени вне конкурса. Я удалюсь сейчас для подведения итогов. Вы можете полноценно расслабиться. А я понимаю, что многие и не напрягались. И это потрясающе. Так и надо жить на расслабоне. Наслаждаться этой жизнью. Этим утром прекрасным, пятничным. Так, все, меньше слов, больше дела. Подведение итогов. И возвращаюсь к вам с именами победителей. Раз оставлен нашими продюсерами приз, значит, победителя 2. Вот одному достанется купон на 150 шекелей от спонсора программы магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». А второму победителю музыкальный подарок, ну, возможность выбрать песню. Это приз от меня. Вы слушаете, а что? А, во! Группа «Инь-Ян» с песней... Ну, опять же, все логично! Песня «Суббота», которая вот наступила, да, и закончилась «Работа».

0: Так, ну что, суббота, привет, скоро скажем, да, этому дню недели, привет, шаббат, шаббат, шалом, совсем немного осталось. Кто-то во все тяжкие, кто-то на расслабон, но и есть категория, кто-то и на работу все равно, хотя я сказал, настала суббота, закончилась работа, но не у всех. Так, ну, у каждого по-своему. Мы, кстати, тоже завтра с солнцем впахивать тут, понимаешь ли, будем в поте всего-всего. Саша с самого утра, с 8, я присоединяюсь к часу дня. Программа в нерабочий полдень. Принимаю ваши заявки, Саша их в эфир выпускает. А потом мы в 2 часа с ним вместе тут тролля-лякаем в 2 микрофона. А далее, после 3, я остаюсь с вами до 8 вечера в программе «Шавуотов». Вот такой анонс на завтра. А, как бы, ну, к тому, что не у всех, понимаешь ли, выходные по шаббатам. Так, ну, а теперь к победителям. А, во-первых, всем спасибо, как всегда. Вы потрясающие, ваши истории про собак, это так классно. Ой, на что они только не способны. Именно вот, да, да, о их удивительных способностях мы сегодня говорили. Я вас спрашивал, что такого когда-либо ваша собака вытворила, что вы до сих пор вспоминаете это со словами: «Ну как ты до этого могла вообще додуматься?» Вот, и всем историям лайк. Всем историям мое сердечко. Но победители... Победителей два, как я уже сказал. Так, начну... Наверное, я начну с купона, потому что вот насчет музыкального подарка мы уже определились, да, и я потом плавно и к песне подведу. Приз от спонсора программы. Купон на 150 шекелей. А спонсором является магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые, так, опять, чтобы... Одну секунду. Тут такая вкуснятина сейчас пойдет, что... Ух! Окей. Я сильный, я справлюсь. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмени. Вареники. Кюрзе. И хинкали, сытные и ароматные бакш, лагман и душпере. Ах, вот все это представьте на столе сейчас. Ой-ой-ой, а у меня тут, понимаешь, пульт, монитор, микрофон. Так, ладно, не отвлекайся. А также пышные пирожки с... Да что ж вы делаете? А также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Эй, все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Пожалуйста, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Вот оно как. Так, этот купон на 150 шекелей, который вы можете отоварить по своему усмотрению, что хотите, то и приобретете, достается сегодня, так вот нахожу, достается Ирбис за вариант. Лет 30 назад был у меня Ньюфик Салли, девочка эта, и она очень любила хлеб. И вот положил, и рядом я кусок, ну, перед и Салли, кусок хлеба и кусок мяса. Я так понимаю, экспериментировал Ирбис, да? Что же все-таки выберет при любви к хлебу? Как бы мясо-то должно перевесить. И вот она посмотрела на это все. взяла, положила мясо на хлеб, прижала лапы и начала есть бутерброд. Ну, вот доказательство умнейшести собак. Особенно, что касаемо, конечно же, еды. Я поздравляю Ирбис, с вами свяжутся наши продюсеры. Если я не ошибаюсь, от воскресенья практически, да, вам должны позвонить и объяснить, как же вы сможете этот купон получить. Так, ну и музыкальный подарок. Приз от меня. Достается сегодня Лелик за вариант. В детстве была собака, и мы с сестрой, мы ее нашли с сестрой на стройке. Конечно же, поначалу, ну, дети, да, загорелись и все это вот. Поначалу выгуливали, а вот как зима наступила, то утром выходить с ней не очень-то хотелось погулять. Так вот, собака сориентировалась и начала приносить поводок не нам с сестрой, а бабушке, потому что поняла, что бабушка никогда не откажет. Вот, и как она могла до этого додуматься? Вот могла. Лелик, я вас поздравляю, и вот мы уже в WhatsApp списались и договорились, какая же песня будет. Так, одну секунду. Ага, а я уже другую забросил, Лелик. Пока я тут вот все это рассказывал, удалила тот вариант и прислала другой. Ну, попробуем. Одну секунду, я сейчас посмотрю, чтобы была у нас в наличии эта песня. Ага, есть и это. Хотя вот предыдущий ваш вариант, я вам честно скажу, мне нравился чуточку, но побольше. Тогда я предыдущий удаляю. А этот... Так, одну секунду. Ой, по времени, оказывается. Так, значит, по времени. Мы сейчас послушаем рекламу, да? Вот без обид, как говорится. И сразу после рекламы то, что вы просите. Вы услышите Элтона Джона «Never Too Late». Так называется трек, который попросила Лелик. Друзья, еще раз всем огромное спасибо и тем, кто принимал участие, и тем, кто просто слушает программу «Савино утро».
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю этот миг.
3: «Савино утро».
4: Девятый.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Мантис. Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита! 7 клинических исследований доказали. Бикюрейзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский в Ашкионе» отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Мебель «Дакс», Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

Элтон Джон с песней Never Too Late. Никогда не поздно. Золотые слова в названии трека. Да, никогда не поздно. Помните об этом. Ну, а если сильно поздно, но, наверное, не стоит звонить малознакомым людям. Могут рассердиться. Так, эта песня прозвучала с подачи победителя. Одного из победителей сегодняшней программы. Это была Лелик. Ну вот, теперь моя душа спокойна. Да, все исполнил. Также и завтра, повторю, вот еще раз проанонсирую, также исполним все ваши поздравления, все ваш привет передадим, также и музыкальные заявки. С часу до двух программа «Нерабочий полдень» на Первом радио. Мы с Солнцем в тандеме будем вас удовлетворять. Ну, ваши поздравления, конечно же, желания. Так, ну а сейчас мы продолжим еще несколько минут до завершения этого часа остается. И послушаем вот то, о чем я сказал. Никогда не поздно. А если поздно, незнакомым людям не звоните. Песня про ночной звонок от Влада Соколовского.

Влад Соколовский, ночной звонок. Любители ли вы совершать такие? Ой, звонки. Так, 9.51, да, все ближе мы к финалу программы «Савино утро». Пару минут у меня остается. Так, как правило, в это время я анонсирую, что же вас ожидает впереди этим пятничным утром, этим пятничным днем. И обязательно проанонсирую. Но перед этим, чуть было не забыл, у нас в коллективе сегодня есть повод. Ну, пока, по крайней мере, повод поздравить. Мой коллега, коллега Андрей Эйнштейн отмечает сегодня свой день рождения. Андрей сейчас ведет программу «Шавуатов». Мы с ним по субботам чередуемся. Вот пока меня полтора месяца не было, он любезно прикрывал тылы вместо меня. А вообще, я уверен, вы его знаете и помните по легендарнейшей, не побоюсь этого слова, программе... по легендарнейшему утреннему шоу «Батьям слезам не верит». Вот это не менее легендарное трио. Александр Солнцев, Андрей Эйнштейн и очаровательная Маргарита Хериш. Ох, я думаю, сейчас как многих отбросило назад вот в эти утренние эмоциональные впечатления приятные. Так вот, Андрея поздравляем сегодня с днем рождения. Побольше ему музыки. Он у нас стопроцентный музыкант. Он сочиняет музыку, пишет музыку. У него свой коллектив, своя группа. Так вот, пусть он станет и... Андрей, да, я как-то... От третьего лица, как к третьему лицу, точнее, ему обращаюсь. Нет, напрямую Андрей желает того, чтобы вот добился максимальной популярности, ну или той популярности, которой ты хочешь вместе со своим коллективом. Пусть твоя музыка звучит всегда и везде, и для всех. С днем рождения! Так, ну а впереди у вас, конечно же, все самое интересное. Но я надеюсь, Марк Кричевский... с программой «Персона Грата», хотя вот тут вопросики, что-то я до сих пор Марка не вижу. Может, он где-то прячется? Раз, два, три, четыре, пять, Марка, я иду тебя искать. Так, ну, в любом случае, потом идеальный выходной с Анечкой Розиной, после чего Эммануэль Сулейманов и музыкальная чайхана, а далее музыкальную часть продолжит программа «Город диско». Сколько там... Ну, два Игоря по стандарту, сколько будет в этот раз, не знаю. И завершает... один. Вот, Анечка Розина вылетает в студию и показывает мне палец. Хорошо, что указательный. Благодаря чему я понимаю, Игорь будет один. А какой из них, узнаете чуть позже. Вот это интрига, так интрига. Ну и Андрей Смертенко с программой вечер.com завершит сегодняшнюю... вечер, но не музыкальный, а вот это, балабольный. Так, я свое балабольство закругляю, завершаю. Потрясающий трек, спасибо за напоминание этого трека нашему музыкальному редактору Анечке Романовой. Яночке Романовой, все, меня уже заштормило, мозг мой, да. Вы слышите, дискотека «Авария», ноги, ах, ноги эти, ноги. Сколько мужчин сводили разные ноги с ума. Ой, так. Дабы меня не понесло, я замолкаю. Всем приятного продолжения утра. Встречаемся завтра. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Сарина утро.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur.
7: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
9: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
8: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
1: Реклама.
10: Новости.
11: В Мухмасе задержаны подозреваемые в нападении на израильтян. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцами ГУВДВАН при координации с общей службой безопасности «Шабак» в Мухмасе в округе Бениамин были задержаны 8 подозреваемых в районе деревни. По данным пресс-службы ЦАЛя, задержанные подозреваются в преследовании и нападении на израильтян, которые накануне въехали в эту деревню. Операция проводилась под руководством территориальной бригады «Бениамин». Задержанные переданы для дальнейшего расследования следователям «Шабака». По сообщению пресс-службы ЦАЛя, накануне в ходе боевых действий на юге Ливана тяжелое ранение получил военнослужащий резервист. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу, его семья уведомлена о случившемся. Накануне вечером на площади похищенных в Тель-Авиве состоялась многотысячная демонстрация, приуроченная к тысячам дням. С начала войны железных мечей на митинге выступали освобожденные заложники и близкие похищенных и погибших в Черную субботу 7 октября 2023 года. Участники акции, выступая, заявили, что цели войны до сих пор не достигнуты, ядерная программа Ирана не уничтожена, ракетная угроза не устранена, а угроза из Ливана над севером Израиля все еще нависает, Хамас в Газе усиливается. Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам CNBC заявил, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров примерно согласился на все, что нужно. Трамп также вновь заявил, что США полностью победили их в военном отношении. У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их, заявил Дональд Трамп. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, число погибших от ударов российской армии по Киеву, нанесенных в ночь на четверг 2 июля, возросло до 30 человек, не менее 100 получили ранения и травмы. Минувшей ночью из-под завалов были извлечены тела троих погибших. Напомню, в ночь на четверг 2 июля армия Российской Федерации нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что российские военные выпустили по Украине 74 ракеты и 496 беспилотников различных типов. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек. Более 11 тысяч получили ранения и травмы, поисково-спасательные работы продолжаются. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра на северном побережье страны. Спасательные работы осложняются нехваткой тяжелой техники, и значительную часть поисков ведут местные добровольцы при участии иностранных спасательных команд. По оценке ООН, число жертв может значительно возрасти и достигать 50 тысяч человек, поскольку десятки тысяч все еще числятся пропавшими без вести. Ну а теперь новости спорта. Сборной Португалии удалось одержать драматическую победу со счетом 2-1 над сборной Хорватии. Решающий мяч был забит на 94-й минуте. В 1/8 финала Португалия встретится с Испанией. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
12: Да, дорогие друзья, так оно и есть, потому что сегодня первая пятница июля, 3 июля сегодня, и по нашей уже устоявшейся традиции, это можно назвать традицией, в первую пятницу каждого месяца мы с профессором Барландского университета Заевым Ханиным подводим итоги прошедшего месяца, ну и, собственно говоря, вспоминаем, что было самого важного, обсуждаем, ну и так далее. Заев, доброе утро.
13: Доброе утро, Марк. Я надеюсь, ты меня слышишь, как и наши уважаемые радиослушатели.
12: Я тебя прекрасно слышу. Говори в микрофон, говори в смысле в телефон, чтобы как бы гула не было такого, который мы слышим, а так все отлично. Итак, давай, наверное, мы с тобой всегда начинали, все-таки так получалось, с политических новостей, с каких-то, знаешь, философских вопросов. А сегодня я хотел бы задать такой практический вопрос. Подписание меморандума 18 июня между США и Ираном, призванное было остановить прямую войну. Документ включал снятие американской морской блокады, создание фонда реконструкции Ирана на $300 миллиардов, ну и так далее, и так далее. Но, похоже, что-то не очень все это дело работает. Вот все-таки, на твой взгляд, вот подписание меморандума, оно о чем говорит? Потому что мы, на самом деле, узнали очень многое. Мы узнали,

0: Без
1: Да,
0: ничего.
1: да, да.
0: Хорошо меня слышно?
1: Да, хорошо, давай.
0: Ну, помимо, и существует несколько причин, по которой, в общем, по большому счету, Белый дом продвигает это соглашение, вне зависимости от того, как это воспринимается в Израиле. А в Израиле подобное соглашение воспринимается, мягко говоря, не слишком удовлетворительно. Если посмотришь на опросы общественного мнения последнего месяца и те, которые были в начале ушедшего июня, мы подводим итоги июня, как ты справедливо заметил, так и те, которые были опубликованы в середине месяца и уже в конце, исследования различных опросов, различных информационных каналов израильских, телеканалов, газет и так далее. Это также и более фундаментальные опросы Института демократии Иерусалимского и АНСС, Института национальной стратегии при Тель-Авивском университете, все они более или менее показывают одну и ту же картину. Где-то от более половины до 70% израильтян, отвечая на тот или иной вопрос, в некоторых случаях это было и до 80%, и даже, где что-то видел, до 90%, они в той или иной мере не удовлетворены тем всем соглашением, которое, в общем, было подписано, или рамочным соглашением на этом этапе, было подписано между Соединенными Штатами и Ираном. Более того, если мы посмотрим на расклад по среди сторонников оппозиции и коалиции, понятно, что сторонники оппозиции, как правые оппозиционные партии, так и центристские, так и левые, они в той или иной мере, в большинстве, так сказать, намного в большем, так сказать, большей доли высказывали неудовлетворение тем соглашением, которое подписали Соединенные Штаты с Ираном. Опять-таки, надо иметь в виду, что это промежуточное соглашение, а окончательном итоговом речь на этом этапе не идет. Более того, я могу сказать, что при этом, опять-таки, если следовать данным этих опросов, немалая доля и сторонников коалиции, коалиционных партий Ликуда и блока партий, которые взяли себе название, кто-то говорит присвоили, кто-то там закономерно, законно, так сказать, взяли, да, в Циунут Датит, то есть этих кругов, хардальников, Хариди Дати Леуми, ультраортодоксально-национальный лагерь, который поддерживает партии Смотрича и Бен-Гвира, да вот и среди них нет, так сказать, скажем так, есть немалая доля тех, от четверти до трети, которые не считают, что подобного рода соглашение не соответствует интересам национальной безопасности государства Израиль. И тем не менее, как мы видим, американское руководство, американская администрация на эти соглашения пошли, да, и идут. Причины, одну из этих причин ты уже озвучил, это причина, скажем так, неготовность союзников Соединенных, всех союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке поддержать продолжение войны и нанесение масштабных ударов не только по военной инфраструктуре, но и гражданской инфраструктуре Ирана, а также, понятно, что полностью ликвидировать, то есть достичь задач войны с Ираном невозможно исключительно воздушными ударами, а нужно, чтобы в том или ином случае там были boots on the ground, то есть там были сухопутная операция, точечная, в соответствующих местах, без, естественно, это невозможно, на оккупации Ирана и так далее, но как такая идея, она Пентагоном была разработана. Это именно то, что требовало и израильское руководство от Соединенных Штатов. И именно поэтому тут, так сказать, но, как ты понимаешь, в Иерусалим израильское правительство и премьер-министр, которые, так сказать, при этом пытались убедить Трампа не подписывать подобного рода соглашения, но при этом вынуждены, по крайней мере, господин Нетаньяху в том стиле отношений, который сложился у него с Дональдом Трампом, и его реноме, как мы понимаем, практически целиком зависит, или во многом, на очень высокую долю процентов, зависит от особых отношений с господином Трампом, господину Трампу не в состоянии сказать «нет». Отсюда мы делаем два вывода. Первый вывод, что выстраивание, вот, скажем так, балансирование между Израилем и потенциальными союзниками.

0: участниками Израиля, да, или, точнее, скажем так, странами, которые пока относятся к Израилю нейтрально, не являются врагами, такие как Саудовская Аравия, или страны, откровенно враждебные Израилю, такие как Турция, такие как Катар, такие как Пакистан, и еще там, и так далее. То есть, те самые хорошие парни, о которых постоянно говорит Дональд Трамп. Вот играть на всех полях одновременно Белый дом уже не может, и Госдеп, да? То есть остается, надеюсь, да, что господин Трамп понимает, что если говорить о надежном союзнике, то это, скажем так, кроме Израиля, или, может быть, кого-то еще, типа Эмиратов, там, по сути дела, на Ближнем Востоке у Америки нет. Это может быть хорошая новость, если бы плохой новостью не было, что, по большому счету, Трамп продолжает продвигать вот это вот самое соглашение, поскольку он в нем абсолютно заинтересован. И причина, которую ты освоил, извини, озвучил, это, так сказать, она является, ну, скажем так, оперативно-тактической темой, да? А вот есть и внутриполитические темы. Это внутриполитическая тема, это то, что господин Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов и думая прежде всего об интересах своей страны и о своих личных интересах, но в данном случае это, вероятно, совпадает. Не часто так бывает, но так бывает. Это прежде всего вопрос о экономической составляющей продолжения войны на Ближнем Востоке. А именно это рост цен на бензин, это инфляция, это все, что связано с экономической ситуацией, на которую, понятное дело, влияет продолжение военных действий. Именно поэтому господин Трамп все-таки продолжает продавливать подобного рода соглашения. Соглашение это, по мнению комментаторов, вернемся к нашему с тобой основному жанру еженедельному, мы комментируем комментаторов, ну и в этой ежемесячном обзоре мы тоже можем себе позволить подобный подход. Так вот, если мы будем с тобой прокомментируем или цитировать тех израильских и зарубежных комментаторов, которые говорят, обсуждают данного рода тему, то их, по их мнению, на сегодняшний день господин Трамп вынужден учитывать внутренний фактор намного больше, чем международный фактор, то есть ближневосточный фактор. Ну и это еще не все. Ведь по большому счету господину Трампу нужно думать, что Ближний Восток для него тема важная. Но коль скоро не работает у него как бизнесмена, ну, как бы не сложилось, значит, не сложилось. Можно дальше начинать работать на других полях. Но главный противник Соединенных Штатов – это Китай. Поэтому США нужно, скажем так, сохранить вот тот самый ресурс и аргумент последнего дня – это не ядерное оружие в данном случае, а вот, так сказать, удар всей силой, да, в случае, если произойдет столкновение с Китаем. И на сегодняшний день это главная проблема, которая волнует Белый дом, Госдеп, Вашингтон в целом, да, и как и Пентагон, кстати сказать. Поэтому господин Трамп и уже там буквально в последнюю неделю ушедшего месяца он несколько раз говорил о том, что мы подписываем замечательное соглашение, что Иран согласился практически на все условия. Ну, скажем так, откроем скобки и закроем, отметив в скобках, что там нет ни вывоза обогащенного урана с территории Ирана, ни ликвидации, сворачивания развития баллистической ракетной программы, ни отказа от поддержки террористических прокси Ирана, радикально-исламистских движений, как того же, например, как того, той же Хизбаллы, каковую Трамп согласился все-таки пристегнуть по требованию Ирана вот к этому самому
1: А
0: соглашению.
1: вот здесь хороший вопрос. Вот смотри, ситуация такая. Трамп согласился пристегнуть и ливанскую программу, даже не Трамп, а вице-президент Венц, к вопросу о прекращении войны. То есть не будет прекращения войны, пока не будет прекращения войны.
0: На что Израиль пошел, да?
1: Да,
0: Окей, и...
1: сначала там был удар по... Там Дахи, сказали, тикающая бомба, потом Трамп очень сильно обиделся. Но что мы увидели? Мы увидели, что на самом деле в американской администрации есть две в июне месяце, есть две, что называется, команды.
0: Два голоса, да.
1: Команда вице-президента Венца, которая действительно пристегнула вопрос Ирана с Ливаном вместе, и команда Марко Рубио, которая организовала ливано-израильские переговоры непосредственно в Госдепе. Их вели как раз послы Израиля и Ливана, и они подписали некий меморандум, ливано-израильский меморандум, который говорит о том, что, собственно говоря, стороны должны бороться с Хизбаллой вместе.
0: Если позволишь, я стану Марком Кричевским на одну секунду.
1: Пожалуйста.
0: Надо иметь в виду, что и Венс, и Рубио – это потенциальные кандидаты на праймерис.
1: Да, так вот, естественно. Так вот,
0: соперничающие.
1: Так вот, я задаю вопрос. Действительно, они поставили очень многое на доску, потому что от того, кому удастся, что называется, показать товар лицом, тот и, наверное, вырвется вперед. Итак, вопрос такой. Насколько у Израиля в связи с тем, что в американской администрации сложился вот такой зазор, есть возможность маневра в рамках республиканской партии, потому что, с одной стороны, Венц, он такой антиизраильский, он говорит много и так, не то что антиизраильский, он не считает Израиль какой-то суперважной страной для Америки, а вот Рубио считает, и вот как здесь, появилось ли поле для маневра, на твой взгляд?
0: Я бы развел Израиль как страну и премьер-министра Израиля в данной ситуации. У Израиля как страны появился зазор, и немалый зазор для маневра. Я надеюсь, что израильское руководство, израильское правительство, израильские политики и гражданское общество, то, что мы называем институты, которые заняты общественной дипломатией, то, что называется третий трек, да, в данном случае мы не говорим уже не столько о государственных институтах, там, типа МИДа, диаспоры и так далее, да, а мы говорим о гражданских инициативах. Вот тут как раз появился даже не зазор, а появилось довольно широкое поле для маневрирования. Я не уверен, что такое поле появилось у нашего уважаемого премьер-министра, у которого теперь эти те самые особые отношения, каковыми он и правомерно на каком-то этапе гордился, да, что они в данном случае с президентом США, что они оставляют достаточно серьезный зазор. Я думаю, что наш уважаемый премьер-министр не сможет, так сказать, поиграть на других полях или на всех полях до тех пор, пока господин Трамп четко не определит, кто же, собственно говоря, кого же он видит своим наследником, Рубио или Венс.
1: Окей, хорошо, важный момент. Я напоминаю, дорогие друзья, что это итоги недели, итоги месяца, прошу прощения. Конечно, итоги месяца, первая пятница каждого месяца. Мы с профессором Арельского университета в первую пятницу подводим итоги месяца. Говорим, так сказать, более широко, чем мы делаем по четвергам. После небольшой рекламы мы, разумеется, продолжим.
2: Реклама.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Семь клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
0: Реклама.
6: В эфире итоги месяца.
7: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Обсудили мы с профессором Бараланского университета, ну как обсудили, международные какие-то главные позиции июня месяца. Ну, будем следить за развитием событий, потому что ничего еще не закончилось. Но июнь месяц, давайте говорить о нашей политике, потому что уже, ну, совершенно... Выборы очень сильно приближаются.
8: Если не будут отменены или перенесены.
7: Ну да, потому что, кстати, в июне месяце глава ЦИК судья Сольберг уже опубликовал 4 причины отмены выборов. Ну вот, отмена выборов.
8: Возможные причины,
7: если, да. Да, возможные, боже упаси. Итак, июнь месяц ознаменовался резким взлетом Гади Айзенкота. Его посчитали все уже главным электоральным соперником Нетаньяху, и в июне на самом деле против Айзенкота началась большая пропагандистская кампания. Ему это июнь месяц, я вот слежу за всеми пабликами Ликуда, я вот сегодня Ане Розиной рассказывал, у нее там, ну, в общем, она была удивлена, она же в такое дерьмо не лезет, вот, потому что она типа чистюля такая, знаешь, Розина наша. Вот.
8: Она занимается самым важным делом, по крайней мере, в конце недели. Это меню субботнее.
7: Да, субботнее вот меню, точно, да. Так
8: да,
7: вот, так вот,
8: да,
7: я и дерьмеца немножечко подкинул. Гади Айзенкот сегодня номер один. Он виноват во всем, от маленькой умной армии до неуничтожения Хизбаллы, Хамаса и прочее, прочее, прочее, прочее. И я обратил внимание, что если месяц назад все стрелы шли в адрес Беннета, то сегодня враг номер один, человек, из-за которого все произошло несчастного в этой стране, это Гади Айзенкот. Вот твой комментарий.
8: Ну, мой комментарий такой. Я слышу немножко эхо. Все в порядке
7: у тебя? Мы тебя слышим замечательно. Мы тебя слышим.
8: Окей, прекрасно. Я рад.
7: Давай.
8: Мне не мешает. Да, так вот, соответственно, есть только одна полуправда из того, что говорят. Правда или полуправда? Несомненно, господин Айзенкот был одним из участников с профессиональной точки зрения. Не с политико-стратегической, а с профессиональной точки зрения. Вот той самой концепции, как ее иронично называют, отказа от ликвидации режима Хизбаллы в секторе Газа, а сдерживание, то, что называется. Концепция сдерживания. Понятно, что стратегия была разработана господином Нетаньяху и его советниками. Да? Но его поддержала вот та вот политика. Эту политику поддержало то, что мы называем военно-политическое руководство. Мы с тобой не раз говорили, и ты позволяешь уходить немножечко в теорию, в политическую социологию.
7: Только в пятницу.
8: Да? Только один раз.
7: Да, один раз в месяц, да, такая
8: да,
7: тебе привилегия.
8: Да, ты мне позволяешь это делать. Да. Вот надо иметь в виду, что политические элиты обычно, да, они включают в себя три основные, или там четыре, ну, в основном три категории. Это, собственно, партийные политики, это бюрократические политики, это высшая часть этого эстеблишмента управленческого, и военные политики. В Израиле особенно это важно. Да? Политики, понятно, что армия, высшее армейское руководство, оно так или иначе влияет на процесс принятия решений и на политический процесс, особенно не так активно, как, например, в странах третьего мира и в некоторых западных странах, но достаточно активно, чтобы потом, во-первых, так сказать, повлиять, а во-вторых, закончив военную карьеру, о военных переворотах в Израиле речь никогда не шла и не пойдет, с Божьей помощью. Но вот, потому что есть перспектива, когда военный политик, бывший начальник генштаба, заместитель начальника генштаба и так далее, уходит в отставку и дальше начинает политическую карьеру.
7: Или бизнес-карьеру, которая тоже очень сладкая.
8: Очень, да. Мы не будем говорить о доходах, зарплатах и так далее, которые там идут. Ну, как говорится, не будем считать деньги в чужих карманах.
7: Но я без калькулятора я бы добавил. Там калькулятора не посчитаешь. Ладно.
8: Не разберешься. Неважно. Дай Бог здоровья. Пускай все зарабатывают столько, сколько могут. Да? Чего и желаем себе и нашим уважаемым радиослушателям. Так вот, соответственно, в этом смысле определенная причина, определенный момент, он имеет место, да, и с такими претензиями, скажем так, вспоминают этот фактор не только противники, сторонники коалиции, противники Айзенкота, которых он изрядно напугал, надо сказать, да, изрядно напугал, раньше, так сказать, главным противником, главным врагом был Беннет, а теперь вот Айзенкот, но и есть к нему вопросы и среди оппозиции, сторонников оппозиции, и политиков, и потенциальных избирателей. Но опять же...
7: Я прошу прощения, что я тебя перебиваю, Зев. Смотри, вопросы есть ко всем. Если люди идут на выборы, мы должны, как избиратели, задавать вопросы. Я говорю не про вопросы, я говорю про обливание тоннами дерьма. Это разные вещи.
8: Ну, понятно, то, что это будет у нас... Мы каждый раз говорили о том, что каждые следующие выборы, вот они будут настолько грязные, вот как беспрецедентно, каких мы раньше не знали. Но я думаю, что приближающиеся выборы, если они состоятся, там уровень грязи будет существенно больше, чем уровень чистой воды. Поэтому это будет даже не замутненная вода, это будет немножечко разбавленная грязь. И там мы такое услышим. А перепроверять будет никогда, всем будет некогда, все будут слышать только электоральные лозунги, так что в этом смысле все, конечно, непросто. И вопрос о том, кто виноват в трагедии 7 октября, обнулить ее не получается, это будет тема избирательной кампании. Вот это вот все будет и активно, я полагаю, использоваться. Но опять же, мы еще не на последней станции, мы только отправляемся от первой станции избирательной кампании. И в этой связи есть два момента, касающиеся Азенкота и, кстати, Ликуда тоже.
7: Зев, да? Я прошу прощения, что я тебя перебиваю. Тут просьба от радиослушателей, они почему-то говорят, что тебя плохо слышно. Ты можешь говорить чуть громче? Мне-то, я тебя слышу прекрасно, а вот люди пишут, что немножко тиховатенько.
8: Ну, я не знаю, я говорю прямо в микрофон.
7: Отлично ты говоришь. Вот сейчас вот ты просто молодчина, да.
8: Да, просто сообщение от Ани Розина это о том, что, может быть, наоборот, стоит как-то так несколько отдалиться, что ли, от него.
7: Не-не-не-не-не, быть... Аня Розина говорит, не надо, не отдаляйся от нас, будь с нами.
8: Я понял, я всегда с вами, и, между прочим, уже больше, чем 15 лет.
7: Да,
8: ну,
7: да,
8: так
7: да.
8: Вот, соответственно, да. Так вот, возвращаемся к этому самому сюжету. У меня ощущение, что... скажем так, партия, которая сформировала Азенкот, и то количество потенциальных мандатов, которые показывают ему опросы, открытые опросы, по крайней мере, это еще не конечная станция. Что очень может быть, что в тот момент, когда господин Азенкот будет не то, что там реагировать на помои, которые, извини за термин, что-то у нас какие-то терминологии не очень академичные сегодня. А как иначе это все можно определить? Те самые помои, которые ведрами на него будут выливать, и уже выливают, когда он будет действовать проактивно, а он уже начал. Собственно, ушедший месяц он, по-моему, это уже было еще в июне, да, в самом конце июня, когда он официально заявил о начале своей избирательной кампании. И вот в тот момент, когда господин Айзенкот будет говорить о конкретных параметрах в сфере безопасности, в сфере экономики, в сфере гражданских вопросов, в сфере образования, культуры и так далее, это будет от него ждать. Вполне может быть, что какая-то часть его потенциальных избирателей попробует взвесить и другой процесс, так и другую тенденцию. Ну, можно посмотреть,
7: кто... Но я тебе скажу, отрицательная реклама, вот такая вот настоящая информационная борьба, она дает всегда результаты. И я тебе скажу, надо отдать должное партии Ликуд, если она берет на себя задачу, так сказать, очернить противника, она добивается успеха, потому что делают это они мегапрофессионально. У них действительно большие профессионалы в пиар-службе.
8: Да, у них много денег, да, это правда. Так вот, и понятно, что там война идет, пока, скажем так, будем надеяться, что только электоральная, не на жизнь, а на смерть, и поэтому там за ценой не постоят, в буквальном смысле этого слова. Так вот, я бы сказал при этом, что это вряд ли, скажем так, избиратели, которые могут в этой ситуации отойти частично от Айзенкота, они вряд ли придут в Ликуд. Может быть, это повлияет на какое-то количество людей, колеблющихся, которые опросы не показывают. Обычно вот те открытые опросы, которые публикуются еженедельно, вот и сейчас, сегодня утром, было, так сказать, опубликован тот же опрос Маарив и так далее. Так вот, скорее всего, эти люди, они не учтены. Они, так сказать, их просто вычеркивают, а потом делят на 120, те, которые определились. 120 мандатов потенциально. Так вот, я думаю, что я не уверен, что это повлияет на колеблющихся избирателей так уж сильно. Они, наверное, будут все-таки, так сказать, большая часть из них будут взвешивать поддержку одной из партий оппозиции, если только, ну и какая-то часть из них действительно, может быть, не пойдет голосовать, хотя большинство, скорее всего, пойдет.
7: Окей, у меня к тебе вопрос.
8: Прости, нет, я все-таки хочу закончить.
7: Давай,
8: свое разрешение,
7: если хочешь.
8: И отвечу на твои вопросы.
7: Давай. Дальше,
8: дальнейшие. Так вот, если посмотреть на вот эти вот открытые опросы, то постепенно укрепляются две партии, да, «Наш дом Израиль» и отчасти «Демократия». Вот. И Юава кого? Лидер демократов.
7: Ну, как, Яир Голан.
8: Яира, да, не Юава,
7: Яир Голан. Яира Голан. Да.
8: То есть Виктора Либермана и отчасти Яира Голан. Соответственно, вот, поэтому я думаю, что сказать, что Ликуд работает не на себя, а на конкурентов в оппозиции, ну, наверное, было бы некоторым преувеличением, но определенная тенденция имеет.
7: Хорошо.
8: Я бы хотел обратить твое внимание на еще один момент, который был опубликован как раз сегодня. Гипотетический расклад. А что делать, если Ликуд расколется? Сам факт уже постановки вопроса говорит, что там внутри что-то происходит, да? Есть немалая группа людей.
7: Нет, которые... но это уже история, кстати, мы можем ее обсудить. У меня, кстати, вопрос, я просто по теме. Скажи мне, вот действительно, вот берем избирательную кампанию, берем крупную партию власти, партия Ликуд, предположим, если включать свой говномет на одного кандидата, это работает эффективно. А есть ли возможности и силы на всех сразу? Или у тебя ты должен сосредоточиться на ком-то одном, знаешь, как вот...
8: Ты должен подорвать столб главный, да, который, так сказать, выбрать или решить, что вот этот вот адрес, да, для атак. И есть тот самый социальный нерв, так сказать, такой, как это сказать, позвоночник, да, твоих оппонентов. И если ты его разрушишь, то, соответственно, рухнет все. В тот момент, когда выясняется или ощущается, что ну, рухнул этот столб, а все остальные поддерживают крышу твоих противников, ну тогда придется вкладывать дополнительные ресурсы, дополнительные средства, обращаться к новым источникам и политической поддержки, так сказать, то, что мы называем там, как это сказать, демографической поддержки, и к источникам финансовым. Ну, может быть, какие-то там источники и появятся, может быть, Катар поддержит, опять же.
7: Вот ты циничный, больше, чем я.
8: Я по пять.
7: Профессор, это да. Было очень сильно, очень сильно. Ну хорошо.
8: Я смеюсь, да, как ты понимаешь, окей. Это было, как сказать...
7: Я ерничаю, потому что слово «смеюсь» да. Это тебе не свойственно. Тебе свойственно слово...
8: Я ерничаю,
7: ты,
8: да.
7: Ты научил всех слову ерничать, понимаешь? Всех научил.
8: Да, вот я ерничаю, да. Это был сарказм. Вот. Я не утверждаю, что это будет иметь место или имеет место, не дай бог. Но так или иначе, и хотелось бы, чтобы не имело. Но в любом случае у нас имеет место вот уже сам факт того, что это обсуждается, да, о том, что может быть Ликуд с Биби, Ликуд без Биби, два разные организации, два разных течения и так далее. Ну, такой пример у нас был, например, когда Шарон ушел из Ликуда.
7: Да, коллеги, давай теперь например, все-таки вернемся к июню.
8: Теперь возвращаемся. Что если верить этому опросу, то получается, что Ликуд во главе с Биби 16 мандатов и отдельный Ликуд без Биби 7 мандатов. Это уже другой расклад.
7: Ну,
8: так
7: я...
8: вот, возвращаемся к тому, что ты хочешь спросить.
7: Да, так вот. В самом начале месяца, 3 июня 26 года, в Кнессете, нашем прекрасном, замечательном, законопослушном, богобоязненном Кнессете, прошли выборы государственного контролера. Два человека, собственно, принимали в них участие. Я имею в виду, выдвинули кандидатуры. Йосеф Эльрон и Михаэль Равилло. В первом туре победил Эльрон 60 против 57, но потом мы знаем вот эту всю историю с давлением, все на депутатов, потому что Равилло это, ну, личный адвокат семьи, опять же, я говорю семьи, даже не самого Натаньягу, он много раз там принимал участие и в коалиционных переговорах, и в защите семьи, и так далее, и представлении правительства, когда речь шла о богате. Ну и было такое оказано давление, как мы сегодня знаем, заставили депутатов фотографировать все это дело, чтобы они доказали, что они голосуют за правильного кандидата. И господин Равилло выиграл. Потом это все дело было в Богате. Богат сказал, ну переголосуйте, и дело с концом. Председатель Кнессета господин Охана сказал нет. Тогда Богат принял решение «да». И господин Равилло сказал, я не госконтролер, пока не будет перевыбора, я туда не приду. И господин Ахана, судя по всему, принял решение, ну, у него не было выбора, переголосовать выборы госконтролера. А так он отказывался это делать, когда попросили по-хорошему. Пожалуйста.
8: Ну, что тут, комментировать. На самом деле ситуация более-менее понятна. В некотором смысле это получается win-win. Для Ликуда. Если пройдут перевыборы и победит Равилло, опять же, ну вот выдающаяся победа. А если он проиграет на этот раз, что-то подсказывает, что будет сделано все, чтобы не проиграл. В очередной раз будут активно работать со всеми депутатами от фракции Ликуд, в том числе и тех, которые крайне раздражены тем, что они оказались на дальней периферии повестки дня партии. Ну вот, ты, наверное, обратил внимание на публикации, где цитируют отдельных депутатов Ликуда, говорящих о том, что вообще они хотемет гуми, то есть это такая резиновая печать.
7: Ну да, типа, да, на самом деле там было говорить, давайте соберем фракцию. Фракция месяцами не собиралась. Спросите у нас, а им говорят... Слушайте, мы вас сделали депутатами, да. Зарплатами. Что вы еще хотите? Голосуйте и не...
8: И молчите, да, так сказать. Да, да. Жуй бурекоса и молчи. Да. Ну, понятная история. Вот, это такое, распространенная поговорка в Израиле. Так вот, стало быть, придется поработать очень сильно для того, чтобы это было переголосование. И если... кандидат премьер-министра, кандидат, так сказать, его команды, он пройдет, но это выдающееся достижение. Вот видите, мы вам говорили, да, вы требовали, а это вот то, чего хотят депутаты по-настоящему. Второй...
7: А если ну, нет, знаешь, как Слепаков, что если нет?
8: А вот что если нет, тогда вот можно в очередной раз, это опять-таки достижение. Будут говорить, вот смотрите, богатство настаивает, и богатство на самом деле это не ветвь власти независимая, да, а политическая партия, еще одна политическая партия, Deep State, а вы о чем вам говорите?
7: Своего Эльрона проталкивает, бывшего судью богатца.
8: Да, да, да, да, да. Вот такая вот история. Дальше остается вопрос, а кто купит вот эту вот идею. Но я думаю, что бейс Ликуда, точнее, так сказать, бейс сторонников премьер-министра, тех, которые называют бибистами, еще раз подчеркнем, что это не ругательное слово. Да? Так вот, то, что называется бейс Ликуда бибисты, они, естественно, примут и ту, и другую версию сразу, без всякой категории, без всякой критики, да? Без всякого критичного взгляда на эти самые вещи. Но остальные, наверное, кто-то, так сказать, будет разделены на две подкатегории. Кто-то пожмет плечами и скажет, ну, вот опять-таки все эти пошлые игры, да. А кто-то скажет, а вообще на самом деле, вы знаете, может быть, следует посмотреть на эту ситуацию с совсем другой стороны. Не так, как бы это понравилось руководителям правящей партии. Ну, вот опять же. Мы находимся сейчас с тобой и вообще с нашими всеми уважаемыми радиослушателями, находимся в ситуации, когда мало что определено. Мало же что можно говорить так с высокой степенью уверенности. Да? Вот. Единственное, о чем можно говорить с высокой степенью уверенности, это факты. Было или не было. Но пытаются и подорвать и этот, так сказать, и этот.
7: Нет, ну было, было. Подожди, подожди, подожди. Факт то, что они... на самом деле голосовали, фотографировали, отправляли руководству. Это факт. Именно поэтому...
8: Мы же не об этом сейчас. Марк, мы же не об этом сейчас. Это тот самый факт, но этот, так сказать, факт признан. Да? Мы говорим вообще, в принципе. То есть, грубо говоря, есть некий факт. Да? Было или не было? Но вот сейчас мы слышим не только в данном конкретном случае. Мы слышим массу вещей, особенно мы это слышали на протяжении ушедшего месяца июнь, когда те или иные политики, например, господин Смотрич, он заявлял, а как и господин Нетаньяху, они заявляли, ну, два нашумевшие истории, это заявление господина Смотрича о том, что он как раз благодаря ему были освобождены израильские заложники из Газы, народ разводит руками, да, вот, и заявление господина Нетаньяху о том, что он возмущен тем, что приходят в ультраортодоксальные ешивы СДР и выводят оттуда учащихся.
7: Да, и он сказал, а если бы это было в Европе?
8: Да, если бы это было в Европе, это было бы возмутительная вещь. Если бы это было в Израиле, это тоже была бы возмутительная вещь. Но является фактом, вот фактом является, что ничего этого не было. Так вот, ни того, ни другого. Так что в этой ситуации, как ты понимаешь, так сказать, факты, ну, я думаю, что все-таки большинство израильтян по-прежнему интересуются фактами, а не исключительно нарративом. То есть интерпретацией того, было это или нет.
7: И ты знаешь, еще один факт заключается в том, что сейчас на Первом радио реклама, и я этот факт докажу тебе, так сказать, императивным путем.
0: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
14: Оболонь.
12: без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
7: Итак, наша программа продолжается. И да, профессор Ханин в нашем эфире. И вот в самом конце, если выборы господина Рабелло, ну, он же государственный контролер, не состоявшийся пока, были в начале месяца, в конце месяца действительно пресс-конференцию дал большую Беньямин Нетаньяху, где он призывал в том числе, призывал к объединению всех сил, говорит, мы должны объединиться, мы не должны допустить гражданской войны, мы должны искать точки соприкосновения и так далее, и так далее. Очень много всего наговорил, прекрасного, хотелось обнять этого человека, если бы охрана позволила. Но на следующий день начали проводить законы, связанные с уничтожением, так сказать, полномочий юридического советника, Тора как основной закон об изучении Торы, закон о том, что нельзя арестовывать этих уклонистов харидим, и законы о СМИ и прочее, которое все, что раскалывает наше общество. Итак, вопрос, почему в конце июня, это было в конце июня, поэтому имеем право, Беньямин Нетаньяху выступил со столь блестящей речью, и почему речь не переросла в действие?
8: Я бы добавил, ты слышишь меня сейчас нормально?
7: Мы тебя прекрасно слышим, мы готовы Отлично. Тебя слушать бесконечно, ну, до рекламы.
8: Да, так сказать, да, безгранично в пределах разумного, да. Понимаю. Так вот, соответственно, я бы сказал так, что к тому списку инициатив законодательных следует добавить и попытку проведения закона или проведения закона, который ликвидирует конкуренцию на рынке кашрута.
7: Безусловно, да-да-да. И дает возможность ШАСу назначить сотни, если не тысячи своих людей на госслужбу.
8: Да, в качестве мажгихим, да, то есть контролеров кашрута и так далее. Ну, мы понимаем, что вокруг этого стоит. Я последний, который выступил бы против, так сказать, кошерной продукции, да, но был, так сказать, среди тех, которые выступают активно за того, чтобы на этом рынке была конкуренция, как и на любом другом рынке. И чем больше конкуренции, тем меньше коррупции, как мы знаем. Так вот, я ни на что не намекаю, если что. Так вот, соответственно, понятно, когда мы говорим о том, что господин Нетаньяху, ну, произнес замечательную речь, точнее, правильно произнес, выдвинул замечательный лозунг о том, что то, что называется подход отмены друг друга, да, не только Раклю Биби, да, или Рак Биби, но и вообще сам по себе факт, как бы это сказать, маргинализации любого политического противника, эта вещь себя исчерпала, это замечательно и чудесно.
7: И мы это полностью поддержим.
8: Но он, правда, как-то поздновато об этом вспомнил. Может быть, поздновато об этом вспомнил в тот момент, когда какие-то внутренние опросы, не публичные, показывают ему не самую радужную картину, каковая может состояться в результате выборов, если они состоятся. В свою очередь, понятно, что сторонники правящей коалиции, правящей партии, ну, делают изо всех сил сейчас, там, на всех пабликах, на всех возможных доступных или недоступных каналах, да, они пытаются рассказать, что на самом-то деле Ликут и его союзники попадают, я не знаю, выигрывают буквально в одни ворота. Видимо, у тех, кто видит реальные результаты, возможно, у них есть некоторые сомнения на этот счет. Вероятно, господин Нетаньяху среди них, вероятно. Так что, так сказать, гарантированной победы не только по получению большинства, об этом уже никто не говорит практически, да? Хотя некоторые пропагандисты, да, говорят. А вот то, что называется блокирующего блока, пардон за тавтологию, да, блокирующего меньшинства, и не факт, что они получают. То есть не только не сформировать свое правительство, но и не дать оппозиции сформировать большинство парламентское. Вот это вот тоже уже не гарантировано, судя по тому, что, о чем идет речь. Поэтому господин Нетаньяху вполне логично говорит о том, что вот да, смотрите, давайте вот оставим вот эти вот все шероховатости, в кавычках или без, да, и давайте вот пойдем вместе, рука об руку и так далее. Проблема-то в чем? Проблема в том, что это рука об руку, это то, чтобы к его блоку Ликуд Харидим присоединились и партии оппозиции. И кто будет премьер-министром в этой ситуации? Господин Нетаньяху. Поэтому все вот эти вот законопроекты, о которых ты говоришь, законы, которые активно, буквально в последнюю минуту, перед последним звонком, перед тем, как поезд двинулся со станции, или уже попытались, уже поезд двинулся, пытаются вскочить на подножку этого уходящего, пока медленно, уходящего поезда. Аллюзия понятна, да? Так вот, соответственно, вероятно, ему важно, чтобы его партнеры, долгие, это многолетние партнеры, ультраортодоксальные, чтобы они не стали поглядывать из тамбура этого уходящего поезда, не пересесть ли им, пока можно выскочить на платформу, так сказать, не пересесть ли на какой-нибудь другой поезд, даже если это будет электричка. Да? Соответственно, вот это вот так вот в данном случае работает. Что же касается оппозиции, его реакция на подобного рода заявления, там реакция более-менее простая. Меньшинство говорит вообще ни о чем разговаривать. В принципе, какие там могут быть вообще договоры о широкой коалиции или о широком сотрудничестве, если на протяжении последних там, почти 4 лет правительство занималось ровно тем, чтобы раскалывать общество.
7: Ну да, на 64 да? Пошли нафиг.
8: И пошли вы все, да? Соответственно, что-то вспомнили об этом как-то так поздновато. Но опять же, ну, там есть в оппозиции, есть, ну я бы сказал, что как минимум 3 политических сегмента, которые подобную идею приняли бы. То есть то, что мы называем широкую правоцентристскую коалицию. Широкую. Это НДИ Виктора Либермана. Это как минимум та часть блока Беннет-Лапид, которые поддерживают Беннета. Ну и, наверное, какая-то часть потенциальных избирателей Айзенкота, включая самого Айзенкота. То есть в данном случае формирование правоцентристского блока вместе с Ликудом, наверное, бы поддержало ну, достаточно много людей там. С двумя оговорками. Никаких харидим там внутри. Это раз, да. С большим сомнением, там ли там будут находиться Смотрич и Бен-Гвир. От них, по-моему, Биби сейчас сам готов отказаться. Потому что ну, в значительной степени все те, скажем так...
7: Слушай, в значительной степени, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, я пожестче скажу. Те проблемы, которые Биби имеет с Международным уголовным судом, в значительной степени связаны с открытыми языками наших уважаемых министров.
8: Да, так что без них бы он, наверное, обошелся. Он, строго говоря, он обошелся бы и без харидим, потому что когда ему говорили в самом начале процесса, еще в 2019 году, в промежутке между апрелем и выборами в апреле, и выборами в сентябре 2019 года, что в конечном итоге эти твои, так сказать, неизбывные партнеры, самые важные, да, без которых ты не готов формировать никакое правительство, что они в конечном итоге утащат тебя на дно, да, он не отнесся к этому подходу серьезно.
7: Хорошо, давай у нас осталось...
8: Единственное, что... Да, так вот, строго говоря, та часть оппозиции, которая готова была бы на подобного рода объединение, без то, что называется радикальных популистов, да, без харидим в составе правых и правоцентристских партий вместе, но с одним маленьким исключением, премьер-министром этого объединения будет не Нетаньяху. И поэтому на самом деле он на подобного рода подход не пойдет.
7: Ну и последнее. В июне, 12 июня появился первый триллионер. Илон Маск, основатель SpaceX.
8: Уже нет.
7: Ну, стал, окей, сейчас, может быть, в июле уже нет, но стал первым триллионером. Это событие. Да. Что ты можешь сказать по этому поводу, кроме, так сказать, нашей глубокой зависти?
8: Ну, как сказать, почему не поделился, да? Что могу по этому поводу сказать? Нет, я не прошу, чтобы человек честным трудом и потом тяжелым, да, так сказать, не...
7: И тяжелыми наркотиками, да-да-да.
8: Нет, насчет наркотиков это ты сказал. Так вот, так сказать, тяжело работая, заработал вот столько, сколько никто в истории человечества не заработал, мы можем только... позитивно позавидовать, да, дай бог всем. Но вопрос не в этом. Нет, дай бог всем не надо, потому что это будет развал финансово-экономической системы мира. Это значит, что доллар не будет ничего стоить. Но я бы сказал так, что господин Маск показал нам, что, в общем-то, частная инициатива, она иногда бывает эффективнее государственной.
7: Хотя он работает в очень тесной связке с государством.
8: Не всякого сомнения.
7: Потому что без государственной поддержки такие деньги не заработаешь. Но с другой стороны, что я вижу, это то, что искусственный интеллект вырывается. Там большая часть, это вся компания там объединена с его компанией искусственного интеллекта, а вырывается наружу, и мы уже понимаем, что мир меняется на наших с вами глазах.
8: Да, это хорошая или плохая новость, но плохой новостью является, что триллионером можно стать на фоне очень дешевого доллара. А это не самый лучший вариант развития событий. Но об этом ты в одной из своих программ поговоришь с экономистом.
7: Окей. Ну что ж, друзья мои, профессор Барландского университета Зеев Ханин был в нашем эфире. Мы подвели итоги июня месяца. Анечка Розина показывает пасы руками, говорит о том, что заканчивайте тут с профессором, хватит, потому что у нее уже вкусненькие рецепты наготове, она готова, извините за тавтологию, ими делиться. Зеев, пока-пока, до четверга.
8: Пока, шаббат шалом и приятного аппетита.
7: Да, огромное спасибо. Аня Розина сейчас, так сказать, берет микрофон в свои сильные женские руки, а я с вами прощаюсь. С вами был Кричевский, пока.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
20: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
23: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
24: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
25: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
26: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения,
27: беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
26: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
28: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
29: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
30: Кондиционеры по самым низким ценам.
29: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
31: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
32: Еще ниже.
31: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
29: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
33: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Первое радио. Новости.
3: По подозрению в похищении израильского солдата арестован сотрудник палестинской разведки. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов у микрофона. Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиции по подозрению в похищении израильского солдата срочной службы и перевозке его на территорию палестинской автономии арестован 49-летний сотрудник палестинской разведки Валид Фарух. Согласно материалам расследования, подозреваемый с сообщником похитили солдата в Бершеве и вывезли его на территорию палестинской автономии, где угрожали. Позднее они оставили его на пустыре с завязанными глазами. Солдату удалось освободиться, он вернулся в Израиль. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, накануне в ходе боевых действий на юге Ливана тяжелое ранение получил военнослужащий резервист. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Его семья уведомлена о случившемся. Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам CNBC заявил, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров примерно согласился на все, что нужно. Трамп также вновь заявил, что США полностью победили их в военном отношении. У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их, заявил Дональд Трамп. Министерство обороны Германии сообщило о развертывании второй батареи противоракетной обороны «Хэтс-3» производства израильского концерна «Авиационная промышленность». Первая батарея была размещена в Шоненвальде, Хольсдорфе, неподалеку от Берлина. Новую батарею развернут на базе «Кауфбойрн» в Баварии к юго-западу от Мюнхена в 70 километрах от Дахау. Акции израильской компании по сбору данных «Аларум» в ходе вчерашних вечерних торгов на Уолл-стрит потеряли около 40% стоимости после сообщения о том, что ФБР расследует причастность компании к незаконному использованию частных устройств, подключенных к интернету без согласия их владельцев. Согласно расследуемым ФБР подозрениям, ее дочерняя компания NetNut причастна к подключению домашних интернет-устройств частных лиц без их согласия к сети, которые люди используют для маскировки своего местоположения. «Аларум» не комментирует детали расследования, заявляя, что компания относится к вопросу со всей серьезностью и будет в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы обеспечить тщательное расследование любого злоупотребления ее инфраструктуры и привлечение виновных к ответственности. Глава правительства Молдовы Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку. Заявление было опубликовано сегодня на его странице в Facebook. Конкретная причина решения не названа. В заявлении говорится: «Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат, в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», — написал Мунтяну. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

11 часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 3 июля, пятница. С вами Аня Розина и программа «Идеальный выходной». Сегодня мы с вами отправляемся на пляж. Мне кажется, что сейчас самое время наслаждаться солнышком, теплой водой. Медуз, говорят, стало немного меньше, но тем не менее они есть. Вчера моего знакомого укусила медуза, поэтому будьте осторожны. Есть разные пляжи, где-то большее скопление медуз, где-то меньше, где-то их вообще нет. Поэтому просто пытайтесь узнать путем сарафанного радио, где медуз поменьше, и туда отправляться. В принципе, мы вот ездим в Нетане на пляж, мы видим, да, что там есть медузы. Ну, потихонечку заходим в водичку, чуть-чуть поплескались, смотрим все время по сторонам, чтобы к нам не подплыли. Но, как правило, вот в заводях, где есть волнорезы, их там поменьше, поэтому... Ну, как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну, как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже, чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать. Вот. В общем, сегодня отправляемся на пляж и, соответственно, будем говорить о том, что взять с собой на море. Какую такую собойку приготовить? Ну, это вот, я не знаю, термосок, собойка, что еще, как еще называют ту еду, которую мы берем с собой. В общем, я жду от вас ваших рекомендаций. Что вы берете на море, если вам там захочется вдруг перекусить? Какие такие блюда вы готовите с собой? Или, может быть, не блюда, а просто нарезаете фрукты? Ну, в общем, все варианты приветствуются. 054-20-70-800 – это номер нашего WhatsApp-мессенджера. 054-20-70-800. Пишите. Я очень жду ваших рекомендаций и, конечно, интересной информации от вас.

0: 11 часов 18 минут, друзья, конечно же, вы уже догадываетесь, о чем мы будем говорить сейчас, о магазинах «Маданэймания». Уже на протяжении достаточно долгого времени сеть магазинов «Маданэймания» поддерживает нашу программу «Идеальный выходной» и является нашим постоянным и любимым, конечно же, спонсором. И «Маданэймания» сейчас, как всегда, переживает бурный расцвет и приглашает всех любителей вкусненького в любой филиал, который находится максимально близко к вашему дому. Филиалов таких уже, представьте себе, 27. Вот начинали мы наше сотрудничество с «Маданэймания», когда было 26 магазинов, а сейчас уже 27, все потому, что в Ашкелоне на улице Эли Коэн 21 2 июня открылся новый магазин. Новый магазин «Маданэймания», который, несмотря на то, что уже ровно месяц он работает, то есть 2 июня открылся, сегодня 3 июля, да, месяц и один день он работает, а тем не менее скидки по поводу того, что это новый филиал, по-прежнему существуют. И если вам нужно купить максимально дешевое мясо, конечно, вам надо отправляться в Ашкелон, потому что в честь открытия на весь ассортимент отдела свежего мяса, а также на колбасный отдел, 20% скидка без условий к покупке. Это, еще раз повторю, 27-й магазин сети, который в этом году исполняется 30 лет. А значит, «Маданэймания» будет радовать нас своими праздничными скидками, праздничными акциями. Я буду обо всех о них рассказывать, чтобы вы ничего не пропустили. Кроме этого, напомню, что всю информацию о том, что происходит в «Маданэймания», где, какие скидки, что можно приготовить из продуктов, которые сейчас вы приобретете в «Маданэймания» по скидке или без скидки. Всю эту информацию можно найти в социальных сетях «Маданэймания». Дело в том, что, мне кажется, это самая такая продвинутая сеть деликатесных магазинов в плане своей современности, в плане освоения технологических новинок. Есть аккаунты «Маданэймания» во всех буквально соцсетях. В ТикТоке, в Телеграме, в Ютьюбе, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я вот подписана лично везде фактически. Но вот в Фейсбуке я пользуюсь постоянно, потому что даже вот если хочется что-то вкусненькое приготовить, захожу на их страничку, посмотрю, выбираю тот рецепт, который мне подходит, и что-то готовлю. Кроме этого, собираюсь ехать в магазин, захожу, смотрю заранее. В Фейсбуке они публикуют все скидки этой недели, следующей недели и так далее. Захожу, смотрю, какие скидки сейчас есть, сразу же помечаю, есть ли из этого что-то, что было в моем списке, и сразу же иду по списочку в магазине, или вдруг у меня появляются какие-то новые идеи. Ну, в общем, короче, планирую покупки заранее. Это очень удобно, очень выгодно. Адреса магазинов, напомню, вы можете найти на сайте mania-m.co.il. Заходите в русскоязычную версию сайта, в раздел «Филиалы» и смотрите, какой из них находится максимально близко к вашему дому. Напомню, что в Ашкелоне новый филиал находится на улице Эли Коэн 21, называется это место, торговый ряд Митхам Кирията Академия. Он вплотную к академическому колледжу Ашкелон находится, поэтому вот такое название. Поэтому посмотрите, если вы где-то рядышком живете, то прям сам Бог велел сейчас туда отправиться. Все, мы продолжим разговор об этом. Я напомню, что наш телефон для ваших WhatsApp сообщений 054-20-70-800, 054-20-70-800. Жду ваших посланий. И напоминаю, что тема наша сегодняшняя – это поход на пляж. Что берем с собой, что можно приготовить заранее, взять в сумке холодильник, или, может быть, у вас есть какие-то свои идеи.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Жаркое лето в «Центркар».
2: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур».
2: Терех Ашива 9.
3: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Аболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Реклама.

0: час есть.
1: Одиннадцать часов 27 минут, и мы продолжаем разговор. Напоминаю, отправившись на море, мы стараемся захватить с собой что-нибудь вкусненькое, особенно если, ну, достаточно надолго едем, обязательно ведь проголодаемся, правда? Надо придумать что-то такое, что можно быстренько там съесть или, может быть, даже быстренько приготовить. Я вообще люблю свежеприготовленную еду, поэтому для меня что-то приготовить на море, в лесу, это вот прям самое вкусное, правда же? Вот Виталий Криворожский пишет нам. Насчет того, что взять на море. У нас традиция. В шаббат на завтрак ездить на море. Берем овощи, фрукты, а на газие, то есть на газовой горелке, да, жарим яичницу на сале. И, конечно же, варим кофе в гейзерной кофеварке. Ах, слушайте, и такое видео Виталий прислал. Вот прям смотрю, и хочется на море, и хочется вот этой вот вкуснейшей яичницы. Почему на природе, объясните мне, почему на природе все такое вкусное? Почему та же самая яичница дома... Не так вот... Не, ну, дом тоже очень вкусно. Но вот на свежем воздухе это ж вообще какая-то настоящая фантастика. И когда ты сидишь, и вот у тебя кофе закипел, ты разлил его по стаканчикам, перед тобой шумит море, набегает медленно, потихонечку волна на морском... О, боже мой! Это все так вкусно, и так красиво, и так хорошо. У меня нет слов. Ну а сейчас давайте приготовим вкуснейшее блюдо от Виталия Криворожского, которое, кстати, тоже, если вы сделаете его дома, взять с собой на пляж просто потрясающе удобно. Это порционные штучки такие получаются. Ладно, давайте вот я расскажу, а потом поймете, почему я так расхваливаю. Хочу поделиться еще одним простейшим рецептом порционной закуски, пишет Виталий. Эта закусочка будет прекрасно пойдет под футбол, и не только под футбол, а в том числе и на пляж. Для приготовления нам понадобится картофельное пюре, вафельные листы для тортов, сосиски, ну, собственно, и все. Еще раз, картофельное пюре, вафельные листы для тортов и сосиски. Этот рецепт, друзья, я постараюсь опубликовать на нашей страничке в Фейсбуке. Идеальный рецепт от Ани Розиной. И вы просто посмотрите, о чем я говорю. Там есть фотографии, спасибо за это Виталию. И вы посмотрите, как это выглядит, просто потрясающе. Вот и сам рецепт. На вафельные листы выкладываем картофельное пюре, сосиску, закручиваем в трубочку, нарезаем колечками, обмакиваем в лизоне и обжариваем на сковородке. Лизоне – это, видимо, взбитое яйцо, правильно я понимаю? И обжариваем на сковородке. Приятного всем аппетита! Очень классно. Потом сложили в коробочку, и удобно взять, удобно есть. По-моему, совершенно потрясающий вариант. Давайте еще раз вам повторю, как это делается. На вафельные листы выкладываем картофельное пюре, прям-таки размазываем сосиску и закручиваем в трубочку вокруг сосиски наш вафельный лист с пюре. Получается такой рулет. Нарезаем его колечками, обмакиваем в яйцо и обжариваем на сковороде. Всем приятного аппетита! А Виталию большое спасибо за вкусное угощение.
2: У солдата выходной.
0: Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов 35 минут, мы продолжаем разговор, и вот такое сообщение пришло от сержанта: я хохотала до упаду. И когда уже я прочла это сообщение, я поняла, что же я рассказала, как я описала свое времяпрепровождение на море. Действительно смешно. Сержант пишет: Аня, у меня после твоего рассказа сначала поджариться на под солнцем, а потом свариться в море возникла аналогия с приготовлением жаркого. Сначала обжариваем мясо, прошу прощения, или, как говорят повара, закрываем, якобы для того, чтобы соки сохранились внутри, а на самом деле причина другая, а потом сварить его, потушить в соусе. Боже, как я смеялась. Действительно, поджариться под солнцем – это обжарить наше мяско или закрыть его, чтобы соки сохранились внутри. Это действительно важно. Покрываемся таким золотистым загаром, а внутри соки. А потом сварить, потушить в соусе. Ну, сержант, ну как, что значит настоящий кулинар? Что значит настоящий повар? Он способен увидеть прекрасное описание еды даже в таком вот прозаичном описании загорания на пляже. Спасибо, сержант, за такое смешное сообщение. Ну, правда, я хохотала вообще. Поняла, что я прямо описала процесс приготовления жаркого во всех подробностях. Правда же?
0: Реклама.
1: Ну, а мы продолжаем говорить о нашем замечательном сегодняшнем спонсоре. Магазины «Мадоны» и «Мания» приглашают вас за покупками. И, как я уже говорила, каждый месяц, каждую неделю «Мадоны» и «Мания» предлагают новые акции, новые какие-то скидки, совершенно сумасшедшие. Это просто прелесть. Если вдруг вы сейчас, например, прослушали, да, не запомнили, на что есть конкретно скидки, то делайте, как я. Каждый раз, когда собираете магазин, заходите в Фейсбуке на страничку «Мадоны» и «Мания». Она есть в том числе на русском языке. Просто напишите тогда название на русском в поиске. «Мадоны» и «Мания». А лучше даже подпишитесь на эту страничку и постоянно тогда будете видеть, какие скидочные мероприятия в магазинах проходят. В общем, заходите на эту страничку и смотрите. Например, таким именно образом я узнала, что с 1 июля и по 28 июля, то есть фактически весь месяц, действительные скидки в «Мадоны» и «Мания» в соответствии с ассортиментом каждого филиала, естественно. То есть если вдруг что-то быстро раскупят, могут и скидки закончиться, поэтому поторопитесь. Цены, указанные в магазинах «Мадоны» и «Мания», являются окончательными. Вот если написано бумажки возле, на ценнике возле продукта, вот значит, вот ровно столько это и будет стоить в кассе. Никаких там споров, никаких комбинот, как говорят на иврите. В общем, я вам сейчас расскажу, что вот прям перед своими глазами я вижу. Специальная акция с 1 по 28 июля. Что у нас тут есть? О, боже, какие огромные скидки в мясном отделе. Копченая говяжья лопатка, да с чесночком. 9,99 всего лишь вместо 11,90. Вот прямо сейчас отправляйтесь и покупайте. Какая тут колбаса? Колбаса сырокопченая, брауншвейгская и русская тоже. 14,90 всего лишь за 100 граммов. Это отличная цена. Колбаса молочная бэйби называется, без нарезки. 3,40, тоже большая скидка очень. Колбаса русский паризер 5,90 вместо 6,90. В процентах это прям большая очень скидка. И сосиски «Мания» 5,90. Кстати, сосиски сейчас очень хорошо, когда есть в холодильнике, потому как начались каникулы, дети в школу не ходят, а хотят постоянно чего-нибудь слопать. Так вот, сосисочки такие, особенно, напоминаю, вот если вы слушали рецепт Виталия Криворожского, да, когда мы готовим такие очень красивые порционные рулетики с пюре, сосисками в вафельном листе, вау! Вот пусть у вас всегда в холодильнике будут сосисочки, и в случае острой необходимости необходимости сразу же их или на сковородочку, или в духовку, или сварить в воде. В общем, очень удобно. Дальше. Пельмени из говядины и баранины и курицы. Тут разные совершенно виды. Тоже очень большие скидки. От 29,90 до 36,90. Упаковки большие пельмени. Это, кстати, тоже хорошая идея для тех, кто дома и ищет, чем неожиданно проголодавшихся детей накормить. Кстати, вот по поводу детей, еще и мороженое в ассортименте. Даду, это литовская фирма, очень вкусное мороженое. Там упаковка 250 граммов, 18,90 стоит. О, это такое вкусное мороженое, я всем рекомендую. Особенно сейчас такая жарища. Хорошо, если дома что-то такое будет. Ну, а поскольку мы с вами сегодня говорим о том, что же захватить с собой на пляж, то я вам расскажу, какой мой был выбор. Вот я заходила в Мааданай Мани на этой неделе. Во-первых, березовый сок. Как-то со мной друзья поспорили, что в Израиле невозможно достать березового сока. Вот прям поспорили. На деньги. Не, ну не на деньги, там был другой предмет спора был, но на самом деле я, представляете, начала искать, не нашла тогда березовый сок. Сейчас поняла, что надо идти в магазин Мааданай Мани, зашла у нас в Нетане, во всяком случае. Березовый сок стоит прекрасный на полочке во всей своей красе, в красивой бутылке. И я сразу же сфотографировала, послала друзьям и уже постфактум выиграла этот спор. Так вот, березовый сок – это отличный сок для вот таких вот жарких дней, его хорошенько охладить. Он не сладкий, не приторный, а если дети не очень любят воду, то во всяком случае вот с березовым соком это как-то, ну вот почти вода, короче говоря. Ну, я очень люблю березовый сок, просто балдею от него, поэтому решила вам тоже рассказать. Дальше, что я всегда выбираю в Мааданай Мани, только они есть, это оля, сухофрукты в шоколаде. Ну, пишется охла, да, английскими буквами. Оле! Это совершенно потрясающая сладость. Там, значит, есть, я вам уже про них рассказывала, там есть и манго в шоколаде, и апельсин в шоколаде, и ананас в шоколаде. Все это потрясающе, но мой фаворит всегда был, есть и будет. Это апельсины в бельгийском шоколаде, дольки апельсина в бельгийском шоколаде. Там как бы половинка колечка апельсинового в шоколаде, а половинка просто сушеный апельсин без шоколада. И это такое прекрасное сочетание горечи, приятной сладкой горечи с шоколадом. Есть черный шоколад, есть молочный шоколад, вы там выбирайте. И что мне очень понравилось, вот это я попробовала уже, это новенькое появилось. Сушено-вяленый банан в бельгийском шоколаде и миндальной крошке. Ох, как это вкусно! Вот это вот взять с собой в сумку-холодильник, и если вы, как Виталий нам сегодня предлагал, на газовой горелке сварите кофе, и вот с этими сладостями, о, потрясающе, особенно если вы едете на море ранним-ранним утром. Ну, или если вам не мешает кофе, и вы едете поздним вечером и тоже будете пить кофе с такой сладостью, это просто класс. Не в жаре, а вот когда уже или еще, или уже не жарко, то просто прелесть. Ну вот, это мои фавориты, я про них вам рассказываю. Там сейчас есть скидки. Просто спросите, скажите, сушеные фрукты у вас есть в шоколаде фирмы «Ола»? И вам сразу же направят вас к тому месту, где они лежат, и получите удовольствие. Дальше. Кукурузные палочки «Хрумстикс». Это очень удобно брать с собой. Они большие, такие крупные. Очень любят мои дети. И ну, их удобно есть на море. Вот это мой выбор. И соленые палочки. Соломка фруктовая это называется. Они есть соленые, есть сладкие. Такая картонная упаковка. Ох, какая-то вкуснятина. Ну вот, я вам рассказала о своих фаворитах, о тех скидках, которые есть. Конечно, все скидки перечислить невозможно, потому что их очень много. Заходите просто на страничку Мааданай Мани в Фейсбуке и выбирайте то, что конкретно вам интересно.
0: Реклама. Реклама.
2: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
3: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 49 минут, и давайте сделаем такой обзор того, что можно взять с собой на пляж, потому что я подумала, что в следующем часе у нас заготовлены всякие разные рецепты тех блюд, которые мы берем на пляж. Ну а сейчас сделаем такой общий обзор, хорошо? Присоединяйтесь к этому обзору, присылайте свои советы и рекомендации. Итак, в первую очередь, конечно, надо сказать, что для пляжа лучше всего подойдут легкие, не портящиеся на жаре продукты, которые удобно есть без столовых приборов. Отличный выбор – это роллы в лаваше с индейкой и овощами, или вот как мы делали такие роллы вместе с Виталием, да, с сосисочкой и пюре. Кроме этого, разумеется, фрукты, виноград, яблоки, нарезанный арбуз сразу в контейнере, овощные палочки с хумусом, например, и орешки, да, нарезали кальраби, нарезали морковку длинными такими палочками, нарезали перчик, и в баночке отдельно взяли хумус или тхину, и открываем баночку, наши овощи просто, естественно, лучше все нарезать дома, потому что на пляже, когда есть песок, это не очень удобно, начинаешь резать, на это все налипает, а так прям в контейнере привезли нарезанную, или вот прям плату, да, овощей привезли, все, и окунаем в хумус, прекрасно получается, да. Дальше. Не используйте, если вы готовите цельнозерновые там роллы, сэндвичи с отварной курочкой, с индейкой, с твердым сыром, с листьями салата. Не используйте майонез и соусы, чтобы продукты не испортились. Потому что чем больше жидкости в бутерброде, тем больше шансов, что он размякнет. Даже если не испортится, то размякнет, будет такой, квелы по-белорусски. Значит, или если, например, вы кладете листья салата и много соуса, то листья салата размокнут, естественно, станет не бутерброд, а такая каша хлебная. Дальше. Овощи и фрукты. Нарезанные огурцы, сладкий перец, помидоры черри, морковные палочки, как я уже сказала. Из фруктов удобно брать персики, бананы и виноград. Снеки. Орешки, сухофрукты, злаковые батончики, сухие крекеры. Все это идеально подходит для того, чтобы взять с собой на пляж. Если у вас есть какие-то свои варианты, я тоже буду очень-очень вам за них благодарна. Вот у нас Вадим пишет, пришло сообщение. Доброе утро, первое. При поездке в лес часто жарю на газовой печке мойву. Во-первых, я обожаю мойву. Я обожаю это. Если раньше я вообще не ела никакую рыбу, то мойву я ела всегда. Особенно просто жареную. А если на газовой горелке, да на природе, да в лесочке поджарить мойву, вау. А на море, пишет Вадим, через раз беру микс всевозможных мягких фруктов и ягод или мелко нарезанную варенку, обжаренную с луком и завернутую в лаваш. Ой, какой класс! То есть варенка – это вареная колбаса, правильно я понимаю? Потому что я еще варенкой называю, во-первых, сгущенку, сгущенное молоко, сваренное в банке, прям железное. И еще варенками я называю джинсы. Помните, мы раньше делали? Ну, в общем, молодые люди, наверное, не то чтобы не помнят, они не знают, что это вообще, в принципе, возможно. Взять простые джинсы, как-то перевязать их веревкой, сварить в хлорке, тогда такие красивые разводы получаются. Вот это я тоже называю варенкой. Но вы, видимо, имеете в виду вареную колбасу, правильно? Тогда, значит, мелко нарезать вареную колбаску, обжарить лук, смешать с этой колбаской, да, и тоже обжарить на сковородочке, соответственно, завернуть в лаваш, и получается как раз вот те самые роллы, которые удобно взять с собой, и благодаря тому, что вареная колбаса обжарена, она еще и не портится. Но, разумеется, все равно лучше взять с собой в сумке-холодильнике вместе со льдом, правда же? Ох, Вадим, отличная идея, большое вам спасибо. Так, все, друзья, с этим часом мы, пожалуй, будем прощаться. Мы встретимся сразу же после выпуска новостей. Я жду от вас еще полезных рекомендаций того, что можно захватить с собой на море.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: Реклама.
9: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: 21-летний израильтянин обвиняется в шпионаже на Иран. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Государственной прокуратурой в окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против 21-летнего жителя Иерусалима Эли Лавона, обвиняемого в контактах с агентами иранской разведки, выполнении их заданий на территории Израиля и получении за это вознаграждения в криптовалюте. Прокуратура также просит продлить срок его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства. Полиции по подозрению в похищении израильского солдата срочной службы и перевозке его на территорию палестинской автономии арестован 49-летний сотрудник палестинской разведки Валид Фарух. Согласно материалам расследования, подозреваемый с сообщником похитили солдата в Бейершеве и вывезли его на территорию палестинской автономии. Позднее они оставили его на пустыре с завязанными глазами. Солдату удалось освободиться, и он вернулся в Израиль. Совет по кибербезопасности Объединенных Арабских Эмиратов сообщил о предотвращении серии сложных кибератак, нацеленных на организации финансового сектора. Атаки включали попытки взлома цифровых систем и критической технологической инфраструктуры, проведение изощренных фишинговых кампаний, эксплуатацию уязвимостей в защите и распространение вредоносного программного обеспечения. В сообщении подчеркивается, что злоумышленники используют искусственный интеллект для разработки более совершенных и изощренных методов кибератак, что отражает меняющийся глобальный ландшафт угроз для финансового сектора. По данным источника, атаки были обнаружены и локализованы в соответствии с национальными протоколами кибербезопасности страны, что ограничило их воздействие и сохранило стабильность цифровой экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Министерство обороны Германии сообщило о развертывании второй батареи противоракетной обороны «Хэтс-3» производства израильского концерна «Авиационная промышленность». Первая батарея была размещена в Шоенвальде-Хольцдорфе, неподалеку от Берлина. Новую батарею развернут на базе «Кауфбойрен» в Баварии к юго-западу от Мюнхена в 70 километрах от Дахау. Акции израильской компании по сбору данных Alarum в ходе вчерашних вечерних торгов на Уолл-стрит потеряли около 40% стоимости после сообщения о том, что ФБР расследует причастность компании к незаконному использованию частных устройств, подключенных к интернету без согласия их владельцев. Согласно расследуемым ФБР подозрениям, ее дочерняя компания NetNode причастна к подключению домашних интернет-устройств частных лиц без их согласия к сети, которую люди используют для маскировки своего местоположения. Alarum не комментирует детали расследования, заявляя, что компания относится к вопросу со всей серьезностью и будет по полной мере соответствовать и сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы обеспечить тщательное расследование любого злоупотребления ее инфраструктурой и привлечение виновных к ответственности. Глава правительства Молдовы Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку. Заявление было опубликовано сегодня на его странице в Facebook. Конкретная причина решения не названа. «Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра», — написал он в соцсети. «Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», — написал Мунтяну. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной в Иерусалиме и Хайфе. В среднем будет 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. С вами Аня Розина. Сегодня 3 июля, пятница. А это значит, что второй месяц лета пошел. А это значит, что как бы нам не приходилось много работать, но от моря никуда не убежать. Оно рядом. И мы, конечно же, в любое свободное время туда отправляемся. Именно поэтому наша тема сегодня – отдых на море. Что взять с собой на пляж? Какие классные, удобные блюда, салаты, какие-то закусочки или, может быть, нарезанные фрукты или, не знаю, шашлычки из арбуза. Что вы порекомендуете? 054-2070-800. 054-2070-800. Я жду ваших советов по поводу того, что можно захватить с собой на пляж.

0: Час есть.
1: Часов 17 минут. Продолжаем разговор. И я счастлива получать ваши сообщения, друзья. Честное слово, нет ничего приятнее, чем во время программы «Идеальный выходной» получить ваши сообщения. Почему? Да потому что это дает мне осознание того, что не зря мы все здесь сегодня собрались и делаем какое-то общее дело, которое интересно не только мне. 054-20-70-800. Это наш номер для ваших WhatsApp-посланий. 054-20-70-800. Ну и продолжаем. Дмитрий Крымский пишет нам: «Добрый день! На море охлажденный, нарезанный кубиками арбуз и дыня, и булка черного хлеба». О, вот это интересно! То есть и арбуз мы нарезали кубиками, и дыню нарезали кубиками, и к этому прихватили булку черного хлеба. А булка черного хлеба, то вот как? Ее просто кусать? Или тоже нарезать кусочками? И, может быть, вы имеете в виду с арбузом ее вместе есть? Я знаю, что, например, многие едят арбуз с батоном и считают, что это вот идеальное сочетание — арбуз с батоном. Если арбуз с черным хлебом — это тоже вкусно, я обязательно попробую. Дмитрий продолжает: конечно, если вы на Северном или Балтийском море, то лучше салат из горячего шашлыка и холодного балыка. У нас лучше пить холодную воду, а там лучше тоже пить холодную. И тоже на «В» начинается и на «У» заканчивается. Ну уж вы сами, друзья. Да придумайте, что имел в виду Дмитрий Крымский. Мы остановимся пока на холодной воде, потому что холодная вода в нашем климате – это прям вот то, что нужно. Хотя вы знаете что? У меня друзья летали в Прагу и попали в самые жаркие дни. И они говорят: вот мы вышли из самолета в Израиле и наконец-то вздохнули полной грудью, потому что здесь было прохладнее. Ну, если вообще такое слово можно употреблять в данном контексте, летом в Израиле. Но прохладнее, чем в Праге. Они попали просто 37-39 градусов. Постоянно была температура. И приходилось, конечно, охлаждаться не только холодной водой, как вы понимаете, но и холодным пивом, которое в Праге прям вот на каждом углу, на каждом углу. Хотя я еще раз подчеркну, что алкоголь, разумеется, нужно, если вы пьете алкоголь, то только в самых разумных пределах. И ни в коем случае не садиться за руль, естественно. А в жаре алкоголь вообще это, ну, достаточно сложная и опасная штука. Так, друзья мои, смотрим. У нас еще есть классное сообщение. А, вот, подождите. Арбуз с батоном. Это прекрасно, пишет Вадим. Особенно если батон намазать сливочным маслом. Серьезно? То есть берем кусочек батона, намазываем сливочным маслом, сверху кладем арбуз или в прикуску? Вадим, why? Вот интересно, куда нас завели разговор? Как много нового я узнаю? Такое классное сообщение от Лехи, как вы понимаете, скорее всего, оно будет в стихах. Привет, Анна. Вот на пляж мы собрались. Взяли чуточку еды. Вдруг в таверне увидали, за футболом наблюдают. Глядя на большой экран, очень пляжная толпа. Что творится на футболе? Зрители на стадионе подкрепиться уж желают, лузгать семечки устали, нужно вкусное умять. Тут шеф-повар говорит: разыгрался аппетит? Я таким вас угощу. Что все ели, расскажу. С Лехой быстренько сварганим супер-сэндвич крок-мадам. Это на душу бальзам. Что для этого возьмем? Хлеба, ломтики для тостов, нарезную ветчину, тертый сыр, голландский грюйер. Чтобы сэндвич наш запел, смачный соус бешамел. Очень быстро приготовим. Масло 30 грамм берем, в миг растопим, а потом 30 грамм муки добавим. 2 минуты все обжарим. Тут вливаем молоко и помешиваем все, доводя до загустения и приправив солью с перцем. Еще орех мускатный. Тут же в соус элеванто, А, наверное, элегантно, я думаю, элегантно. Мы добавим, а потом хлеболомтики берем, нежно бешамелем смажем, сверху ветчину добавим, посыпая тертым сыром, сразу ломтики накрыли, смазав маслом, и затем жарим на сковороде чудный сэндвич с двух сторон. Дальше противень возьмем, наши сэндвичи кладем, сверху сказочно зальем столь волшебным бешамелем, и духовку разогрев градусов так до 200 запекаем бутерброд где-то 5-10 минут. И, услышав легкий хруст, сэндвич вмиг вынимаем, сразу же глазунью жарим, чтобы желток остался жидким, сверху сразу экзотично все глазунью украшаем, чудо-шляпки получаем. И теперь, месье и дамы, вуаля, вау, крок-мадамы, и на пляже аппетитно уплетаем все спортивно. Вот такой вот рецепт в стихах. Не только рецепт, собственно говоря, но и рекомендация, что можно прихватить с собой на пляж и от чего можно получить удовольствие, в том числе наблюдая за футболом. Леха, огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто присылает сообщения. Напомню еще раз, наш WhatsApp 054-20-70-800. Пишите, друзья. Я жду.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
6: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

12:27 на часах в нашей студии. У нас пришло сообщение от шефа Артурио. Непростое сообщение, а с фотографиями. И какими фотографиями? В прекрасных мисочках, таких продолговатых, лежат два обалденных на вид салата. Почему на вид? Сейчас объясню. Добрый день, Анна, пишет шеф Артурио. А также добрый день всем гурманам Первого радио. Давненько не посылал вам свои рецепты. Я же на днях придумал два салата. Думаю, что для лета они подойдут. И вот это сообщение сопровождается классными фотографиями. В связи с чем хочу обратиться к шефу Артурио с просьбой незамедлительно прислать рецепт этих салатов, потому что, ну, я, конечно, могу так присмотреться и понять, что вроде как там кусочки яблока и орешки, и лучок, но чем это заправлено и какие еще тайные ингредиенты в салатах содержатся, я по фото, боюсь, не определю. Поэтому, шеф Артурио, я жду вашего сообщения с рецептом. Хорошо? Договорились? Все. Ну, а мы продолжаем разговор о полезных и вкусных и удобных закусках, которые можно взять с собой на пляж. Я очень вам рекомендую брать все, конечно же, в сумке-холодильник с большим количеством льда. Обязательно... Конечно, должно быть что-то на десерт. Если вы взяли серьезную еду, то дети будут ее есть только в том случае, если вы пообещаете взять что-нибудь прохладное на десерт. Вот такую вот классику предлагаю вам, которую можно сделать вот прямо на пляже. Как мы уже говорили ранее, фрукты – это всегда один из первых вариантов. Арбуз, дыня, персики, сливы – лето, в принципе, лучшее время года, поэтому много разнообразия большое всяких разных фруктов. Приготовьте кусочки дома, очищенными или нанизанными на шампуры. Вот. Но есть еще классная идея. Берете с собой баночку йогурта. Можно взять, знаете, я беру греческий био-йогурт, который не сладкий, ничего. Взять с собой баночку йогурта. Можно в пакетиках взять орешки, семена, разные семечки там. Плюс вот эти ваши нарезанные фрукты. И прямо на пляже в миску кладете, выкладываете этот йогурт, насыпаете туда, можно гранолу, да, если взяли с собой, орешки, фрукты, и вот так вот вы даете деткам, они ложкой прям едят, можно и заранее дома приготовить порционно, но если лень возиться, то прям на, ну и вообще вы не хотите, чтобы там, допустим, размякли ваши орешки или ваша гранола, то, конечно, удобнее сделать прям на пляже. Так что взяли с собой йогурт, нарезанные фрукты и орешки, плюс гранола. Если гранола только в том случае, если вы делаете прямо на пляже. Если делаете дома, то это одно. А если прямо на пляже, то тогда гранола, конечно, сюда идет. Ну и можно взять немножко меда или, скажем, силана, да, или кленового сиропа, чтобы чуть-чуть полить наш вот такой вот здоровый, вкусный, обалденный, холодный десерт. Если берете йогурт, не забудьте, что съесть его надо достаточно быстро. Почему? Да потому что в нашей жаре он может испортиться. Приятного аппетита, друзья!

0: Реклама.
1: 12:34. Это значит, что лучшее время для объявления нашего спонсора подошло. А спонсор нашей программы этого часа — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящий вкус Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытный ароматный бах, шлагман и душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат и ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу: Ришон Ле Цион, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Ями-ями. Еще раз повторю адрес: Ришон Ле Цион, улица Ицхак Бен Цви, 23. Это промзона Рамат Ильяу. Господи, как я завидую всем тем, кто может сейчас сесть в свой автомобиль и отправиться по этому адресу, чтобы попробовать все самое вкусное, пока не закрылось, еще и свеженький восточный плов, который только что снял с огня шеф-повар «Мантис». Друзья, всем приятного аппетита. Ну и ждем возможности лично оказаться в «Мантис», в магазине «Кейтеринге», при фабрике и получить удовольствие от всего самого вкусного.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 46 минут, мы продолжаем разговор, и если вы помните, я вам рассказала о том, что шеф Артурио прислал две классных фотографии. Я тут же попросила у него рецепт того, что увидела на этих фотографиях. Итак, у нас с вами есть два салата. Первый салат из артишока консервированного с яблоком и грушей. Сейчас перескажу все ингредиенты. А второй салат из бататы. Итак, начнем с приготовления первого. Вам понадобится артишок консервированный. Это прям вот, мне кажется, в любом магазине, в любом супере вы покупаете баночку. Яблоко, груша, красный лук. Кузбара, ну то есть, господи, кузбара, кинза на русском языке, соль, перец и чеснок. Все порезать, смешать, поставить в салатницу, перед подачей оформить селаном и орешками пекан. Замечательно. Запомнили? Еще раз перечислю ингредиенты. Салат артишок, артишок консервированный, яблоко, груша, красный лук, кинза, соль, перец, чеснок. Все порезать и смешать. Положить в салатницу. Перед подачей чуть-чуть сбрызнуть селаном и орешками пекан украсить. Ну, а можно добавить и маслица, да, вот прямо из баночки консервированного артишока. Если артишок у нас в банке с маслом, вот я прямо это масло беру, использую, это самое-самое вкуснейшее. Второй салат от шефа Артурио – салат батата. Батату нужно порезать на равные кубики, добавить остро-сладкий соус, чесночок, помешать хорошенько и поставить на противень, а также порезать грибы-шампиньоны и запекать при температуре 170 градусов примерно 20 минут. После чего наш батат охладить. Порезать тонко красный лук, зеленый лук, добавить в батат, помешать по вкусу. Можно добавить еще сладко-острый соус, соль, перец, положить в салатницу. Сверху можно добавить грибочки, тоже заправленные сладко-острым соусом, чили-моток на иврите. Грибы можно также смешать вместе с бататой, но когда они сверху, то получается очень красиво. И посыпать еще кунжутом сверху и тыквенными семечками. О май гад, как это вкусно! Итак, еще раз давайте пройдемся по приготовлению этого салата. Кстати, такой салат очень классно взять на море. Почему? Потому что в нем ингредиенты готовые, а значит, они не испортятся, не развалятся, не пустят дополнительный сок и так далее, и так далее. То есть масса плюсов. Еще раз, взяли батат, порезали на равные кубики, добавили к этому остро-сладкий соус плюс чесночок, перемешали и отправили в духовку на 20 минут при температуре 170 градусов. Затем их охладили. Тем временем, пока там батат наш в духовке, порезали красный лук, зеленый лук, добавили в наш охлажденный батат, перемешали. Можно еще заправить немножко сладко-острым соусом. Соль, перец туда положили и отправили в салатницу. Сверху кладем грибы, которые мы тоже обжарили, заправили сладко-острым соусом. Можно перемешать, можно не перемешивать. Сверху посыпаем кунжутом, тыквенными семечками и вуаля! Прекрасный салатик готов. Спасибо, шеф Артурио. Всем приятного аппетита.
0: Реклама.
1: Много рекламы от нашего спонсора. Спонсор программы «Магазин кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящий вкус Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытные ароматные бахш, лагманы, душпере. Ями-ями. Все, я чем голоднее становлюсь, тем сложнее мне рассказывать вам о нашем прекрасном спонсоре. А также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную и исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить такой шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу. Решен Лицон, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Это очень круто. Очень круто. Дополнительную информацию можно найти в соцсетях. Там полное меню. Все, цены, все, что вам может быть интересно. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Хотите в этом убедиться? Приезжайте в Решен Лицеон на улицу Ицхак Бен Цви, 23, и пробуйте лично.
0: Реклама.

12:55. С этим часом пришло время попрощаться. Ну, а как иначе? Время убегает, как песок сквозь пальцы, но мы наслаждаемся тем, что есть. Пока оно в наших руках, это время. Давайте получать удовольствие от жизни. Улыбаться, радоваться солнцу и идти вперед с гордо поднятой головой. Сразу после выпуска новостей с Евгением Забежинским мы встретимся с вами снова на волне 89.1 FM.

0: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!

0: делает. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиции арестованы подозреваемые в двойном убийстве, совершенном на севере голландских высот. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «13 часов» в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По подозрению в причастности к убийству Саады Саады и Марвана Абушахина в населенном пункте Буката на севере голландских высот 19 июня арестованы 7 человек. В рамках расследования в Кирьят-Шмоне был задержан автомобиль, который, вероятно, использовался группой убийц. Государственной прокуратурой в окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против 21-летнего жителя Иерусалима Эли Лавона, обвиняемого в контактах с агентами иранской разведки, выполнении их заданий на территории Израиля и получении за это вознаграждения в криптовалюте. Прокуратура также просит продлить срок его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства. Полиции по подозрению в похищении израильского солдата срочной службы и перевозке его на территорию палестинской автономии арестован 49-летний сотрудник палестинской разведки Валид Фарух. Согласно материалам расследования, подозреваемый с сообщником похитили солдата в Бершеве и вывезли его на территорию палестинской автономии. Позже они оставили солдата на пустыре с завязанными глазами. Ему удалось освободиться, и он вернулся в Израиль. Сотрудниками полиции Иудеи и Самарии был проведен обыск в доме жителей Эфрата, подозреваемого в распространении наркотиков, в ходе которого была обнаружена крупная партия наркотических веществ различных типов, подготовленная к сбыту. По данным расследования, клиентами наркоторговца были в том числе несовершеннолетние, а маскировал продавец наркотики, пряча их в коробке с популярными среди детей сухими завтраками. Совет по кибернациональной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов сообщил о предотвращении серии сложных кибератак, нацеленных на организации финансового сектора. Атаки включали попытки взлома цифровых систем и критической технологической инфраструктуры, проведение изощренных фишинговых кампаний, эксплуатацию уязвимостей в защите и распространение вредоносного программного обеспечения. В сообщении подчеркивается, что злоумышленники используют искусственный интеллект для разработки более совершенных и сложных методов кибератак, что отражает меняющийся глобальный ландшафт угроз для финансового сектора, по данным источников. Атаки были обнаружены и локализованы в соответствии с национальными протоколами кибербезопасности страны, что ограничило их воздействие и сохранило стабильность цифровой экосистемы Арабских Эмиратов. Министерство обороны Германии сообщило о развертывании второй батареи ProHeads-3 производства израильского концерна «Авиационная промышленность». Первая батарея была размещена в Шоенвальде, Хольцдорфе, неподалеку от Берлина. Новую батарею развернут на базе Кауфбойрен в Баварии к юго-западу от Мюнхена в 70 километрах от Дахау. К другим новостям. С сегодняшнего дня в Израиле вступили в силу новые правила отпуска опиоидных медицинских препаратов. Минздрав ужесточил использование бумажных рецептов, чтобы расширить применение электронных, снизить риск подделок и усилить контроль за выдачей опасных лекарств. Теперь бумажный рецепт действует только 5 дней вместо 15, а по нему можно получить препарат максимум на 5 дней лечения. Отпуск возможен только в аптеках, подключенных к информационной системе больничных касс, что позволит отслеживать выдачу опиоидов и предотвращать повторное получение препаратов по разным рецептам. Электронные рецепты ограничения по объему не затрагивает. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня сегодня будет близка к среднесезонной в Иерусалиме и Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Бершеве 32 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 7 минут на часах в нашей студии 3 июля, пятница, с вами Аня Розина, и мы вступаем с улыбкой во второй месяц лета. Второй месяц лета, что это такое? Это много солнца, это много моря, у кого-то это пора отпусков, у кого-то нет, но для тех, кто остается в Израиле, давайте придумаем, куда бы нам пойти и чем бы заняться? Я уже все придумала. На море. На море можно ходить в любое время дня и ночи. Днем, чтобы охладиться, то есть вот так поджариться, как сказал сегодня сержант, очень смешно. Я вот до сих пор вспоминаю и смеюсь. Я описала свое поведение на море, как я прихожу, сначала поджарилась, потом отварилась в море. А

с сыром булгарит. Ох. В общем, на море можно отвести душу в любое время. Особенно это хорошо в июле. И сегодня мы готовим с вами что-то, что можно захватить с собой на море, что будет удобно там есть, потому что мы обязательно на свежем воздухе проголодаемся. Я жду ваших рекомендаций, ваших советов, уже получала и уже радовалась, но продолжаю ждать еще. 054-20-70-800. Вот. Ну и кроме этого, конечно, посмотрим, чем бы таким заняться с нашими детками. В общем, друзья мои, оставайтесь на волне 89.1 FM. Будем общаться, радоваться жизни, улыбаться и все такое прочее.

0: 13:17. Мы продолжаем разговор, и я подумала, почему бы, друзья, не захватить на пляж вкуснейшую фокаччу. Ах, какая это вкуснятина! Во-первых, уж точно не испортится. Во-вторых, если ее приготовить не слишком заранее, она доставит вам огромное удовольствие, даже если на пляже вы будете ее не в сумке-холодильнике держать, а наоборот, так сказать, на солнышке, на открытом воздухе. Она станет еще и тепленькая. Так что вот такая теплая, классная фокачча с какими-нибудь классными овощными добавками – это вау! Она простая в приготовлении, при этом очень красивая и аппетитная. Ее можно взять как в полном одиночестве, так и захватить с собой какую-нибудь вкусную намазку, так и со свежими овощами, которые нарезаны ломтиками, с оливками. Ну, оливки можно прямо сразу же запечь вместе с фокаччей, а можно просто взять с собой в коробочке. Вместо оливок можно использовать каперсы или полукольца красного лука. Ну, в общем, короче говоря, друзья, это вкуснятина. Итак, для приготовления фокаччи вам понадобится для теста, давайте сначала разберемся, 350 граммов муки, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 чайных ложечки сухих дрожжей, чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли. Запомнили? Еще раз. 350 граммов муки, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 чайных ложки сухих дрожжей, сахар 1 чайная ложка, соль пол чайной ложки. Для начинки. Помидоры черри, красные и желтые, 10-12 штук. Маслины без косточек, 10-12 штук. Розмарин 2 веточки. Сухие прованские травы 1 чайная ложка. Оливковое масло. Соль морская крупного помола. И перец свежий, свежемолотый, точнее, черный. Можно также болгарский перец, как хотите. Значит, здесь вот эти все пропорции в начинке, они вообще не важны. Сколько хотите, столько и возьмите. Помидоры черри, маслины без косточек, розмарин, сухие прованские травы, оливковое масло, соль морская крупного помола и перец черный свежемолотый. Что мы делаем? В чашу кухонного комбайна положите все ингредиенты для теста. Добавьте 200 мл теплой воды. Хорошенько вымесите с помощью насадки крюк 10-15 минут. Сформируйте из теста шар, положите его в глубокую миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 45-60 минут. Все. Припылите стол мукой, раскатайте тесто в круг, овал, как вам хочется, толщиной 1 сантиметр примерно. Прикройте пленочкой и оставьте для расстойки на 20 минут. Ну, это я такого раньше не слышала выражения, но вам скажу, для расстойки. Ну, то есть, чтобы оно постояло, видимо. Теперь помидоры черри разрежьте поперек пополам. Если плоды очень мелкие, можно даже целиком их оставить. Хаотично разложите черри и маслины по поверхности теста и слегка вдавите. Оставьте еще на 20 минут. Посыпьте тесто крупной морской солью, свежемолотым черным перцем, сухими прованскими травами и листочками свежего розмарина. Смажьте аккуратненько оливковым маслом. Отправьте фокаччу в предварительно разогретую до 250 градусов духовку на 10 минут. Уменьшите температуру, затем чуть-чуть до 180 градусов и готовьте еще 5-7 минут. В общей сложности 15-20 минут получается, да? Полностью остудите, упакуйте в пергаментную бумагу и возьмите с собой в качестве закусочки на ваш морской пикник. Запомнили? Очень просто готовится и очень вкусно получается. В чашу кухонного комбайна положили все ингредиенты для теста. Добавили 200 мл теплой воды, хорошенько вымесили с помощью такой насадки, знаете, крюк такой. Да, вот это нам пойдет. 10-15 минут. Затем сформировали из теста шар, положили его в глубокую миску, накрыли полотенцем, оставили в теплом месте на час примерно. Затем стол присыпали мукой, раскатали наше тесто в круг или в овал, как вы любите, толщиной примерно 11 сантиметр. Прикрыли пленкой, оставили на 20 минут. Затем приготовили помидорки. Можно разрезать пополам. Если малюсенькие, можно не разрезать. Оливочки. Что вы хотите? Хотите лук фиолетовый, нарезанный полукольцами такими? Хотите каперсы? И все вот это добро по поверхности теста хаотично распределили. Слегка вдавили. Оставили еще на 20 минут. Тесто как бы обволакивает их и пропитывает. впитываются одновременно ими. Посыпали тесто затем крупной морской солью, перчиком, сухими прованскими травами, листочками свежего розмарина, смазали оливковым маслом и отправляем в духовку, которая предварительно была разогрета до 250 градусов. Такой вот горячей духовке 10 минут готовим нашу фокаччо. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 5-7 минут. Полностью остужаем, упакуем в пергаментную бумагу и берем с собой на море. Все, друзья мои, по-моему, отличную рекомендацию я вам дала. Нравится, не нравится, пишите 054-2070-800.
1: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной. Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
7: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
8: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
1: Реклама.

13:35, и, как вы знаете, в этом часе, друзья, мы говорим с вами о том, в том числе, как можно отдохнуть и где можно развлечься. Поскольку у нас начались каникулы, кто-то ходит в летнюю школу, так называемую, кто-то не ходит, кто-то ищет чем заняться на выходных, в связи с этим, конечно, у меня для вас парочка рекомендаций. Итак, давайте посмотрим, что же будет проходить в Кирьят-Моцкине, Хай-парк, о котором я, кстати, много вам рассказывала и в котором многие из вас бывали. Так вот, впервые в Израиле Робо-парк приглашает вас в незабываемое приключение. Здесь воображение встречается с технологиями. И вот уже очень скоро, с 18 июля, в Хай-парке в Кирьят-Моцкине, в таком классном комплексе, который включает в себя, между прочим, отличный, красивейший зоопарк Израиля и Луна-парк. Там откроется настоящий парк роботов и аттракции для всей семьи. Там выставка громадных говорящих роботов и робо-зверей с использованием искусственного интеллекта. Захватывающие акробатические шоу танцоров из далекой Кении. Интерактивный аттракцион робот-дэнс. Зрелищный мастер-класс барабанщиков. Там и зона катания на гигантских роботизированных животных, представьте себе, и большой комплекс игровых аттракционов, и селфи-зоны со всякими там футуристическими инсталляциями из фантастических миров. Вот. Ну и, кстати, если вы приходите в робопарк, то, соответственно, вы можете по тому же самому билету посетить и один из самых красивых зоопарков севера Израиля. Всех приглашаю, всем очень рекомендую. Конечно, всю информацию можно найти в интернете. Хай-парк Кирьят-Моцкин с 18 июля. Вот через 2 недели готовьтесь и отправляйтесь со своими малышами. И, кстати, без них тоже можно.

0: Реклама.
1: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Мебель ДАКС. Решен лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
7: У солдата выходной.
8: Идеальный выходной с Анной Розиной.

13:46. Продолжаю получать ваши сообщения и радоваться каждому из них. Боже мой, Серый прислал фотографию и подписал ее «Обед». Я вот рассматриваю ее, могу и вам рассказать, о чем она, потому что, ну, не одно же мне страдать от голоса, да, и... от голода. Значит, тут, во-первых, мясо очень вкусное, полито таким, по-моему, грибным соусом, если не ошибаюсь. Картошечка такая вот. Она была сварена в мундирах, сейчас очищенная. Капусточка такая вот, если не ошибаюсь, брокколи, да? Морковочка, кусочек питы и, по-моему, бокал какого-то игристого. Что ж, Серый, я очень за вас рада и очень надеюсь, что вы получите удовольствие от отдыха, потому что Серый сейчас вместе с Игорем, другом, да, со своим, отдыхает на Мертвом море. И это балдеж. И на берегу Мертвого моря, вот, по-моему, такой обед, это самое то. Ну и, конечно, вот тут фотографии еще с большим количеством баночек пива, надеюсь, безалкогольного пива, Серый. Хорошего вам отдыха и прекрасного настроения. Сержант пишет, это сейчас мы ломаем голову над тем, что взять на пляж из еды. А вот когда мы приезжали к нашим родственникам в Одессу, нам на пляж тетя Циля варила с десяток яиц вкрутую и жарила свои фирменные говяжьи котлеты величиной с голову младенца. Все это заворачивалось в газету, как сейчас помню, «Советский спорт». И попробуйте не доесть и принести это домой. Увидите, что я с вами сделаю, говорила она с характерным одесским акцентом. Сержант, господи, сегодняшнее ваше сообщение просто, как, знаете, пишут так, доставляет. Ну, типа, доставляет удовольствие. Реально, просто доставляет удовольствие, смешат и радует. Я тоже помню, как мы ходили на пляж на Черном море в Севастополе тогда, и всегда наши родные давали нам, мы к родственникам приезжали, которые там жили, они всегда нам на пляж давали с собой, да, вот такую вот собоечку, яйца сваренные вкрутую, огурчик там, но чтобы прям вот десяток яиц и говяжьи котлетки величиной с голову младенца, поэтому не котлетки, а котлеты, естественно. Ах, господи, вот бы снова отправиться в Одессу, в мирный город, прекрасный, на берегу Черного моря, с голубым мирным небом над головой. Господи, скорее бы наступил на этой земле мир, правда же? Скорее бы закончились все войны, и так хочется вот этой тишины, покоя, наслаждаться морем и думать... Не знаю, только о том, что приготовить и что взять с собой на море. Пусть это будет наша единственная проблема, которая волнует наше воображение.

13:55. Всего 5 минут осталось до окончания этого часа. Немного музыки, рекламы и все. Мы прощаемся с вами. Я желаю вам хорошего настроения. Пусть эти выходные будут теплыми, уютными, ласковыми. Пусть рядом будут только самые дорогие сердцу люди. Наслаждайтесь отдыхом. Если придется поработать, ничего страшного. Наслаждайтесь работой. Пусть отдых наступит потом, попозже. Ну, а я прощаюсь с вами. Передаю микрофон в золотые руки Эммануэля Сулейманова. Он приглашает вас в музыкальную чайхану с ароматным зеленым чаем и прекрасной восточной музыкой. После чайханы сразу же придется вам потанцевать, потому что, знаете как, попробуйте самсу, манты, душпере, и надо сразу же, так сказать, немножечко от калорий избавиться. Поэтому сразу приглашаю вас в город диско к Игорю Красковскому сегодня. Ну, а потом программа вечер.ком с Андреем Смертенко и самыми последними новостями из мира кино и музыки. Все, с вами была Аня Розина. Пока-пока.

0: А что это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось.
1: Сегодня пятница, а завтра выходной.
2: Идеальный выходной с Анной Розиной.
3: Божественно.
2: Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.

0: делает.
1: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
2: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Был уничтожен террорист в Газе, который причастен к похищению тела погибшего в бою капитана Даниэля Переца. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. На севере сектора Газа ликвидирован Мухаммед Наим Джандия, глава контрразведки батальона Саджая Хамаса. Об этом сегодня сообщили в совместном заявлении Цааля и Шабака, отметив, что террорист лично причастен к похищению тела погибшего в бою капитана Даниэля Переца. Также этот террорист удерживал Йотама Хайма, Самера Талалку и Алона Шимрази в подземном тоннеле. 7 октября Джанджия командовал отрядом Нухбы, который ворвался в кибуц Нахалёс. Он считался одним из видных командиров, принимал участие в церемониях ненависти, которые террористическая организация устраивала в ходе сделок по освобождению заложников. Председатель парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф заявил во время встречи со своим белорусским коллегой Игорем Сергиенко, что Иран жестко ответит в случае, если США и Израиль не будут соблюдать меморандум о взаимопонимании, достигнутом в прошлом месяце между Вашингтоном и Тегераном. Галибаф также утверждал, что США осознали невозможность победить Иран военным путем. Израиль не участвовал в обсуждении меморандума о взаимопонимании, премьер-министр Нетаньяху сразу от него дистанцировался. Тем не менее, условия первой статьи исключают возобновление войны, утверждают, что документ является обязательным как для США, так и для Ирана и их союзников. 21-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана. Это все случилось в конце 25-го, начале 26-го года. Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Иерусалимского округа, Эли Ливон, житель Мэа Шаарим, обвиняется в умышленном выполнении задания агентов по имени Синай Александр, действовавших от имени иранской разведки, за вознаграждение в размере всего там сотен долларов. В число его задач входило фотографирование центрального автовокзала Иерусалима и здания в квартале Бухарим. Кроме того, он спрятал пачку сигарет в торговом центре Хадар с запиской «Работа выполнена». За проделанную работу Ливон получил от Сина около 861 доллара цифровой валюты, от Александра еще 518 долларов. Ливону предъявлено обвинение в контакте с иностранным агентом и передаче информации, которая могла принести пользу врагу. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Цфате пострадали 6 человек. Мужчина в возрасте 20 лет получил тяжелые травмы. Он был заблокирован в салоне машины. Ему потребовалась помощь пожарно-спасательной службы. Женщина 23 лет получила травмы средней степени тяжести. Еще 4 травмированы легко. Пострадавшие были эвакуированы в больницу ЗИВ в Цфате. Йоси Басад, доверенный советник премьер-министра Нетаньяху, его супруги Сары, был уволен ими после инцидента, попавшего на видео во время церемонии открытия 22-й Маккабиады. Итак, в ходе инцидента Сара Нетаньяху кричала на советника, утверждая, что на ее ногу наступили из-за того, что ее не провели в VIP-зону должным образом, и кто-то вот наступил ей на ногу. По словам очевидцев, после известия об увольнении Йоси Басад разрыдался, но ничего уже сделать нельзя, все, на Сару наступили, поэтому он должен был быть уволен. Банк Израиля сообщает, что сегодня, 3 июля, валютные торги завершились понижением курса доллара США и повышением курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 2 шекеля 99,6 агары, курс евро 3 шекеля 43 агары ровно. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, ну а сейчас, как всегда в это время, музыкальная чайхана и чайханчик, который разливает самый вкусный зеленый чай в мире, Эммануэль Джан Сулейманов.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль-джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?

0: теплое, как июльское солнце. Также я приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Розину. Здравствуй, Анна.
1: Здравствуй, Эммануэль. Я прошу прощения, это я, не тот микрофон. Я, Эммануэль, хорошо слышу.
0: А я думал, чаем я.
1: Я ж хорошо тебя слышу. Я сижу напротив, я заслушалась. Ты такие слова хорошие говоришь. И не обратила внимания, что я тебя хорошо слышу, а те, кто по ту сторону...
0: Не слышат.
1: Может быть, и не слышат. Так что вот это все, беру всю вину на себя.
0: Понятно.
1: Здравствуй, Эммануэль. Приветствую всех поклонников восточной музыки.
0: И сразу же, знаешь, я хочу... познакомить всех со спонсором этого часа.
2: Реклама.
0: Спонсор нашей программы, как всегда, зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: Ну что, друзья мои, вы готовы отдыхать вместе с нами? Ну, если готовы, тогда поехали.

Да, друзья мои, сегодня мы говорим о лете, о красках лета, о том, как оно звучит, как пахнет, как касается кожи и сердца. Да, друзья мои, лето – это сезон зрелости, страсти, цвета, жары, вечерней прохлады, встреч и, конечно же, воспоминаний.

музыка интересная, конечно, у нас звучит летняя. Вы знаете, друзья мои, еще лето — это смех детей в переулках и шелест листьев, я бы сказал, запах фруктов и музыка, звучащая из окон, да, когда ты идешь по теплой улице домой.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
17: В эфире Эммануэль Сулейманов.
18: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.

0: И вновь, друзья мои, мы вернулись в программу «Музыкальная чайхана». Меня действительно зовут Эммануэль Сулейманов. Знаете, друзья мои, вот следующую композицию я хотел бы посвятить своей маме Мафрат Бат Ривка, которая буквально на днях ушла из жизни. Знаете, мама — это всего 4 буквы в этом слове, а сколько смысла и красоты. Ведь мама — это самое дорогое, что есть у нас. Да, о маме можно говорить часами. И мама всегда радуется каждой мелочи, каждому цветочку. Как-то, не знаю даже, как сказать, но много чего достижением своего ребенка. Я, наверное, скажу, что спасибо всем людям, которые со всего мира пишут, чтобы я вышел. Мне немножко было тяжело, но я вышел в эфир, потому что, мои радиослушатели, я очень благодарен вам за все эти письма.
1: Ты знаешь, Эммануэль, я хочу тебе сказать, что когда тебя не было, во-первых, ты представляешь, что значит программа «Музыкальная чайхана» не выходит в эфир. Когда во всем мире действительно ее так ждут, и все спрашивали, когда ты вернешься. Я понимала, что вернуться тебе будет очень тяжело, но, тем не менее, жизнь продолжается, и, наверное, вот эта музыка, она помогает нам понять, осознать, что вот такая вот круговорот жизни вот такой. Мы продолжаем жить, продолжаем слушать музыку. И я знаю, что мама до последнего слушала твои программы. И всегда ты поздравлял ее по радио, всегда передавал ей привет. Причем не только ты, а люди, которые звонили к нам в студию, они всегда передавали привет твоей маме. Ее все знали, все очень любили. Я тоже знакома была с твоей мамой. Она потрясающая женщина, ласковая, любящая, для которой ее дети, внуки, ее семья всегда были на первом месте. Она очень многому тебя научила. И я думаю, что она уходила спокойная за тебя. Она видела, какого сына она вырастила. Она видела, что ты успешный, что ты счастливый сейчас, что рядом с тобой любимый человек. И это позволило ей спокойно попрощаться с тобой и со всей семьей. Поэтому я думаю, что это была ее любимая песня, правда, которую мы сейчас услышим.
0: Это было написано для нее, но я хочу посвятить ее в лице моей мамы всем мамам. Вы знаете, друзья мои, берегите своих родителей, дай Бог здоровья всем мамам в мире. Вы знаете, как сказал такой вот был татарский поэт Муса Джалил, мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать. Почаще звоните родителям, друзья мои. Поехали.

0: Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем говорить о лете, а сейчас еще раз хочу напомнить спонсоры этого часа.
1: Реклама.
0: Зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально будет каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Телефон для заказа 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: А еще лето – это время, когда кровь горячая, любовь пульсирует в венах, и глаза искрят, как гранаты на рынке. Одним словом, это сезон признаний, ошибок, танцев под луной.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН. Лещанский 3.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Реклама.
10: В эфире Эммануэль Сулейманов.
11: Давно обосновался? 2 часа.

0: В эфире Эммануэль Сулейманы.
1: Торопиться не надо.
2: Да, друзья, мы вернулись в эфире программы «Музыкальный чайхана» с Эммануэлем Сулейманом. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Зал торжеств Леонардо в Рамле – один из самых популярных сегодня в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом, а кто еще не бывал, стоит заказать торжество в Леонардо. Два зала, большое и поменьше, любое торжество от 80 до 700 человек. Световое и звуковое оформление – полностью в подарок, друзья мои. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: А вы знаете, еще лето вот на Ближнем Востоке, это запах, я бы сказал, куркумы, звук вот этих цикад, жаркий ветер, обжигающий кожу. Но мы не прячемся от солнца, мы живем в нем. Восток обнимает вот эту вот жару как друга. Здесь под солнцем зреет мудрость и терпение. Вот так вот.

0: Да, лето, как и музыка, не навсегда. Но оно уходит, оставляя вкус, тепло, аромат и свет нашей памяти. Живите, друзья, этим моментом, пейте чай не спеша, слушайте музыку, как будто она говорит с вами, и помните, что в каждом лете вы настоящие. Да, друзья мои, в жару люди меньше бегут, больше сидят в тени, говорят не торопясь, слушают себя и друг друга. Здесь, на Ближнем Востоке, лето – это возможность быть ближе к себе. Так что лето еще здесь, оно не спешит, оно знает, что все пройдет, но музыка останется, она и есть лето. Ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину, спасибо.
1: И я тебя благодарю, очень рада была тебя видеть.
0: Спасибо, желаю всем вам приятных выходных и расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чеханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
0: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Пресс-служба армии сообщила о продолжающихся военных действиях в Ливане, секторе Газа, в Иудее и Самарии. Подробности через несколько секунд. В 15 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня перед наступлением субботы пресс-служба армии обороны сообщила о продолжающихся военных действиях в Ливане, секторе Газа, в Иудее и Самарии. В Ливане ЦАЛ нанес в четверг удары с воздуха по 10 объектам Хизбаллы, которые служили для подготовки террористических вылазок против наших сил, действующих в секторе безопасности. Был также нанесен удар с воздуха по грузовику, в котором, согласно данным военной разведки, боевики перевозили оружие. ЦАЛ подчеркивает, что наличие оружия в грузовике подтвердилось вторичными детонациями после взрыва. К сожалению, в оперативном инциденте в Южном Ливане сегодня был тяжело ранен наш боец. Обстоятельства инцидента не сообщали. Президент Ицхак Герцог передал поздравительное письмо для президента Дональда Трампа в посольство США в Иерусалиме за день до 250-летия независимости США. После вручения письма послу США Майку Хаккаби Герцог заявил: «Чрезвычайно тронут и счастлив быть здесь, в американском посольстве в Иерусалиме, столице государства Израиль, в посольстве, которое было открыто президентом Трампом в рамках его исторического признания Иерусалима столицей Израиля». Его слова приводит канцелярия главы правительства. «Это знаменательное празднование 250-летия свободы, момент, чтобы почтить невероятный триумф американского духа», говорится в этом письме. Стали известны новые подробности о партии, формирующейся при поддержке раввина Бенни Кальмазона. Он потерял сына на войне, кстати. Как стало известно Арут Шева, партия Леямин Цион уже зарегистрирована в реестре политических партий. Было принято решение создать правую сионистскую партию, которая заранее заявит, что не войдет в состав правительства, зависящего как от арабских, так и ультраортодоксальных партий, то есть не сионистских частей израильского общества. Основатели партии обратились к ряду известных политических деятелей, среди которых Юлия Эдельштейн и Эйлет Шекет, и с ними, судя по всему, ведутся интенсивные переговоры. Теперь к ним можно добавить также Ализу Блоха, она была мэром Бейт-Шемеша, Давида Бен-Сиона и потерявшего сына на войне Хагая Лобера, с которым новая партия также ведет переговоры. Партия намерена сосредоточиться на двух главных целях – обновлении религиозного сионизма и создании политического дома для традиционно настроенных сионистов. Полиция арестовала сегодня двух человек по подозрению в нападении на активистов партии «Демократы» на рынке Атиква на юге Тель-Авива, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, как мужчина осыпает активистов проклятиями, пинает их оборудование и наносит удар одному из них. Среди активистов находилась заместитель мэра Тель-Авива Хен Ариэли, которая является кандидатом на праймериз демократов, намеченных на 20 июля. Ариэли написала в социальной сети X, что она вместе со своими соратниками пришла на рынок Атиква, чтобы поговорить открыто и честно, в том числе с людьми, которые не обязательно с нами согласны. Возложила вину на политику премьер-министра Бенимина Нетаньяху, которая, по ее словам, разделяет народ и сеет ненависть, а также промывает мозги до такой степени, что мы не можем даже встретиться и пообщаться в пятницу днем. Полиция объявила об аресте подозреваемого в стрельбе, в результате которой один человек погиб, еще один получил тяжелое ранение в городе Тайбе в центре страны рано утром воскресенья, когда за несколько часов в ходе отдельных инцидентов были убиты 5 представителей арабской общины. По данным полиции, подозреваемый в стрельбе в Тайбе является разведенным мужем родственницы погибшего. Первоначальное расследование связывает случившееся с внутрисемейным конфликтом. Подозреваемый в возрасте около 20 лет, житель района Тайбы, был обнаружен скрывающимся в квартире в соседней тире, сообщили полиции. Партия ШАС обрушилась с критикой на Наура Наркиса после приписываемых ему заявлений о том, в следующем правительстве мы закроем все миквы в Израиле. В заявлении партии говорится, Наур Наркис разоблачает истинное лицо левого правительства, войну против израильских традиций. ШАС гордится тем, что за последний срок создал и модернизировал десятки миквы, выделил сотни миллионов шекелей на строительство и реконструкцию тысяч микв по всей стране. ШАС продолжит укреплять религиозные службы и традиции Израиля. Они говорят о закрытии микв, мы продолжим их строить. И вот сотни миллионов шекелей были выделены на миквы, и партия ШАС этим, как вы слышите, гордится. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. И что я вижу? Город Диско на Первом радио опять в неполном составе. Такое впечатление, что один из них сдает квартиру другому, ну и для того, чтобы не тратиться на свою. Игорь Красковский на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Простим ему и разрешим ему. Сегодня у нас 3 июля, это значит первая пятница месяца. А это, в свою очередь, значит, что мы поздравляем великих, красивых, популярных и любимых артистов с днем рождения. If you can't give me love. Если ты не можешь дать мне любовь, я могу дать вам и любовь, и красивые песни. Именно такие песни сегодня и прозвучат. Сьюзи Кватро, которой 3 июня прошлого месяца, 3 июня, исполнилось 76 лет. Потрясающая Сьюзи Кватро. С днем рождения поздравляем вас. Ну, естественно, проанонсирую нашу сегодняшнюю рубрику «Баттл», где 2 классных артиста, которые лично мне очень сильно нравятся. Во-первых, это Владимир Маркин, который я готов целовать песок. Ну, а во-вторых, Сергей Крылов, который «Дева, дева, дева, девочка моя». Давайте выберем между 2 этих песен. Одна из них завершит сегодняшнюю программу. 054-20-70-800. Это наша WhatsApp-линия. Голосуйте, дорогие мои радиослушатели.
1: Ха! Ну, давай, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско-баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Кстати, Игорь уже не тот. Игорь уже не такой эмоциональный. Я уезжал, говорю, Игорь!
0: Город Диско.
2: Геннадий Меладзе праздновал день рождения свой в прошлом месяце, 25 числа, 25 июня. 63 года исполнилось Меладзе. Поздравляем Батону Меладзе с днем рождения.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Испании впервые за 16 лет с чемпионского финала в ЮАР выиграла матч плей-офф Мундиаля. Красная фурия уверенно разобралась с Австрией 3-0. Испанцы методично расшатывали оборону австрийцев. В первом тайме новичок мадридского Реала Кукурелья отдал пас в штрафную, и капитан Реала Сосьедад Микель Айарсабль в касание отправил мяч в сетку. В середине второй половины встречи Испания забила второй гол, а на 89-й минуте Айарсабль оформил дубль после очередной передачи Кукурелья. Австрия покидает турнир, но для команды это вряд ли стало сюрпризом. Она не выиграла ни одного матча у Испании за последние 5 встреч.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная США не без труда вышла в 1/8 финала. Хозяева турнира обыграли Боснию и Герцеговину 2-0. Нападающий Монако Фаларин Балагун воспользовался ошибкой защиты боснийцев и забил гол на исходе первого тайма, но уже в начале второго все тот же Балагун получил прямую красную карточку за грубый фол. Босния, оставшаяся в большинстве, так и не смогла этим воспользоваться. Под конец встречи американцы удвоили преимущество, забив со штрафного. В 1/8 финала Штаты ждет Бельгия, правда, без своего лучшего бомбардира. Красная карточка Балагуна означает его дисквалификацию на следующий матч.
1: Попутного ветра.
2: После провала сборной Германии на 3-м подряд чемпионате мира руководство Национальной Федерации вызвало главного тренера Юлиана Нагельсмана на 3-часовую беседу в штаб-квартиру во Франкфурте. Боссы попросили объяснить вылет от Парагвая в 1/16 финала и предложили наставнику покинуть пост с компенсацией в 7 миллионов евро. На турнире немцы одержали 2 победы над Кюрасао и Кот-д'Ивуаром и потерпели 2 поражения. При этом контракт Нагельсмана рассчитан до 2028 года. Сразу после вылета он заявил, что хочет продолжать работу у руля германской сборной. Ему дали время до начала следующей недели, чтобы решить, уйти с высоко поднятой головой или ждать увольнения. Главным кандидатом на замену уже называют Юргена Клоппа.
1: Против течения.
2: Сборная Нидерландов тоже ищет нового наставника после вылета от Марокко в первой стадии плей-офф. Свой пост уже покинул Рональд Куман, а на его место, по информации СМИ, рассматривают сразу 2 экс-тренеров топ-клубов АПЛ – Эрика Тенхага и Арне Слота. Оба специалиста совсем недавно были заклятыми врагами на тренерских мостиках Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Это были некоторые итоги 22-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.

0: Реклама.
1: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
0: Реклама.

Певица Алсу тоже не зря попала в сегодняшний плейлист программы «Город диска». Дело в том, что она тоже праздновала день своего рождения в прошлом месяце, 27 числа. И стукнула 43.

0: классная версия Валсу песни «Иногда», согласитесь, я получил море удовольствия. Я до этого не слышал эту версию именно. Продолжаем нашу программу. Напоминаю, что вы на волне Первого радио. Если вы не находитесь в зоне вещания FM-передатчика, а он у нас не по всей земле вещает, то просто включайте аппликацию. Если у вас Android, пишите просто русскими буквами «Первое радио» и увидите в вашем, как это называется, магазинчик, да? App Store? Нет. Ну, неважно. Такой фиолетовый значок с желтой за единичкой. Либо, если у вас iPhone, понятное дело, английскими и латинскими буквами, пишите тоже «Первое радио». Израиль, и мы тоже будем первые. Выскочим там, ставите аппликацию. Легкая, совершенно бесплатная. И будете слушать нас везде, по всему миру, даже если вы будете, например, в Гонолулу или где-нибудь в Нижнем Тагиле. Ну, в Нижнем Тагиле это еще вопрос, конечно. Ну, даже в Аделаиде, в Австралии, вы будете слушать Первое радио совершенно спокойно, если у вас там есть интернет, без проблем. Рубин вот у меня в чате. Рубин, займитесь делом, диджей Рубин. Раз вы уже казёните работу, делайте какие-нибудь хорошие вещи, нужные для людей. Итак, друзья, еще раз два отрывочка. У нас сегодня батл Владимир Маркин против Сергея Крылова. Скажу вам за спойлерью, как говорят сейчас. Маркин ведет. Поэтому, если вы любите песню «Дева, дева, девочка моя» и хотите услышать ее в конце программы, обязательно проголосуйте 054-2070-800. Как всегда, у нас спонсор батла есть, это Реста-бар. Лиса в Аждоде на улице Абанаим 1. И вы знаете, что там по четвергам дискотека с диджеем Рубиным. Ха-ха. И по пятницам караоке. Я напоминаю, что сегодня пятница, и сегодня, как говорят в Одессе, таки да, караоке.
1: Ну давай, давай. Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась.
2: Город Диско.

0: Бонни Тайлер тоже именинница прошлого месяца. Она, кстати, приболела недавно, была в коме, вышла из комы, все нормально, все хорошо. Бонни Тайлер в прошлом месяце стукнула 75 лет. Потрясающий голос.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
3: Center Car Azul.
4: 03-558-5458.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Реклама.
0: Ну и вот она, рубрика «Редиска» сегодня тоже есть. Слушаем внимательно, готовимся к тому, чтобы послушать эту прекрасную песню. А она, кстати, знакома каждому. И нисколько не удивительно, ведь неспроста она стала мегапопулярным хитом 2000-х и остается таковым даже сегодня, спустя два десятилетия. Речь, конечно же, пойдет о зажигательной песне «Секс-бомб» Тома Джонса. Вот что рассказывает сам Том Джонс. Эта песня родилась в самом-самом конце нашей работы над альбомом. И у нас было достаточно материала, но, услышав демо этого трека, я сказал: «Мы обязательно должны это записать». Я буквально исправил несколько слов, и текст стал ярче и интереснее. Вы только представьте себе, мы чуть было не упустили самый крутой хит этого альбома. «Когда думаю об этом, — говорит Том Джонс, — становится не по себе». Во время живых выступлений Том Джонс, а в частности во время исполнения «Секс-бомб», поклонницы артиста бросали на сцену нижнее белье. И речь сейчас идет не только о бюстгальтерах. Даже сам Том Джонс частенько наклонялся, чтобы стереть пот со лба брошенным бельем. Вот такая вот картина. И как сам он признавался, порой очень сожалел об этом. Итак, песня «Секс-бомб» сегодня в рубрике «Редиску». Слушаем внимательно.
7: Давай, Игорек!
8: Ух ты! Игорёк.
9: Редиско. В городе диско.

0: Диджей Юр Цуренов сделал этот ремикс «Секс Бомб» от Тома Джонса. Совершенно уникальная вещица.
1: В городе диско.
0: А мне вообще кажется, что я родился, и уже тогда Том Джонс был суперзвездой, потому что я в самом таком, я не знаю, детсадовском возрасте помню на пластинках, на сборниках песни Тома Джонса «Дилайла», ну и так далее просто. «Грин Грин Грасс». Да, едем дальше. Напоминаю, что у нас сегодня баттл. Еще раз два отрывочка я для вас подготовил. Скажу вам сразу, переворачиваю лист, на котором я записываю ваш выбор. Маркин Владимир. Кстати, он моего роста, высоченный такой парень. Мы когда-то виделись тут на радио. А Маркин ведет, причем серьезно, очень серьезно ведет. Что тут мне пишут постоянно? Точно на твой ответ. Ну да, может быть. Так, он ведет сильно, Крылов сильно отстает, сильно опаздывает, поэтому давайте, ребята, вдохнем поглубже воздух в легкие, выдохнем и зайдем в WhatsApp и проголосуем. 054-2070-800. Для вас готовы еще раз два отрывочка. Напомню, что спонсор нашего батла – Рестобар Лиса в Ашдоде на улице Абанаим 1, где по четвергам караоке, ой, нет, по четвергам дискотека с диджеем Рубиным, который сегодня на работу не явился. А по пятницам, а сегодня, кстати, пятница. Боже, какое совпадение. А сегодня пятница, поэтому в пятницу в Лисе караоке. Дэнс-шоу. Танцуем и поем любимые песни.
2: Ха, ну давай, давай.
1: Диско-баттл в городе диско.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
2: Красота-то какая! Лепота!
3: Город Диско.
4: Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться.

Принц родился 7 июня. В этом году ему было бы 68. Принц Purple Rain. По-моему, суперская песня, вещь.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Вы можете поздравить своих родителей или детей.
7: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
4: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
8: Привет, лунатикам!
4: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
9: Поздравляю. Не с чем.
4: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
10: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
4: В нерабочий полдень на Первом радио. Белая
11: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
12: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
13: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
12: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
13: И он меня до сих пор любит?
11: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18.30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
20: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
21: 8 июля гастроном «Елисеевский в Ашкионе» отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
22: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
21: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
23: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
24: Первое радио. Новости.
25: Цааль отчитался о военных действиях в Ливане, секторе Газа, Иудеи и Самарии. Подробности через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Перед наступлением субботы пресс-служба армии сообщила о продолжающихся военных действиях в Ливане, секторе Газа, в Иудее и Самарии. В Ливане ЦАЛ нанес в четверг удары с воздуха по 10 объектам Хизбаллы, которые служили для подготовки террористических вылазок против сил ЦАЛ, действующих в секторе безопасности. Был также нанесен удар с воздуха по грузовику, в котором, согласно данным военной разведки, боевики перевозили оружие. Утром ЦАЛ сообщил, что в оперативном инциденте в Южном Ливане тяжело ранен один боец. Об обстоятельствах инцидента не сообщается. В секторе Газа ЦАЛ за последнюю неделю уничтожил тоннель общей протяженностью более километра. Помимо этого, в Газе уничтожены 20 боевиков Хамаса, занимавшихся восстановлением террористической инфраструктуры. Ну и также были уничтожены те, кто принимал участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Один из убитых террористов, как сообщается, похитил и держал в плену троих наших заложников. Стали известны новые подробности о партии, формирующейся при поддержке раввина Бенни Кельманзона, потерявшего сына на войне. Эта партия будет называться Леямин Цион, уже зарегистрирована в реестре политических партий. И это будет правая сионистская партия, которая заранее заявит, что не войдет в состав правительства, зависящее как от несионистских арабских партий, так и от несионистских ультраортодоксальных партий. Основатели партии обратились к ряду известных политических деятелей, рассчитывая привлечь их в свои ряды, среди них Юлия Эдельштейн и Айелет Шакет. Сегодня вице-мэр Тель-Авива Хен Ариэль вместе с группой активистов партии «Демократы» решили установить предвыборный агитационный такую палатку, что ли, у входа на рынок в Южном Тель-Авиве и подверглись хулиганскому нападению. Хен Ариэль рассказала войне, что одного из активистов ударили кулаком в лицо, другому порвали футболку, третьими угрожали электрошокером. Вызванная на месте происшествия полиция задержала двоих участников нападения, сообщает Кан. Лидер демократов Яир Голан обвинил машину яда с улицы Бальфур и заявил, что насилие нас не остановит. Депутат Наама Лазими предсказала, что вся предвыборная кампания правящей коалиции будет вестись подобными методами. По ее словам, это только цветочки, и она уверена, что вербальное подстрекательство перерастет в физическое насилие. Но, как говорится, дай бог, чтобы она ошибалась. Йоси Басад, доверенный советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху, был с позором уволен после попавшего на видео скандального инцидента на открытии Макабиада, в ходе которой Сара Нетаньяху кричала на своего супруга и его окружение. Об этом пишет сегодня обозреватель Вайнета Тамар Айхнер, добавляя, что Басад, узнав об увольнении, не смог сдержать слез. Корреспондент телеканала 13 Решет Михаил Шемеш передал, что во время церемонии открытия Сара Нетаньяху кричала на своего мужа, премьер-министра, и на его сотрудников. По словам очевидцев, супруга Сара сказала: «Из-за тебя я здесь поругалась с людьми, ты вынудил меня ругаться с людьми». Советникам она заявила: «Вы должны обо мне заботиться, потому что почему мне не дают пройти?» По словам очевидцев, супруга премьер-министра, среди прочего, утверждала, что ей наступили на ногу, поскольку не провели VIP-ложу должным образом. Ну и в сегодняшней публикации Вайнет подчеркивается, что Басад работал с Шитой Нетаньяху более 6 лет, сопровождая их в разных поездках, как по Израилю, так и за рубежом. Он также занимается их личными делами. Именно на него и была возложена ответственность за неудобства для Сары. При этом отмечается, что официального распоряжения об увольнении еще не последовало. А что касается Макабиады, то она будет проходить до 13 июля. Для участия в ней прибыло 8000 спортсменов, евреев из 45 стран мира. Они будут состязаться в 45 видах спорта. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Город Диско продолжает веселиться, хотя, собственно говоря, я тоже рассказывал о веселье в кавычках или без.
0: Вторая часть марлезонского балета.
1: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
2: Это гигант мысли.
1: И Игорь Рубин.
2: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
1: Город Диско.

Добрый вечер, друзья. Добрый вечер всем, кто сейчас слушает Первое радио. Из Израиля, кстати. Потому что много слушают нас в аппликации за границей. Меня зовут Игорь Красковский, программа «Город Диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х годов. Как всегда, первая пятница месяца мы поздравляем с днем рождения лучших музыкантов, любимых нами музыкантов. И тут вообще группа, которую я обожаю, любимая моя группа, которая входит в моем личном рейтинге в пятерку лучших рок-групп мира, это группа Uriah Heep. А у них там вообще что-то происходит, да, практически... Ну, не все, но много родились в июне. Гитарист Мик Бокс, первый басист Uriah Heep Гэри Тейн родился в июне. Кен Хенсли, великий клавишник и композитор, родился в июне. Джон Лоутон, второй вокалист после ухода Дэвида Байрона, родился в июне. Короче, половина Uriah Heep родились в июне. Близнецы, да, практически все. Я их поздравляю всех и вспоминаю всех. Песня «Lady in Black», которую вы отлично знаете, звучала в самом начале у нас. Напоминаю, что у нас батл происходит сегодня, как обычно. У нас сегодня певец Владимир Маркин, известный песней «Я готов».

0: Поэтому давайте поднажмем и проголосуем на нашей WhatsApp-линии 054-20-70-800. Вот эти два отрывочка для вас, дорогие наши радиослушатели, любители хорошей музыки. Ну, а музыка 80-х и 90-х – это самая, как вы знаете, лучшая музыка. Согласитесь со мной, правда? Скажите, да или нет?
1: Ну, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Вы уже люди опытные, знаете, что сеансы принимать надо, расслабившись, сесть поудобнее, пожалуйста, сядьте, устройтесь, чтобы вам было свободно и уютно в вашем кресле или на стуле. Разомкните руки и ноги, закройте глаза. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Итак, подготовились, начали.
0: Город Диско.

0: Граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
0: Да подождите вы!
2: Оглазите вещи!
3: Город Диско. I can wait another
4: day. Еще один потрясающий именинник. Сэр Пол Маккартни, 84 года ему уже. И какая чудесная вещь, какая песня. Она называется No More Lonely Night. Пол Маккартни.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Певица Рафаэла Карра звучала сейчас, итальянская певица. Я раньше думал, что только в Бразилии много Донов Педров, но, оказывается, в Италии тоже вполне достаточно Донов Педров. Рафаэла Карра тоже именинница прошлого месяца. Она родилась 18 июня, и ей было бы сейчас 83. Печально, очень даже. Итак, друзья, давайте еще раз вспомним про наш сегодняшний баттл. Я уже говорил и неустанно повторяю, что ведет Маркин в борьбе с Крыловым. Ведет очень серьезно. Поэтому те, кто любит песню «Дева, дева, девочка моя» и Сергея Крылова, такой смешной, кругленький, веселый пацан в морской мице. Знаете, что такое мица? Да, это морская фуражка. То голосуйте за него. 054-20-70-800. Но если все же Владимир Маркин вам ближе, то, конечно же, голосуйте за него. Главное – выбор вашего сердца.
1: Ха, ну, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
1: Игорь, говори!
2: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
3: Может, музыку послушаем?
0: Город диско.

0: купить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Чего вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Шура, воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Город диско.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «ДАКС». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.

Орган звучит, звучит орган великого Джона Лорда, клавишника группы Deep Purple. 9 июня его день рождения.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Ну а вы голосуете 054-2070-800. Осталось совсем немного времени, чтобы подвести итоги. Ну а пока именинница Софья Михайловна Ротару с песней «Лаванда» в дуэте с Яком Йолой.

Еще один именинник прошлого месяца — Дэн Хэрроу, адепт музыки и талант диско. Кстати, осталось полторы минутки для... Пока вы сможете проголосовать, еще полторы минутки и все. Поэтому давай.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ну вот с разгромным счетом сегодня уникальная, конечно, ситуация. Владимир Маркин побеждает.
2: Это Владимир Маркин, а вы слушаете первое радио на 89.1 FM.
1: Не перебиваю. 51 очко у Владимира Маркина, 17 всего лишь у Сергея Крылова. Ну что, бывает и так тоже. Давайте прощаться, друзья мои. Песня играет, а вам хорошего продолжения сегодняшнего дня. Пока!

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско. Слушайте каждый час новости на Первом.
4: Это самые проверенные факты.
5: Это самая оперативная информация.
6: Это самая непредвзятая подача.
3: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
7: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
3: Реклама.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
16: Ну, тогда начнем сначала.
3: Вечер.ком.
17: Мы все начнем сначала.
18: Начнем.
19: Давайте начнем.
17: Начнем карнавал!
3: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.
20: О,

Добрый вечер, дорогие друзья! Я всех приветствую на волне 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире. Время у нас в Израиле 17 часов 4 минуты. Прекрасное время для того, чтобы уже, в общем-то, хотя бы как минимум задумываться о том, что будем делать на выходных. Я надеюсь, вы будете отдыхать, вы отложите все свои рабочие моменты куда-нибудь подальше, в самый дальний шкафчик, в общем-то, чтобы это вас пока что не тревожило, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа — это, конечно, хорошо, работа — это правда нужно, нужно кормить семью, нужно там на многие разнообразные вещи нужны деньги, к сожалению, таков суровый реальный мир, вот, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется, да и вообще, как мне говорит моя супруга, всех денег не заработаешь, а здоровье важнее, поэтому берегите свое здоровье и, конечно же, отдыхайте, давайте время себе, давайте время своему хобби, давайте время своим приятным ощущениям, эмоциям и времяпровождению. Поэтому что давайте сейчас сделаем? Сегодня у нас прекрасный вечер пятницы. На улице, конечно же, около 30 градусов тепла, вроде бы как показывает телефон в интернет и все вот эти столбики термометра, но говорят, что ощущается немножечко даже жарче, что уж прям можно брать и выжимать майку. Поэтому я надеюсь, что у вас есть прекрасная возможность сейчас куда-то выбраться на природу, на море, где, может быть, гуляет хороший ветерок, более прохладный, такой приятный бриз. Как минимум, вы расслабляетесь, отдыхаете, наслаждаетесь вообще прекрасной этой жизнью, которая у нас есть. Ну, а я, в свою очередь, в программе «Вечерком» буду стараться делать ваше настроение еще лучше, конечно же, посредством огромного количества музыки и фильмов, о которых я расскажу немножечко позже. Что же можно посмотреть на выходных, если, конечно, у вас на это есть время, и вы останетесь дома и никуда не поедете. Знаете, это тоже очень хорошо, если вдруг не обязательно куда-то там ехать, сломя голову, покорять какие-то горы, вершины, делать заплывы, чтобы это все сфотографировать и высылать в социальные сети, чтобы все люди смотрели, вот, посмотри, как человек отдыхает. Не обязательно. Почему? Можно дать себе отдохнуть просто-напросто, находясь дома в родных четырех стенах, чтобы они тебя немножечко, как говорится, вылечили и насладиться, в общем-то, обществом себя родного, ну и, конечно же, своих друзей, близких и родных. И можно, конечно, посмотреть какое-то кино. Так вот, давайте-ка начнем уже расслабляться. Пятница потихонечку завершается, уже вечер ее, а это означает, что выходной день, точнее, выходные, вообще вот это времяпрепровождение уже началось. Поэтому давайте-ка потихоньку будем передвигаться в наш заслуженный выходной и делать это с хорошим настроением и классной музыкой. One More Time, Daft Punk, прямо сейчас в эфир первого радио зайдет на ура.

0: Первом радио.
1: Что ж, едем дальше по музыкальным дорожкам на Первом радио вместе с программой «Вечерком» и ее ведущим Андреем Смертенко. Да, здравствуйте, это я. И следующая композиция, которую я бы хотел для вас поставить, она называется «Примадонна». И нет, это не композиция Аллы Пугачевой, с которой она выступала на Евровидении. Да, если кто забыл, Алла Пугачева в 97-м году выступала на конкурсе Евровидения с песней «Примадонна». Вот, в общем-то, тогда вообще никто не понял, в чем суть была этой песни, и вообще этой песни никто не понял, и, собственно, результатом стало то, что Алла Пугачева заняла, по-моему, там 15-е место из 25, что-то около того, там, по-моему, около 30 баллов набрала. Ну, в общем, как-то это все мимо прошло. Но это не об этом. Композиция «Примадонна», которая сейчас прозвучит от группы «Эко Смит», такая американская инди-поп-группа, которая состоит из родных братьев и сестры по фамилии Сирота, не Сирота, именно Сирота. Вот, они ворвались в мировые чарты еще в 2013 году, когда были подростками, они там записали такой свой мегахит Cool Kids, вот, а их музыка это такой, знаете, очень такой легкий, приятный, мелодичный поп-рок с вайбом 80-х, ну, то есть там плюс-минус от песни к песне. А вот что касается самой песни «Примадонна», тут на самом деле очень все просто, в 2023 году они ее выпустили, и песня — это такой, знаете, ироничный взгляд самой вокалистки.

0: на саму себя. То есть Примадонна, как бы обычно Примадонны называют вот этих всяких капризных, высокомерных звезд, требующих к себе какого-то повышенного внимания. И вот вокалистка, она в принципе рассказывает о том, что у нее бывают такие заскоки, но она как бы над этим еще и подшучивает. То есть в принципе она это все прекрасно понимает и, в общем, видит это все со стороны и, конечно же, над этим всем иронизирует. Примадонна, Эко Смит на Первом радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
2: Вечер обязательно будет добрым.
0: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, 19 часов 25 минут, именно такое время сейчас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечер.ком» в эфире на Первом радио. Мы продолжаем, наслаждаемся нашей прекрасной вечерней пятницей, выходной. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что у большинства из вас сейчас выходной. Понятное дело, что есть огромное количество профессий, у которых просто-напросто неотложные какие-то вот такие должностные обязательства, в общем-то, при которых человек должен в пятницу работать. Вот я, например, вот я же здесь, я с вами, несмотря на то, что я работаю, я все равно как бы чувствую, что я отдыхаю, я все-таки как бы причастен к этому отдыху, но, тем не менее, я все-таки не дома, я здесь. И, знаете, я не жалуюсь, я вот, правда, мне очень нравится каждую пятницу выходить здесь к вам в микрофон, быть рядом с вами, хоть я вас и не вижу, хоть я вас и не слышу, но вот я прям сердцем чувствую, что я где-то рядом, и с хорошим настроением прекрасно провожу время, где бы вы ни находились. Так вот, друзья, прямо сейчас давайте-ка разберемся, что же вообще есть интересного в киноиндустрии, что можно посмотреть. Я не буду разбирать новости киноиндустрии. Я этим не занимаюсь, несмотря на то, что я это очень тщательно просматриваю. И всякие скандалы, особенно сейчас очень популярные скандалы в Голливуде по поводу повесточек, гендерных равенств. И самое, что меня вот очень разочаровывает, это просто-напросто переписывание всего и вся. Особенно если каких-то исторических материалов или первоисточников, просто переписывание этого всего под якобы актуальную повесточку дня, ну, это прям вот правда, ну вот просто кошмар. Мне, я не знаю, я, наверное, слишком консервативный в этом плане, и для меня, если в первоисточнике, в литературе написано, что, условно говоря, это была белая девушка, белокурая, невероятная красавица, там, из-за которой начинались войны, а в кастинге берут абсолютную противоположность. Ну, такое, ладно. Да, если кто понял намек, это я на «Одиссею» Кристофера Нолана, которая сейчас в производстве практически уже там вроде бы как завершилась. Я это смотреть не буду. Но, опять-таки, это мое личное субъективное мнение, ни на что не претендующее. Так, давайте-ка вернемся к тому, что же есть из кино, что можно посмотреть. Вот недавно попал на довольно занятный фильм, такой прям... Я его могу классифицировать, как, знаете, вот есть такие фильмы, вот очень добрые, вот как «Форрест Гамп», например, это вот самый, наверное, такой яркий пример доброго фильма, вот такая вот драма, но вот она вот добрая, с элементами комедии, где вот как бы все хорошо, вот такое вот теплое, не знаю, виниловое какое-то такое ламповое интересное кино, вот просто прям вот хочется укутаться еще в этот, как его, в одеялко. Несмотря на то, что у нас в стране плюс 30, ощущается как плюс 35, можно поставить кондиционер на самую мощность, укутаться в одеялко, сделать себе какой-нибудь чаек или горячий шоколад. И смотреть вот это вот кино. Вот это вот такой вот классный, добрый, интересный фильм. Что это такое? Значит, фильм называется «Боб Тревина поставил лайк». Вот так вот, очень легко. Вышел фильм в 2024 году. Значит, что вообще в фильме происходит? Перед нами главная героиня. Одинокая молодая девушка. Ну, плюс-минус 25 лет. У нее куча комплексов, куча психологических проблем, которые тянутся с детства. Вот, и способная рассказом про свою жизнь заставить расплакаться психолога, к которому она ходит. Вот просто психолог на нее смотрит, и вот ему даже, он не выдержит, хочется просто взять, обнять и плакать. Вот, даже собственный отец, на самом деле далеко не здоровый психический человек, вот, обрывает с бедной девушкой все связи. И вот в попытке связаться с ним героиня в социальных сетях находит его полного тезку. Вот вообще, вот практически вот полный тезка. У которого тоже куча своих внутренних проблем. Причем не то, что прям куча, а куча еще и горочка. Вот. И вот как-то они начинают переписываться, они познакомились, вот начинают переписываться. И со временем вот это знакомство перерастает в дружбу, которая позволит обоим найти в себе силы изменить свои жизни к лучшему. Это не какой-то фильм про невероятную любовь, там, роман или еще что-то. Это фильм про, знаете, вот двух людей, у которых просто огромное количество всяких своих проблем, своих тараканов, которые устали. Знаете, чем старше становится человек, тем больше он устал вообще от этой жизни, потому что слишком много всякого происходит. Ну, есть такие люди. Мне кажется, таких вообще даже большинство в мире. Человек, который вот устал, и вот два вот таких уставших от проблемы жизни человека, они встречаются, ну, и как бы вот без каких-либо корыстных побуждений, без каких-либо, не знаю, там, сексуальных подтекстов, они просто помогают друг другу. Просто вот находятся рядом в трудную минуту. И вот этим самым вот они как-то выбираются из своих каких-то таких вещей, каждый находит решение своих каких-то проблем. Это доброе, весьма трогательное кино, которое местами может перегнуть палку с количеством каких-то, знаете, людских странностей. Иногда даже бывает, вот смотришь это кино, и создается ощущение, что вот как будто все поголовно люди имеют какие-то психологические расстройства. Вот. Ну, во всяком случае, так фильм повествует. Ну, это так, на секундочку может показаться. Но сама задумка, которая, к слову, основана на реальных событиях, так как взята из жизни режиссера этой ленты, Трейси Лейман, вот, добавляет трогательности восприятию вот этой вот всей истории и помогает, немножко призакрыть глаза на вот какие-то раздражающие, возможно, моменты в этом фильме. И по итогу у нас получается, знаете, вот такой вполне хороший фильм, добрый фильм, который расскажет об одиночестве, о человечности, о том, как порой бывает важно просто лишний раз обратить внимание на человека, похлопать его по плечу, улыбнуться и поддержать его. Потому что в нашей жизни, в такой вот просто сумбурной, все, что происходит в мире, иногда действительно все, что необходимо, это просто, чтобы кто-то был рядом и сказал, что все у тебя получится. Все. Больше иногда ничего не надо. Поэтому, если вам нравятся вот такие вот фильмы драматические, главное, добрые, где рассуждают какие-то такие вот психологические вещи, где доброта просто вытекает из экрана вам на пол и становится вокруг все добрее, может быть, даже немножечко перевернет какое-то ваше мировоззрение, обратите внимание на вот этот фильм, напоминаю, он называется «Боб Тревина поставил лайк», и фильм вышел в 2024 году.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центркар Азур.
8: Дерых Ашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
14: Продолжаем наслаждаться нашей вечерней пятницей, наслаждаться музыкой, выходным. Время в Израиле 17 часов 41 минута. У микрофона я, Андрей Смертенко, и, в общем, двигаемся дальше. И следующая композиция для вас... Вообще, как бы, я как радиоведущий, я вообще должен назвать, что это за песня, откуда она. Но давайте так, я скажу, как называется песня. Песня называется «I really wanna stay at your house». Поэтому, если кто что захочет загуглить, пожалуйста. Вот, но у меня вопрос. Вот интересно, сколько людей узнает эту композицию? Ну, если вы ее действительно узнали откуда она, напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp 054-2070-800. Мне будет приятно знать, что мы с вами в одной теме, так сказать. Да, это действительно немножко узконаправленная тема. Не хочу раскрывать ее. Ну, не знаю, вот такой я капризный. Но, тем не менее, композиция очень классная, поэтому давайте-ка послушаем ее. Я думаю, что вы могли ее где-то слышать. И надеюсь, она вам понравится. I really wanna stay at your house. Именно так называется данный трек.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Yeah.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Семнадцать часов 54 минуты. Именно такое сейчас время в нашей стране. Вечер пятницы, какое уже? 3 июля. Это уже, в общем-то, практически середина календарного лета. Хотя, знаете, вот честно скажу, что в Израиле лето календарное, не календарное. Это все настолько размытое понятие, потому что вообще у нас жара практически полгода, если не 9 месяцев в году. Поэтому как-то по поводу лета, ну, я не знаю. В общем, лето, есть у нас лето хорошее, лето жаркое и лето нормальное. Вот сейчас у нас пока, даже не знаю, начинается, наверное, лето жаркое. Вот, потому что вроде бы как и 30 градусов, в принципе, вроде ничего такого прям криминального и душегубного, но когда выходишь на улицу, ощущается намного больше, не знаю, от чего, от духоты, ну, в смысле, от влажности воздуха, может быть, от того, что везде камни, ни одного тенечка, там, дерева, еще чего-то, и ты выходишь, и прям душно, прям очень душно, но... справедливости ради скажу, что когда выезжаешь куда-то на природу, где, ну, там, вот из города, во всяком случае, когда выезжаешь, вот где вот ветерочек, то там как-то вот поприятнее чувствуется, вот правда. Вот даже банально, если выйти куда-то к морю на набережную в вашем городе, вы почувствуете себя намного легче, все-таки там морской бриз, постоянный ветер, вот оно как-то все это... упрощает вот это вот состояние жары. Друзья, продолжается программа вечер.ком. Здесь с вами я, Андрей Смертенко. Сделаем такой небольшой перерывчик, разделим одну треть нашей программы. Все-таки так как три эфирных часа в данной программе есть с 17.00 до 20.00. И вот, так сказать, первый час этой программы уже прошел. Мы это запишем, отметим и продолжим дальше. Поэтому после небольшой рекламной вставочки композиция, и я снова с вами здесь на Первом радио будем наслаждаться прекрасными композициями, классными песнями, вообще наслаждаться нашим законным выходным, поднимать себе настроение, ну и поговорим еще, конечно же, о нескольких кинофильмах, которые можно будет посмотреть на выходных. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на 89.1 FM, это ваша волна, ваша хорошего настроения и любимых композиций.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.
3: Чайник закипел.
4: Утром чайник шумит торопливо,
0: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

Что ж, новый час, 18.06, второй час программы «Вечерком». Андрей Смертенко все так же с вами. Наслаждаемся нашим выходным. И композиция «Somebody That I Used To Know» от Готье. В свое время хитяра, которая просто рвала чарты в пух и прах и не вылазила из топов огромное количество недель. Давайте-ка послушаем, насладимся данной композицией.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.

0: на Первом радио.
1: Так, друзья, продолжается программа «Вечер.ком» на вашей любимой радиостанции «Первое радио» 89.1 FM. Если кто еще не добавил себе данную волну в быстрый доступ, обязательно это сделайте. Ну, а прелесть еще нашей радиостанции в том, то, что можно «Первое радио» слушать не только на FM-волне, не только в автомобиле, когда едешь куда-нибудь с севера на юг, с юга на север, ну и, конечно же, в интернете можно наслушать, неважно, где бы ты ни находился, главное, чтобы было покрытие интернета, и вообще можно «Первое радио» слушать хоть на Южном полюсе. Почему? Потому что у нас есть свой сайт, у нас есть еще и своя аппликация телефоны, которые можно успешно скачать. Кстати, вот она есть как и на Android телефоны, так и на телефоны, которые находятся на iOS. Ну, а сайт, если кто не знает, добавьте себе, заходите www.891fm.co.il. Это наш официальный сайт. И там, в общем-то, когда зайдете, у вас там прям большущий такой будет фиолетовый, да я бы даже не сказал, это не прям баннер, вот лого Первого радио, а чуть-чуть ниже увидите две кнопочки «Послушать» и «Посмотреть». Вот, это, в общем-то, нас еще и можно видеть, что происходит в студии. Ну, это так, это все, так сказать, реклама, да и вообще объяснение, что у нас происходит. Но самое главное, что сейчас вот ведущий программы «Вечер.ком», а имя ему Андрей Смертенко, да, это я, здравствуйте, со всеми, с кем не знакомы, со всеми, кто первый раз меня слышит. И прямо сейчас давайте-ка я расскажу вам, какое кино можно посмотреть на выходных. Собственно, как и всегда, я подготавливаю три кинофильма для программы «Вечер.ком», чтобы поделиться с вами, что же вообще есть интересного в мире кино, что можно глянуть на выходных. Напомню вкратце, что в предыдущем часе я рассказывал вам о фильме под названием «Боб Тревина поставил лайк». Именно так называется фильм. Вышел он в 2024 году. И вкратце расскажу, что это такая себе добрая, хорошая драма, немножечко с элементами комедии, про человека, про девушку, у которой много своих проблем психологических, вообще в жизни проблем. Вот знаете, вот человек, когда устает, вот просто накопилось, и у нее вот просто нету никого, с кем она могла бы этим всем поделиться, потому что даже собственный отец просто разорвал с ней все контакты. Вот человек устал. И вот каким-то непостижимым образом она искала своего отца, и вот в соцсетях она нашла полную тезку, вот просто вот тезка и своего отца. И вот как-то переписывалась, и в итоге вот как-то так получилось, что встретились, что называется, два одиночества. Без какого-то либо там любовного подтекста, прям вот прям невероятно. Нет, просто два человека, которым действительно вот накопилось уже, вот устали. Вот бывает такое. И вот этот фильм о том, как иногда действительно бывает важно, когда в твоей жизни есть такой человек, который просто тебя похлопает по плечу и скажет тебе: да все нормально, все у тебя получится, держись, я с тобой, мы прорвемся. И вот этот вот фильм вот о вот таких ситуациях. Поэтому запомните, фильм называется «Боб Тревина поставил лайк». Невероятно добрый фильм. Вот, следующий фильм, о котором я хочу вам рассказать, он называется «Король Стейтен-Айленда». Он вышел в 2020 году. Значит, «Король Стейтен-Айленда» повествует о таком себе персонаже, у человека, у парня. Его зовут Скотт. Ему 24 года. Он живет с мамой и сестрой, которые отправляют учиться в колледж. Его отец пожарный. Но вот есть вот в этом-то идет обострение. Его отец пожарный, он погиб во время работы, когда отчаянно полез спасать в горящий дом пострадавших. И вот в связи с этой утратой у сына появляются комплексы, чувство ответственности перед своей матерью, которая тоже до сих пор живет в своей комнате, где каждый угол просто забит воспоминаниями о супруге. То есть невероятная психологическая травма, как у сына, так у матери. Вот. И Скотт начинает водиться, он водится с друзьями такими, знаете, раздолбаями, которые каждый день собираются, чтобы покурить травку, послушать рэп, иногда набить на теле какие-то небрежные татуировки кривые, на котором и вообще места уже свободного для этих татуировок нету. И вот, однажды в их семью приходит мужчина, который проявляет знаки внимания к матери Скотта, и с этого момента происходит переворот событий для главного героя. Для актера Питера Дэвидсона этот фильм является такой практически биографическим, вот где-то там рядышком, так сказать, по мотивам, по намекам, тем самым увлекая зрителя еще сильнее в его историю. Ну и, в принципе, сам актер, естественно, так как это было ему близко, он погрузился в эту роль не то что с головой, он максимально в нее просто упился, наверное, ей, потому что для актера невероятно важно, когда у тебя с персонажем есть какая-то связь. Всегда, актер всегда в поиске связей со своим персонажем, всегда ищет какие-то, как нам говорили в театральном университете, манки, которые тебя провоцируют на какую-то эмоцию, на какое-то действие, вот, чтобы максимально сблизить себя с персонажем, максимально сопоставить себя с ним и вообще стать частью его, а он частью тебя. И вот в этом плане Питер Дэвидсон, прям вот ему было очень... Не скажу, что это легко, но ему было близко, поэтому он прям, наверное, очень хорошо понимал этого персонажа. Вот, жанр фильма, он очень неоднозначен, это скорее драма, нежели комедия, это драма о позднем таком взрослении, детских травмах и такой, знаете, о большой, но перенасыщенной ответственности за своих близких, но с такими элементами самоиронии. То есть тут вообще как бы нам показывают взросление, перерождение человека, персонажа от невероятной травмы до раздолбая и, в общем-то, в успешного, довольно серьезную личность. Вот. После такого огромного количества комедийного кино, вот иногда действительно хочется какую-то вот такую вот... Не то чтобы фильм, не то чтобы, не знаю, роль посмотреть, а вот какую-то серьезную вещь, которая действительно умело воплощает режиссер. И, кстати, Джад Апатоу, режиссер фильма, он очень умело воплотил вот эту задумку в фильме «Король Стейтен Айленда». Это кино, я думаю, что многие не заметили, многие его пропустили, потому что оно как-то вот так вот, ну, мимо прошло, без каких-либо громких реклам, постеров и баннеров. Но я уверен, что те, кто его включит, точно останутся, ну, вот просто не могут остаться равнодушными к этому фильму. Поэтому обязательно добавьте в свою кинокопилку. Довольно интересный, занятный фильм. Напомню, он вышел в 2022 году. «Король Стейтен Айленда». Ну и вкратце, то есть неудачник с большим сердцем мечтает открыть свой, так сказать, тату-ресторан. Вот, свой тату-салон. И вот от вот такого вот плачевного состояния он идет к своей мечте. Ну, и как уже там будет, это посмотрите. Но, честно скажу, это правда, это очень приятная и такая позитивная драма, я считаю. И очень классная, хорошая актерская работа. Кстати, да, скажу, что местами есть там и чуть-чуть и черного юмора, и, может быть, где-то чуть-чуть эротики. Фильм все-таки 18+. Поэтому в любом случае обязательно добавьте в свою кинокопилку «Король Стейтен Айленда». Вышел фильм в 2020 году. Я уверен, он вам понравится.

0: Реклама. Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Вечер обязательно будет добрым.
7: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

Понемножечку продвигаемся уже к закату. Композиция Shelly прямо сейчас звучит для вас. Исполняет LP. Добавим немножко такой вот романтики. Чуть-чуть. Но с битами.

0: Вот и второй эфирный час программы «Вечер.ком» подошел к своему концу, но времени у нас все еще впереди предостаточно. Для чего? Для того, чтобы как можно больше заполнить вот это эфирное время большим количеством композиций. Ну и, конечно же, поговорить о кинофильме, который можно посмотреть в этих выходных. Я напомню, что я делал, так сказать, подготовил три кинофильма, рассказал всего два, подготовил три, так что впереди еще есть много чего интересного. Ну а самое главное, вообще, я считаю, одной из приятных таких составляющих любой радиостанции, это вот тот самый момент, когда оно не напрягает, когда не напрягает ведущий.
1: Я надеюсь, я вас не напрягаю.
0: Когда не напрягает ведущий, когда хорошая вот такая вот прям музыка под настроение в данный момент, в данную секунду, и тебя это еще больше расслабляет. Ты наслаждаешься. Вот неважно, едешь ты в автомобиле, попался какой-то трек, который вот прям вот в твое настроение, вот в десятку выстрелил, и ты просто наслаждаешься вот этим вот самым времяпровождением, когда едешь. У меня есть огромное количество песен, которые просто я включаю, когда еду по дороге, и я просто, не знаю, меня это настолько расслабляет, меньше нервничаю на дороге и так далее, и так далее. Ну, слушайте, не мне вам рассказывать, вы сами прекрасно понимаете. И точно так же можно и на пляже лежать, и все, чем угодно бы ты ни занимался, главное, всегда находится какая-то песня, которая вот прям четко попадает в твое настроение. И вот на радиостанции это очень ценно. Во всяком случае, я это очень сильно ценю, когда включаю какое-нибудь радио, чтобы вот просто вот чтобы оно взяло и попало. И причем внезапно. Вот причем внезапно и вот как-то вот так вот. Поэтому давайте-ка продолжим. Времени у нас много. Ну и композиция New Sensation прямо сейчас уже звучит для вас. А это INSX, если кто помнит.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Если

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке. Реклама.
1: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
2: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
0: «Вечерком» на Первом радио.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Так, друзья мои хорошие, продолжается программа «Вечер.ком». С вами все так же я, Андрей Смертенко. Все еще здесь у микрофона. Несменный ведущий уже вот на протяжении сколько? Ну, 6 лет точно. Это уже, да, где-то так, может даже немножечко больше. Продолжаем с вами погружаться все больше и больше в наш законный заслуженный выходной, в нашу прекрасную вечернюю пятницу, которая уже будет перетекать, а может быть уже даже по неким законам перетекла в шаббат в нашей стране. И, в общем-то, будем мы с вами отдыхать, расслабляться и делать только то, что будет поддерживать наше моральное состояние на хорошем, как минимум, уровне. Ну и, естественно, будем его возвышать до максимального, чтобы настроение было хорошо, чтобы не грустили. Хотя, кстати, иногда, вот честно скажу, иногда вот легкая такая грусть, она тоже нужна, но в меру. Вот знаете, вот бывает приятно вспомнить там какие-то события, немножечко взгрустнуть, какую-то песню послушать, которая вызовет какую-то эмоцию. Пережить это, и все, и ты как будто вот очистился. На самом-то деле это и является катарсисом, если кто не знает. Все там бросаются некоторые там люди по поводу, когда рассказывают про какой-то там спектакль или еще чего-то, ну, неважно, там, в любом виде творчества, говорят, вот, я почувствовал катарсис, все говорят, но мало, может быть, кто понимает, что это такое. Просто катарсис, насколько я помню, вот это сейчас будет, знаете, как воспоминание из школы, школьной программы, хотя это уже университет, скажем, катарсис, это прям такое некое очищение через страдание. То есть, когда вот мы читаем или там смотрим какую-то трагедию, мы страдаем, переживаем эту трагедию вместе с героем, тем самым самоочищаемся. И после этого мы чувствуем себя намного легче и прекрасней. Вот. Поэтому иногда, да, действительно, может быть, необходимо вот так вот иногда всплакнуть, выбросить негативные эмоции, не все же в себе копить. И все. Ну, давайте от этого уйдем. Негатив — это все, конечно, неотъемлемая, к сожалению, часть нашей жизни, но, тем не менее, от нее лучше отходить, ну, или, как минимум, вот как я и говорил, вот так вот избавляться, как-то выплескивать его, но, главное, не на своих друзей и близких. Так вот, будем наслаждаться мелодиями, хорошими песнями, которые поддерживают нас, которые мотивируют нас, ну и, конечно же, самый прекрасный ведущий, который не зануда ни разу, не душнило, не какой-то там заикающийся пустослов Андрей Смертенко, вообще ни разу, вот с вами здесь я буду вас поддерживать в эти прекрасные пятничные вечера в программе вечер.ком. Ну и композиции, которые у меня здесь для вас подготовлены, они, в общем-то, тоже рассчитаны на то, чтобы вы себя чувствовали прекрасно, и настроение у вас было просто бомбическое. Поэтому, если вы сейчас где-то отдыхаете, а особенно если вы где-то на природе жарите шашлычок, знаете, я вам завидую. Прям по-хорошему. Вот прям вот захотелось, знаете, кусочек мяса такого прям с огня и прям зубами в него впиться. Ой, голод не тетка.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

Продолжаем двигаться по музыкальным дорожкам, и прямо сейчас Леонид Агутин будет исполнять композицию под названием «Наплевать на всех». Исполняет он не один, вместе с таким коллективом «Пицца». Вот. Ну и знаете, иногда действительно, все-таки иногда стоит, возможно, в каких-то определенных ситуациях на всех наплевать и заняться собой, делать так, как ты считаешь нужным. И, в принципе, не важно вообще тогда ничего. Ну, в общем-то, знаете, это как анекдот про почему нельзя заниматься любовью на Красной площади. Вот это где-то из того разряда.

0: на Первом радио.
1: Что ж, друзья, продолжается программа «Вечер.ком». С вами я, Андрей Смертенко. Двигаемся дальше. Что же у нас есть тут интересненького? А интересненького у нас есть... Ну, давайте так. Не могу сказать, что это прям вот самый интересный исполнитель, которого вообще я видел. Но, тем не менее, композиция «Море». А у нас же море есть, вот, пожалуйста, вяжем. У нас есть море, у нас есть солнце, и вот композиция «Море», Егор Крид на Первом радио, вот уже звучит.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами я, Андрей Смертенко. Время в Израиле уже 19 часов 33 минуты. И давайте-ка расскажу вам я на сегодня вам о третьем и финальном, так сказать, последнем на сегодня фильме, что можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню, что в предыдущих часах я вам рассказывал о таких фильмах, как «Боб Тревина поставил лайк». 2024 года фильм, хорошая драма, добрая драма, вот один из тех добрых фильмов про человечность, про чувства, про то, как важно, когда у тебя есть кто-то рядом. И в данном фильме получилось так, что самый близкий человек оказался практически просто незнакомец, вот как-то так, который вот помог тебе в жизни. Второй фильм называется «Король Стейтен-Айленда». Вышел он в 2020 году. Точно так же хороший, интересный, добрый фильм. В принципе, о становлении человека, так сказать, из грязи в князи. То есть у человека была трагедия, психологические проблемы, от чего он начал как бы крутиться с плохой компании, но опять-таки в его жизни появился кто-то, кто вот направил его на, так сказать, правильную дорожку, и человек, в общем-то, стремился к своей мечте, ну, а там уже дошел, не дошел, это уже посмотрите в этом фильме. Но сразу скажу тоже, фильм очень добрый, очень классный, тоже много таких вещей, о которых прям невольно начинаешь задумываться и переосмыслять, ну, правда, потому что очень, что в первом фильме, что в этом вот, во втором есть огромное количество вещей, которых можно сопоставить прям с собой, со своей жизнью, потому что это происходит везде и всегда. Ну, а третий фильм, о котором я расскажу, он называется «Очень плохие родители». Вышел он в 2021 году, находится фильм в жанре комедия, ну и, соответственно, из названия можно понять, что что-то тут будет касаться семейных дел. А очень просто. В центре сюжета Виктор, точнее Виктор, это все-таки у нас Испания, его играет Пако Леон, и Флора, ее играет Мирен Ибаргурен. Господи, вот это я уже не выговорю. Ибаргурен. Вот, они решили развестись. Ну, вот бывают в жизни вот такие вот моменты, когда вот семья, мужчина и женщина, они решают развестись. Вот. Но тут вот начинается очень такая, не то чтобы забавная, но комичная ситуация. Вот почему плохие родители? Они решили развестись и определить, с кем же будут жить их дети. И каждый в этой паре хочет, чтобы дети переехали жить к супругу. Это выливается в конфликт, в котором родители показывают себя не с лучшей стороны, стараясь, чтобы дети выбрали не его дом в качестве постоянного места жительства. То есть родители начинают себе вести, так сказать, по-свински, чтобы дети сказали: ну все, ты свинья, я уезжаю жить к маме, или наоборот. Вот. Поэтому очень плохие родители. И это все приводит к курьезным поступкам как со стороны старшего поколения, которое ведет себя максимально странно, так и со стороны младших, которые поняли, что контроль над ними ослаб и можно манипулировать родственниками. Весь сюжет фильма наполнен интересными поворотами, неожиданными какими-то происшествиями. Режиссеру Дани Ордену удалось, знаете, создать такую живую, совершенно незатянутую комедию, в которой меняется вот прям вот целый калейдоскоп событий. Вот все в ней меняется. Постоянно что-то происходит. Постоянно какие-то курьезные ситуации, какая-то комедия. Вы знаете, вот в лучших традициях испанской комедии. Не испанского стыда, хотя там тоже есть лучшие традиции. Именно комедии. Дело все в том, то, что чем отличается испанская комедия от французской. Все персонажи совершают какие-то такие, знаете, быстрые, необдуманные поступки, попадают в неловкие ситуации, из которых затем точно так же быстро и легко выходят. И не менее смешно. Вот, в принципе, это такая вот отличительная черта. Кино очень замечательно подходит для семейного просмотра, хотя и, на самом деле, не лишено черного юмора и некоторых таких, знаете, сортирных шуточек, тоже такое есть. Однако эти моменты очень довольно органично все вписывается в общую картину вот этой вот такой доброй комедии, и каждый зритель, мне кажется, найдет даже себя в некоторых таких гротескных образах, будь то это легкомысленные родители, шкодящие дети или унылые родственники жены. И, знаете, подведя вот какой-то такой небольшой итог, хочется сказать, что вот этот фильм, а напомню, он называется «Очень плохие родители», он, правда, он достоин внимания каждого. Некоторые моменты вызывают искренний смех, а общая атмосфера фильма, она прям такая прогоняет прочь плохое настроение. Поэтому я считаю, что это отличный вариант для вечернего просмотра на выходных. Поэтому смело добавляйте в свою кинокопилку. Фильм называется «Очень плохие родители», и вышел он в 2021 году.

C'est la vie. Именно так называется композиция, которую сейчас исполняет А-студио, но тут просто невероятный, срочнейший, срочный, прям невероятно необходимый жизненный, так сказать, врыв следующей композиции, потому что человек, который обязан ее послушать, он просто-напросто может этого не успеть. Но пока что у него есть на это время. И я на правах, так сказать, руководителя вот этого всего электронно-компьютерного действия, я все-таки обязан поставить композицию «Джеймс Блант» для специально красивого человека. Андрей Ежов, «You're beautiful, it's true». Пожалуйста.

0: на Первом радио.
1: Вот такая вот замечательная композиция от Джеймса Бланта только что прозвучала. Называлась она «You're Beautiful, It's True». Да, действительно, красота, она вот такая вот. Друзья, время уже подошло к тому, что у меня буквально остается только поставить финальную на сегодня композицию в рамках программы вечер.ком и попрощаться с вами. Тут уж ничего не поделаешь. Поэтому желаю вам прекрасной, главное, спокойной сегодняшней ночи, завтрашних невероятных выходных, чтобы вы отдохнули, чтобы вы занимались тем, что вам нравится, чтобы вы занялись своим хобби, восстановили силы, восстановили энергию, побыли с друзьями, с родственниками. Может быть, даже если вы не хотите, вам не хочется, побыли дома сам, почему бы и нет. Главное, чтобы вам это нравилось, чтобы вы морально себя чувствовали хорошо и отдохнувшим, что самое немаловажное. Ну, а тем, кто все еще продолжает работать, дорогие друзья, я точно 100% знаю, что такие есть. Вам, конечно же, сил, успехов, ну и прекрасного, хорошего настроения на Первом радио, на 89.1 FM. Я так полагаю, что вы не зря слушаете нашу радиостанцию, потому что именно на нашей станции музыка делает ваше настроение хорошим. Друзья, всех обнял, приподнял. С вами был я, Андрей Смертенко. Услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу, здесь на 89.1 FM, на Первом радио. Будем вместе на одной волне. Всех обнял, приподнял. Пока-пока, друзья.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
2: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
3: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
4: Поздравляю. Не с чем.
1: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России? Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Радио.
1: Всего! Носа! Нос!

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Рядом с тобой.
6: Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Хорошо, рядом с тобой.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки».

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Радио 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Оставаться нужно и быть с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.